Человеческая душа. Таинственная песнь. Душа чужая. Загада всех не счесть и не открыть. Умом чужое сердце постигая, мы можем очень сильно согрешить. А ангелы святые нас не судят. Хоть перед ними все слышны сердца. Не надмевайтесь безрассудно, люди. Судить — то привилегия Творца. Все наши ярлыки и метки ложны, скупец, завистник, сердце — чистый клад, душа есть тайна, что увидеть можно, в колодце, где сокровища лежат. Порой на дне его такие клады, что нам самим вовек не обладать. Никто не хочет ни грешить, ни падать. Зачем злодеев средь людей искать? Ты сам сорняк колючий, если метишь, чужое сердце яростным клеймом. Наступит жатва Божия, и заметишь, что сам не убран в житницу с зерном. Ирина Калушина, Украина.

а над водой звучало «Верую». Пожилую женщину в белом вели под руки две молодые сестрички. Она шла по грудь в воде медленно, иногда взглядывая на серое в этот день небо. Что видела ее душа в эти минуты там за облаками? Два брата тоже в белых, даже как-то сияющих одеждах, ожидали ее на середине открытого бассейна. Она не разжимала рук, скрещенных на груди. Так и шла, иногда приостанавливаясь, чтобы перевести дыхание. Ее никто не торопил. Хор нашей церкви пел торжественно и проникновенно. Много людей, человек 400-500, замерло у воды. Женщина дошла, не смело отпустила руки сопровождающих ее сестер и вновь подняла лицо к небу. «Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он является твоим личным Спасителем и что Он простил тебе все твои грехи?» Прозвучал к ней вопрос брата. «Да, верую. По вере твоей крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа». Воды сомкнулись над ее головой, и уже поднимаясь из воды, она вновь увидела небо. Только теперь она твердо знала, что оно уже не серое. Нет, оно сияющее и прекрасное. Там, за облаками, там, в глубине ее обновленного и просветленного сердца. Потому что в этот день она заключила святой завет со своим Господом. Завет на верность ему до скончания ее жизни на этой земле. Хор молчал, давая возможность звучать сердцам. И вновь безмолвные молитвы неслись в небо. О ней, о ее стойкости в этом мире, о крепости ее любви и преданности Господу, о ее здоровье и благополучии, о том, чтобы и сейчас, на склоне своих лет, могла она светить своим близким, указывая своей жизнью на того, кто однажды и навсегда заплатил страшную и великую цену за все наши преступления, ошибки, промахи и недостатки. Он принял нас такими, какими мы пришли к Голгофскому кресту, грязными и разуверившимися, негодными и гордыми, пустыми и самовлюбленными. Он взял нас в свои святые руки, чтобы однажды и навсегда простить, принять, научить быть светом. Он не отринул ни одной души, которая воззвала к нему из глубины своего

чтобы со своей высоты видеть насильника и убийцу, предателя и ненавистника в минуты совершения ими преступлений, и, ненавидя грех, совершаемый ими, продолжать любить их самих. Господь мой, и в эти часы и минуты ушедшего воскресения, 7 июня, Ты, как всегда, царил над нашими душами, благословлял тех, кто входил в голубые воды, чтобы произнести во свидетельство перед людьми и небом верую. 17 раз в то утро прозвучало это слово над тихими водами бассейна. 17 душ заключили святой завет доброй совести с Господом. Длинная светлая очередь крещаемых тянулась от бортика бассейна до середины, где стояли два брата, каждому задававшие один и тот же вопрос. 15-м в этой светлой шеренге ожидающих крещения стоял мой муж. О Господь мой, я иду, отрываясь от земного, в эти воды упаду, исполняю Твое слово. В теле Господа Христа породнюсь я с вечным светом, дни былые пролистав, у Тебя найду ответы. Я иду, Господь, иду, дай мне сил не обернуться на гордыне, как на льду, помоги не поскользнуться. Я иду, Христос, иду, крест Голгофский воды черпит, руки Господа ведут грех мой к этой водной смерти. Знаю, где теперь мой дом, знаю, с кем делить мне тризну. Совершилось со Христом, я вернулась к вечной жизни. Галина Вольф.

Наталья Бердюгина, Казахстан. Кто сказал, что любовь слепая, что, отдав себя без остатка, в нежности своей утопая, ей нельзя в тебе недостатков разглядеть? Нет, любовь все видит, зрение ее стопроцентно, слеп лишь тот, кто возненавидит, а кто любит, тот полон света. Нет очей ее светлых зорче, зрит всегда она в самый корень. Да, я вижу, как ты испорчен, и ночами рыдаю от горя. Кто сказал, что любовь слепая, голову в песок она прячет? В бой незримый, с врагом вступая, я молюсь, чтобы ты стал зрячим. Я в тебя не бросаю камни, только, знаешь, признаться надо, лучше было бы никогда мне не узреть в тебе горькой правды. Нам приятно любить хороших, за грехи людей презирая, но Господь врагов любил тоже, на кресте за них умирая. Оттого в сердце боль тупая, что, отвергнув мысли о мщенье, на шипы обид наступая, я иду по дороге прощенья.

Хорошо, что Бог открылся мне среди земных сует, что с небес ко мне пролился благодать и чистый свет, что без Бога жизнь без цели бесполезна и пуста, счастье жизни только в вере, исходящей от Христа. Я, узрев тот свет чудесный, не хочу блуждать во мгле, мне теперь не интересно жить без Бога на земле. Вкус, познавший жизни новой, поворачивать назад, что прозревшему слепому вновь слепить свои глаза».

Анна Тюфанова, Германия. Душа без Бога голодает и в жажде хочет свет испить, но человек о том не знает, пытаясь телу угодить. Тепло, что было, сытно, сухо, побольше злата, серебра, неважно, что в душе разруха, исчахло сердце без добра. Себя считает ровней Богу, взведя себя на пьедестал. К самим себе любви есть много, но что душе своей ты дал? Ты ублажал гордыню, тело, растил злословие и месть, не раз солгал другим умело, но ты ничто пред Богом есть. Ты прах, земля, ты горстка пыли, в душе без Бога одинок. Врата пред Богом не закрыли, еще впускает вечность Бог. Войди Христовыми вратами, очисть всю душу до конца, и вдохновленными устами прославишь ты, душа, Творца. Я близкорукою душой искала в мире понимания, искала в суете покой, колен не гнула в покаянье, и без него стремилась тьму, усугубляя положенье. Я добровольно шла в тюрьму, боясь в Иисусе возрожденья. Враг ликовал, затмив мне очи, и сквозняком гнал мысль о Боге. Был убежден хозяин ночи, что семя пало у дороги. Но ошибался враг, росточек корнями в землю погружался, души затронув уголочек, зажечь огнем ее пытался. Сквозь черствость, злобу, равнодушье корнями проникал устало, прогнал сомнения удушье, чтоб пелена сознанья спала. Росточек ветром был придавлен, и зной его спалить пытался, но Богом не был он оставлен и снова к солнцу пробивался. Теперь, спустя десятилетия, в его ветвях щебечут птицы. Других он направляет к свету, помочь пытаясь возродиться.

Елфимова А.И. «Россия. И притяжение земное надо мной невластно. Мое сердце стало ручейком, когда ты вошел в него, мой Боже, все исправил, за руку повел и любовью душу растревожил. Изливая нежную любовь, тот ручей я к людям направляю. С каждым днем, с надеждой вновь и вновь говорить о Господе желаю. Путь тернистый освящен тобой, и с тобою я не одинока. Я веду с грехом незримый бой, дай мне знамя водрузить высоко.

Не буду кусать ладони, не стану сжимать кулаки, не буду тискать подушку, выть от глухой тоски, а выйду в широкое поле и Господу все расскажу о бабьей печальной доле, выплачу душу свою. Я знаю, Господь утешит, к отцовской груди прижмет, все скорби мои и печали на плечи свои возьмет. Мне станет намного легче, я снова войду в покой, мне раны души излечит Дух Святый, Спаситель мой. Не буду кусать ладони и душу воплями рвать, не буду ни днем, ни ночью о Боге моем забывать.

Сметает береза макушкою с неба пылинки. Веселую песню скворец у скворечни поет. Печальная туча роняет на землю дождинки и влагу свою, как напиток, земле отдает. Поднимутся травы, цветы зацветут луговые. Душа отдохнет от морозной и долгой зимы, и все повторения в природе такие родные. Пред каждым ее проявлением смиряем дыхание мы. Смиряемся. Нам не постичь, не осилить тайфунов, вулканов и смерчей могучую мощь. Пытаемся что-то, зачем-то осмыслить, исполнить, и в этих стихиях стремимся несчастным помочь. Должно быть, нам важно и дорого это сплочение. Победа дается лишь тем, кто умеет любить. Нельзя в одиночку тихонечко плыть по течению. Нельзя нам добро для таких же, как мы, не творить. Сметает береза макушкою с неба пылинки. Печальная туча роняет дождинки в траву. Сменяются жизни моей каждодневной картинки. Стараюсь я правильно жить для других и живу.

Чья вина? Мы часто задаем себе вопрос, почему Бог допускает, чтобы люди умирали в автокатастрофах, болезнях, терактах? Мы просто привыкли все сваливать на Бога. Если самолет разбивается, Бог виноват. Но ведь не Бог строит этот самолет. Если молодые люди превышают скорость или пьяные за рулем, опять Бог виноват. Он забрал их молодыми. Но ведь не Бог изготавливает водку, а люди. Или если какой-нибудь террорист расстрелял в школе невинных людей, опять виноват Бог. Но ведь не Бог изготавливает это оружие, а люди. И люди воспитывали террориста, родители, общество. Почему мы во всем виним Бога? Когда в больницах умирают от рака, СПИДа или других болезней, опять виним Бога. Но разве Бог загрязняет все вокруг? Люди ведь изготавливают всякие химикаты, всякие атомы. Но если бы все пришли к Богу с покаянием, Он бы непременно помог, потому что Он не хочет, чтобы мы умирали. Он хочет, чтобы мы жили и жили вечно. Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы приобрели вечную жизнь. И только Иисус может вырвать человека от смерти, ведь Он победил смерть. Но мы этого не делаем, а во всем виним Бога. Мы все хотим сделать сами, без Бога, но не в состоянии справиться, не соблюдаем заповеди Господни. Люди даже то, что сами для себя придумали, не могут соблюдать. Например, стоит знак ограничения скорости. Многие ли соблюдают? Или, к примеру, заповедь «Не убей». Если бы мы исполняли эту заповедь, разве бы изготовляли оружие? Мы с детства покупаем ребенку пистолет и говорим «Не стреляй» или «Люби ближнего своего». Разве люди изготавливали бы спиртное? А сколько бедных и голодных по всему миру? Где любовь? Мы читаем эти заповеди, а задумаемся ли, какие последствия могут быть, если их не исполнять? Я не знаю, напечатаете вы мое письмо или нет, но если да, то я хочу сказать читателям, доверяйте Богу и верьте, что Он поможет, и старайтесь соблюдать заповеди Его. Е. Биндер.

Поздравьте, пожалуйста, мою подругу с 60-летием. Она еще не с Богом, но посещала наш маленький дом молитвы. О Господе знает, но что-то ее еще держит. Это стихотворение ей в подарок. Подруге. Стихотворение для Зины. «Сделай в сердце своем престол и позволь Иисусу войти. Сядь с ним вместе вдвоем за стол, сердце словом его напои. Другом, братом, отцом назови, с ним по жизни легко шагать. Его свет собой озари и прими навсегда благодать. И любовью Иисуса согрета в Божий дом войти поспеши. Жди в молитвах его ответа, с Иисусом живя, не греши. Бог научит тебя прощать, загонящих тебя молиться, проклинающих благословлять, но ты Богу должна покориться. Клаудия Лоренц.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Человеческая душа. Таинственная песнь. Душа чужая. Загада всех не счесть и не открыть. Умом чужое сердце постигая, мы можем очень сильно согрешить. А ангелы святые нас не судят. Хоть перед ними все слышны сердца. Не надмевайтесь безрассудно, люди. Судить — то привилегия Творца. Все наши ярлыки и метки ложны, скупец, завистник, сердце — чистый клад, душа есть тайна, что увидеть можно в колодце, где сокровища лежат. Порой на дне его такие клады, что нам самим вовек не обладать. Никто не хочет ни грешить, ни падать. Зачем злодеев среди людей искать? Ты сам сорняк колючий, если метишь, чужое сердце яростным клеймом. Наступит жатва Божия, и заметишь, что сам не убран в житницу с зерном. Ирина Калушина, Украина.

а над водой звучало «Верую». Пожилую женщину в белом вели под руки две молодые сестрички. Она шла по грудь в воде медленно, иногда взглядывая на серое в этот день небо. Что видела ее душа в эти минуты там за облаками? Два брата тоже в белых, даже как-то сияющих одеждах ожидали ее на середине открытого бассейна. Она не разжимала рук, скрещенных на груди. Так и шла, иногда приостанавливаясь, чтобы перевести дыхание. Ее никто не торопил. Хор нашей церкви пел торжественно и проникновенно. Много людей, человек 400-500, замерло у воды. Женщина дошла, не смело отпустила руки сопровождающих ее сестер и вновь подняла лицо к небу. «Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он является твоим личным Спасителем и что Он простил тебе все твои грехи?» Прозвучал к ней вопрос брата. «Да, верую. По вере твоей крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа». Воды сомкнулись над ее головой, и уже поднимаясь из воды, она вновь увидела небо. Только теперь она твердо знала, что оно уже не серое. Нет, оно сияющее и прекрасное. Там, за облаками, там, в глубине ее обновленного и просветленного сердца. Потому что в этот день она заключила святой завет со своим Господом. Завет на верность Ему до скончания ее жизни на этой земле. Хор молчал, давая возможность звучать сердцам. И вновь безмолвные молитвы неслись в небо. О ней, о ее стойкости в этом мире, о крепости ее любви и преданности Господу, о ее здоровье и благополучии, о том, чтобы и сейчас, на склоне своих лет, могла она светить своим близким, указывая своей жизнью на того, кто однажды и навсегда заплатил страшную и великую цену за все наши преступления, ошибки, промахи и недостатки. Он принял нас такими, какими мы пришли к Голгофскому кресту, грязными и разуверившимися, негодными и гордыми, пустыми и самовлюбленными. Он взял нас в свои святые руки, чтобы однажды и навсегда простить, принять, научить быть светом. Он не отринул ни одной души, которая воззвала к нему из глубины своего беззакония. С терпением и любовью Он ведет нас по этой земной жизни. Нет, Он не укутывает нас мягкой тканью, не укрывает за прочными заборами. Он облегчает нам удары тем, что дает сил, дает надежды на Него и доверие Ему. Сколько же боли мы приносим Его святому сердцу! Сколько долготерпения Он имеет, чтобы

чтобы произнести во свидетельство перед людьми и небом верую. 17 раз в то утро прозвучало это слово над тихими водами бассейна. 17 душ заключили святой завет доброй совести с Господом. Длинная светлая очередь крещаемых тянулась от бортика бассейна до середины, где стояли два брата, каждому задававшие один и тот же вопрос. 15-м в этой светлой шеренге ожидающих крещения стоял мой муж. «О Господь мой, я иду, отрываясь от земного, в эти воды упаду, исполняю Твое слово. В теле Господа Христа породнюсь я с вечным светом, дни былые пролистав, у Тебя найду ответы. Я иду, Господь, иду, дай мне сил не обернуться на гордыне, как на льду, помоги не поскользнуться. Я иду, Христос, иду, крест Голгофский воды черпит, руки Господа ведут грех мой к этой водной смерти. Знаю, где теперь мой дом, знаю, с кем делить мне тризну. Совершилось со Христом, я вернулась к вечной жизни. Галина Вольф.

Тан. Кто сказал, что любовь слепая, что, отдав себя без остатка, в нежности своей утопая, ей нельзя в тебе недостатков разглядеть? Нет, любовь все видит, зрение ее стопроцентно, слеп лишь тот, кто возненавидит, а кто любит, тот полон света. Нет очей ее светлых зорче, зрит всегда она в самый корень. Да, я вижу, как ты испорчен, и ночами рыдаю от горя. Кто сказал, что любовь слепая, голову в песок она прячет? В бой незримый, с врагом вступая, я молюсь, чтобы ты стал зрячим. Я в тебя не бросаю камни, только, знаешь, признаться надо, лучше было бы никогда мне не узреть в тебе горькой правды. Нам приятно любить хороших, за грехи людей презирая, но Господь врагов любил тоже, на кресте за них умирая. Оттого в сердце боль тупая, что, отвергнув мысли о мщенье, на шипы обид наступая, я иду по дороге прощенья.

хорошо, что Бог открылся мне среди земных сует, что с небес ко мне пролился благодать и чистый свет, что без Бога жизнь без цели бесполезна и пуста, счастье жизни только в вере, исходящей от Христа. Я, узрев тот свет чудесный, не хочу блуждать во мгле, мне теперь не интересно жить без Бога на земле. Вкус, познавший жизни новой, поворачивать назад, что прозревшему слепому вновь слепить свои глаза.

Анна Тюфанова, Германия. Душа без Бога голодает и в жажде хочет свет испить, но человек о том не знает, пытаясь телу угодить. Тепло, чтоб было, сытно, сухо, побольше злата, серебра, неважно, что в душе разруха, исчахло сердце без добра. Себя считает ровней Богу, взведя себя на пьедестал. К самим себе любви есть много, но что душе своей ты дал? Ты ублажал гордыню, тело, растил злословие и месть, не раз солгал другим умело, но ты ничто пред Богом есть. Ты прах, земля, ты горстка пыли, в душе без Бога одинок. Врата пред Богом не закрыли, еще впускает вечность Бог. Войди Христовыми вратами, очисть всю душу до конца, и вдохновленными устами прославишь ты, душа, Творца. Я близкорукою душой искала в мире понимания, искала в суете покой, колен не гнула в покаянье, и без него стремилась в тьму, усугубляя положенье. Я добровольно шла в тюрьму, боясь в Иисусе возрожденья. Враг ликовал, затмив мне очи, и сквозняком гнал мысль о Боге. Был убежден хозяин ночи, что семя пало у дороги. Но ошибался враг, росточек корнями в землю погружался, души затронув уголочек, зажечь огнем ее пытался. Сквозь черствость, злобу, равнодушье корнями проникал устало, прогнал сомненья удушье, чтоб пелена сознанья спала. Росточек ветром был придавлен, и зной его спалить пытался, но Богом не был он оставлен и снова к солнцу пробивался. Теперь, спустя десятилетия, в его ветвях щебечут птицы, других он направляет к свету, помочь пытаясь возродиться.

Елфимова А.И. «Россия. И притяжение земное надо мной не властно. Мое сердце стало ручейком, когда ты вошел в него, мой Боже, все исправил, за руку повел и любовью душу растревожил. Изливая нежную любовь, тот ручей я к людям направляю. С каждым днем, с надеждой вновь и вновь говорить о Господе желаю. Путь тернистый освящен тобой, и с тобою я не одинока. Я веду с грехом незримый бой, дай мне знамя водрузить высоко.

Не буду кусать ладони, не стану сжимать кулаки, не буду тискать подушку, выть от глухой тоски, а выйду в широкое поле и Господу все расскажу о бабьей печальной доле, выплачу душу свою. Я знаю, Господь утешит, к отцовской груди прижмет, все скорби мои и печали на плечи свои возьмет. Мне станет намного легче, я снова войду в покой, мне раны души излечит Дух Святый, Спаситель мой. Не буду кусать ладони и душу воплями рвать, не буду ни днем, ни ночью о Боге моем забывать.

сметает береза макушкою с неба пылинки. Веселую песню скворец у скворечни поет. Печальная туча роняет на землю дождинки и влагу свою, как напиток, земле отдает. Поднимутся травы, цветы зацветут луговые. Душа отдохнет от морозной и долгой зимы, и все повторения в природе такие родные. Пред каждым ее проявлением смиряем дыхание мы. Смиряемся. Нам не постичь, не осилить тайфунов, вулканов и смерчей могучую мощь. Пытаемся что-то, зачем-то осмыслить, исполнить, и в этих стихиях стремимся несчастным помочь. Должно быть нам важно и дорого это сплочение. Победа дается лишь тем, кто умеет любить. Нельзя в одиночку тихонечко плыть по течению. Нельзя нам добро для таких же, как мы, не творить. Сметает береза макушкою с неба пылинки. Печальная туча роняет дождинки в траву. Сменяются жизни моей каждодневной картинки. Стараюсь я правильно жить для других и живу.

Чья вина? Мы часто задаем себе вопрос, почему Бог допускает, чтобы люди умирали в автокатастрофах, болезнях, терактах? Мы просто привыкли все сваливать на Бога. Если самолет разбивается, Бог виноват. Но ведь не Бог строит этот самолет. Если молодые люди превышают скорость или пьяные за рулем, опять Бог виноват. Он забрал их молодыми. Но ведь не Бог изготавливает водку, а люди. Или если какой-нибудь террорист расстрелял в школе невинных людей, опять виноват Бог. Но ведь не Бог изготавливает это оружие, а люди. И люди воспитывали террориста, родители, общество. Почему мы во всем виним Бога? Когда в больницах умирают от рака, СПИДа или других болезней, опять виним Бога. Но разве Бог загрязняет все вокруг? Люди ведь изготавливают всякие химикаты, всякие атомы. Но если бы все пришли к Богу с покаянием, Он бы непременно помог, потому что Он не хочет, чтобы мы умирали. Он хочет, чтобы мы жили и жили вечно. Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы приобрели вечную жизнь. И только Иисус может вырвать человека от смерти, ведь Он победил смерть. Но мы этого не делаем, а во всем виним Бога. Мы все хотим сделать сами, без Бога, но не в состоянии справиться, не соблюдаем заповеди Господни. Люди даже то, что сами для себя придумали, не могут соблюдать. Например, стоит знак ограничения скорости. Многие ли соблюдают? Или, к примеру, заповедь «Не убей». Если бы мы исполняли эту заповедь, разве бы изготовляли оружие? Мы с детства покупаем ребенку пистолет и говорим «Не стреляй» или «Люби ближнего своего». Разве люди изготавливали бы спиртное? А сколько бедных и голодных по всему миру? Где любовь? Мы читаем эти заповеди, а задумаемся ли, какие последствия могут быть, если их не исполнять? Я не знаю, напечатаете вы мое письмо или нет, но если да, то я хочу сказать читателям, доверяйте Богу и верьте, что Он поможет, и старайтесь соблюдать заповеди Его. Е. Биндер.

Поздравьте, пожалуйста, мою подругу с 60-летием. Она еще не с Богом, но посещала наш маленький дом молитвы. О Господе знает, но что-то ее еще держит. Это стихотворение ей в подарок. Подруге. Стихотворение для Зины. «Сделай в сердце своем престол и позволь Иисусу войти. Сядь с ним вместе вдвоем за стол, сердце словом его напои. Другом, братом, отцом назови, с ним по жизни легко шагать. Его свет собой озари и прими навсегда благодать. И любовью Иисуса согрета в Божий дом войти поспеши. Жди в молитвах его ответа, с Иисусом живя, не греши. Бог научит тебя прощать, загонящих тебя молиться, проклинающих благословлять, но ты Богу должна покориться. Клаудия Лоренц.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

христианский телетайп. Полиция Израиля позволила христианам Газы посетить Вифлеем. Полиция Израиля выдала 300 пропусков для христиан сектора Газа для совершения паломничества в Вифлеем в праздник Рождества Христова, сообщает 24 декабря РИА Новости со ссылкой на агентство КАИ. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль, комментируя это решение, подчеркнул, что пропусков могло быть и больше, поскольку в секторе Газа в настоящее время проживает около 2500 христиан. В качестве акта доброй воли по отношению к христианам страны власти Израиля приняли решение о том, что во время рождественских праздников пропускной пункт между Иерусалимом и Вифлеемом будет открыт круглосуточно. Празднование Рождества Христова в Вифлееме, городе, где произошло это событие, будет продолжаться с вечера 24 декабря по 19 января, когда рождественский период закончится у последователей Армянской апостольской церкви. Дом, в котором могли жить Мария и Иисус. Археологам Израильского управления древностей, работающим на раскопках в старом городе Назарета, Нацарета, впервые удалось обнаружить сохранившееся жилое здание позднеримского периода 1-2 века нашей эры, сообщает news.ru.co.il. Здание было обнаружено возле церкви Благовещения, построенной в 1969 году на руинах трех древних церквей, старейшая из которых относится к ранневизантийской эпохе и датируется 4 веком нашей эры. По словам руководителя раскопок Ярдены Александр, ученые впервые получили возможность заглянуть в еврейский Назарет тех времен, когда в нем жили Мария, Иосиф и Иисус. До сих пор к этому периоду относилось лишь несколько захоронений, обнаруженных в процессе раскопок. Согласно немногим сохранившимся письменным источникам, в начале нашей эры Назарет был маленькой еврейской деревней. Найденный дом выглядит очень скромно. Две комнаты и маленький дворик с выдолбленным в камне колодцем для дождевой воды. В доме обнаружены немногочисленные осколки глиняной посуды и известнякового инструмента того времени. По словам профессора Александр, колодец во дворе, скорее всего, свидетельствует о том, что дом уже существовал к 67 году нашей эры, когда шла активная подготовка к восстанию против Рима. Только 7% британцев приняли участие в рождественских церковных службах. Согласно опросу, на Рождество только 7% британцев были в церкви. В сочельник на службе побывали 11%. Даже среди пожилых старше 55 лет в церковь ни в сочельник, ни на Рождество не пошли 72%, а среди молодежи 87%. Такие данные опубликованы Daily Express. Зато поздравительные рождественские открытки разослали 86% жителей страны, передает Седмица.ру со ссылкой на Regions.ru. Женщины немного более мужчин склонны посещать праздничные службы. В два праздничных дня в храмах побывали 14% женщин и 11% мужчин. 2000 христиан, убитых в Ираке. Боевики с марта 2003 года по настоящее время убили в Ираке 1960 христиан, сообщает 27 декабря иракскому каналу Ашур ТВ председатель халдейского культурного общества во имя мира в Ираке Хавал Закия Машо, передает РИА Новости. Христиане в Ираке являются объектами нападений со стороны вооруженных группировок. Их убивают, вынуждают покидать страну и платить деньги только за то, что они христиане, сказал Машо.
со времени американского вторжения в Ирак более 500 тысяч иракских христиан лишились собственности, 200 тысяч были обложены данью, десятки похищены. В прежние времена численность христиан в Ираке составляла 2,1 миллиона человек. Сейчас их осталось не более 500 тысяч. Последняя волна нападений на христиан совпала с Рождеством. Решением христианской общины Ирака рождественские мероприятия были ограничены службами внутри церквей и молитвами дома. Всякие украшения, связанные с Рождеством, и празднование Нового года отменены. Демонстрация в поддержку традиционной семьи. Десятки тысяч католиков приняли участие в мессе под открытым небом в Мадриде. Мероприятие, приуроченное к празднику святого семейства 27 декабря, переросло в массовую манифестацию против абортов и однополых браков, сообщает Благовест-Инфо со ссылкой на Daily Telegraph. Мессу возглавил архиепископ мадридский кардинал Антонио Рауко. 73-летний прелат выступил с критикой курса нынешнего правительства Испании. «Европа останется практически без детей», — заявил кардинал Рауко. «Тот, кто отказывается защищать невинного и слабого человека, зачатого, но еще не рожденного, тот совершает тяжкое преступление против морали». В результате реформ правительства социалистов во главе с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро в Испании появилась возможность зарегистрировать однополое партнерство, а процедура развода стала значительно проще. Новый закон об абортах разрешает прерывать беременность сроком до 14 недель. В случае, если аборт хочет сделать девушка 16 лет, ей теперь не требуется разрешение родителей. Христиане и тысячи паломников отмечали Рождество в Вифлееме. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль отслужил в ночь на пятницу мессу во францисканской церкви святой Екатерины, которая примыкает к базилике Рождества Христова, возведенной над пещерой, где родился Иисус Христос, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на агентство EFE. Патриарх призвал христиан к миру на Ближнем Востоке. По его словам, мир в регионе не будет достигнут, пока израильтяне и палестинцы не станут относиться с уважением друг к другу. Кроме того, патриарх призвал христиан стремиться к миру и работе ради его достижения. «Мира на святой земле, где родился Господь и Бог наш, мира для всей планеты, для всех христиан». Патриарх служил литургию на 6 языках, в том числе на арабском, языке общения большинства палестинских христиан. По традиции, на мессе присутствовал председатель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Кредо.ру, лента новостей.

Семинар проходил на иврите. Проводил его один из старейшин собрания Хесед Веэмет – «Милость и истина». Мы благодарны за молитвы об организации и проведении семинара. Занятия помогли нам систематизировать и глубже понять библейское учение о дарах. Это, безусловно, принесет пользу в нашем служении. Мы надеемся и дальше продолжать работу по организации и проведению подобных семинаров. Уже в начале января нас ожидает новый семинар на тему «Умножение церквей». Тема эта чрезвычайно актуальна для сегодняшнего Израиля, где достаточно быстро возрастает число евангельских верующих. Мы хотим пригласить на семинар лидеров церквей из других городов страны. Просим вас молитвенно поддержать нас в подготовке и проведении семинара. Мы благодарим всех друзей, которые молились за благословение нашей поездки на Голландские высоты, в кибуц Орталь. Господь одарил нас прекрасным ответом на молитвы. Мы смогли провести вместе 3 дня, посмотреть интересные и очень живописные места. Всем надолго запомнится экскурсия в Бониас, место, где в соответствии с Евангелием от Матфея Иисус был назван Сыном Божьим. Матфея 16:16. Мы имели возможность каждое утро вместе молиться и славить Бога. В пятницу вечером в уютном помещении базилики мы провели собрание. С нами в поездке были неверующие. Им, а также некоторым кибуцникам, мы смогли сказать о Божьей благодати и подарить Библии, книги духовной тематики. Нам их даже не хватило для всех желающих. Взяв адреса и возвратившись домой, мы выслали им все по почте. Мы видим, что такие поездки дают хорошую возможность для благовестия и хотим планировать подобные выездные служения в 2010 году. Одним из этапов евангельской кампании «Ощути силу перемен», в котором наше собрание принимает участие с весны этого года, стало музыкальное служение в октябре. Цель служения – нести благую весть людям через музыку. Мы имели возможность пригласить на это служение неверующих. У нас были приготовлены для них Библии и другие духовные материалы. Мы просим вас молиться за продолжение благовестия в Израиле, за открытие новых путей, чтобы нести народу нашей страны благую весть. Мы также благодарим вас за молитвы об Израиле во спасение. Мы продолжаем быть свидетелями ответов, которые Господь дарует на эти молитвы. В октябре, как своего личного спасителя, приняла Иисуса еще одна душа. Нашего нового брата зовут Вадим. Просим вас молиться за его духовный рост. Мы также нуждаемся в ваших молитвах за молодых верующих, которые готовятся к крещению. Все они приняли Господа в нашем собрании, и мы планируем провести специальное служение, на котором они смогут исполнить Божье установление. Собрания, проводимые в дни праздников, такие являются хорошим путем для благовестия. Подобные собрания мы проводим на Хануку и Рождество. Мы, как обычно, будем приглашать на них неверующих, чтобы говорить им о Божьей благодати, дарующей через веру в Иисуса вечную жизнь. Просим вас, дорогие друзья, молитвенно поддержать нас в подготовке и проведении этих служений. Наша благодарность всем друзьям за молитвы об успешном проведении брачной церемонии для Врама и Валерии. Это было необычное служение, которое обогатило наш организационный опыт. В ходе служения у нас была возможность говорить о спасении неверующим гостям. Мы также хотим поделиться с вами радостью по поводу того, что в нашей христианской семье
не так давно произошло.

произошло пополнение. У Андрея и Юли родилась дочь, маленькая Авигаль. Просим вас молиться за молодую семью Врама и Валерии, за нашу малышку Авигаль и ее родителей, за всех детей, чтобы Господь сохранил, вразумил и привел их к себе. В сентябре мы провели первое служение для сестер. Мы пригласили помочь нам с началом служения сестру из собрания Хасет Веемет. Она уроженка Израиля, и мы надеемся, что для наших сестер будет хорошая возможность лучше понять культурные особенности новой для большинства из них страны и использовать это для более эффективного служения. В наших планах дальнейшее развитие служений для молодежи, для братьев, и мы просим вас молиться об этом. Мы благодарны Господу за великую привилегию молиться друг за друга, за прекрасное соединение навечно, которое Он произвел в Сыне Своем. Примите также наши сердечные поздравления с прошедшим Рождеством Христовым и пожелания обильных Господних благословений вам, вашим церквам, всему народу Божьему, наступающим Новом году. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 2 Коринфянам 13:13. Замуил Лихтман, пастор собрания Ор Ахаим, «Свет жизни».

Письмо без продолжения. Это письмо я написала близкому мне человеку несколько месяцев назад. Сегодня предлагаю его всем. Почему? Прочитайте. Галина Вольф. Дорогая Нелли, здравствуй. Пишу тебе и твоему мужу письмо. Письмо очень трудное. Я его проговариваю уже несколько дней. Вернее, разговариваю с тобой, и мне кажется, ты отвечаешь. Нелли, Нелли, если б ты знала, сколько радости было в моем сердце, когда я набирала впервые твой номер телефона после такой долгой разлуки. А потом был твой голос, совсем не измененный временем, и та же манера разговора, немного осторожная и доброжелательная. А потом это известие о болезни твоей и мужа. Оно упало кирпичом на мое сердце. А потом в молитве о вас я воспарила надеждой. У меня ведь есть тот, кому все по силам, и я могу просить его о милости, об исцелении вас. Но это, поверь мне, не главное. Год, два, десять, двадцать вымоленных у Господа лет, подаренных вашей внучке, проведенных на земле предков. Нелли, это такая малость! Сейчас, с Божьей помощью, я дорабатываю свою вторую книжку, проза и стихи, и я хочу тебе сказать, а если это правда, что существует Бог, и Он видит каждый вздох, каждое наше движение на этой земле, Он — это не добренький старичок с икон или из мультиков для малышей. Это отец, это судья. И наше земное странствование здесь, на земле, это короткий на фоне вечности экзамен на верность Богу. Об этом говорит Библия, слово самого Бога, принесенное на землю через вдохновленных им людей. Та самая книга, которая существует уже тысячи лет, и читается, и чтится многими-многими миллионами на земле. Ты не читала Библию? Поверь мне, Библия — это письмо к тебе от самого Бога. Ты его получила или всегда можешь получить, но ты отложила его в сторону за ненадобностью, за неимением времени, которое ты отдаешь этой земной суете. Хорошо. Рано или поздно и для тебя, как и для всех людей, прозвенит тот самый звоночек, который называют последним. И что тогда? Куда пойдет твое сердце, твоя душа? Пусть сердце, плоть, распадется на атомы, превратится в прах, а ты, твоя душа, она бессмертна, где и с кем будет она проводить вечность? Сам Бог говорит, что человеку однажды положено умереть, а потом суд. Ты готова к этому суду? Ты можешь сказать, а в чем я грешна? Я никого не убила, не обокрала, я всегда преданно заботилась о своей семье, была порядочна в отношении к другим людям. Нелли, Нелли, покопайся в своей памяти. Ты ни разу в своей жизни никому не пожелала зла. Ты ни о ком не говорила плохое. Ты не завидовала, не жадничала, не обманывала по мелочам. Ты не убивала в своей утробе детей. Если ты будешь честна, ты ответишь самой себе, что что-то, но было. Не это, так другое, о чем не всегда хочется помнить. Библия говорит, все согрешили, и все лишены славы Божьей. Понимаешь? Все. А это значит и ты, и я, и твой муж. У меня есть стихотворение, которое начинается такой строкой. Мы приходим к Богу в одиночку. Понимаешь, там, на небе, не воспринимается наша плата, доброта, порядочность, самоотверженность по отношению к близким — все это ничто,
если мы не выполнили самой первой заповеди Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 36-40. Понимаешь, самое главное в жизни — это полюбить Бога, того самого Бога, который пришел на эту землю исполнить закон, стать жертвой, принять на себя грех каждого грешника на земле, лишить смерти ее жала для нас, людей, подарить нам не вечность вечной муки, а жизнь на небе, оправданным и спасенным самим Христом. Он смыл своей кровью наш грех. Нам только нужно признать Его своим Богом и Спасителем, прийти к Нему через покаянную молитву перед Ним, впустить, пригласить Его в свое сердце. Как мало нам нужно сделать для спасения, для нашего вечного счастья. Нелли, пойми, я не затягиваю тебя в свою, как считают баптистскую секту. Да и для покаяния не всегда нужны церковные залы. Ты можешь это сделать дома, опустившись пред Богом на колени. Только пусть душа в это время не молчит, пусть взывает она, настрадавшаяся, к самому Творцу, к Сыну Его, Иисусу Христу. Читай Библию, молись, как умеешь, своими словами, ведь не станешь же ты говорить со своим Отцом заученными молитвами. Говори, открывай Ему сердце, Он ждет этого от тебя. Почему я это знаю? Я читала в Библии. Какая же ты счастливая! Ты из избранного Божьего народа. Он вас избрал для того, чтобы и мы, язычники, припали к Его пронзенным ногам. И какая боль, что многие на земле Израиля еще продолжают ждать Спасителя. Прочти Библию, включи радиоприемник или телевизор, и ты поймешь, что Библия говорит о сегодняшнем времени, как о последнем предпришествии Иисуса Христа за Своей Церковью, а потом настанет время великой скорби. Одна из главных примет последнего предпришествия времени – создание израильского государства, собирание евреев со всех стран на святой земле. Какая ты счастливая! Каждый камешек на твоей обычной дороге в магазин может тебе говорить об Иисусе. Он ходил там, Он говорил к вам, а через вас Слово Господа пришло к нам. Я не знаю, как мне найти слова, чтобы рассказать тебе о Боге. Я не знаю, Нелли. Ты умная и добрая, ты обладаешь прекрасным даром убеждения. А я в этом полагаюсь только на Господа. Ты же помнишь, я и заголовки-то не всегда могла хорошие придумать. А сейчас я пытаюсь убедить тебя и твоего мужа. Сердцем пытаюсь. Понимаешь, я сейчас в положении человека, который стоит на берегу гибельного, глубокого болота, которое наряжено в красивое безопасное озеро. И я знаю, что каждый шаг по направлению к этому озеру сулит гибель. Я не могу молчать, и я говорю вам, воспримите ли вы мои слова или отложите в сторону, вам решать. Каждый шаг к этому озеру или от него – вы должны сделать самостоятельно. В этом величие и мудрость Бога, Его решение
предоставить нам, людям, свободную волю, не делать нас роботами-игрушками в своих руках, а ждать нас, как своих детей, пришедших к Отцу по искреннему побуждению сердца. В сентябрьском за 2008 год номере «Забытого алтаря» я писала статью, в которой призывала молиться о вас с мужем тысячи и тысячи наших читателей в 29 странах. Эта статья — призыв ко всем, кто рано или поздно встанет перед своей последней чертой. Ведь никто ее не минует, и сроки диктует не возраст, не болезнь, не бедность или богатство, не особая праведность или греховность. Как сказал Господь, не ваше дело знать времена и сроки. Все в Его власти. Именно поэтому я призвала наших читателей к молитвам о вас. Это большая сила, тысячи коленопреклоненных христиан, взывающих о вас к Господу. Я не знаю, в Его ли воле, в Его ли планах ваше исцеление, но мы можем об этом просить. Это единственное, что я могу для вас сделать. Мы молимся и будем молить Бога о вас с мужем, об Израиле, о спасении для каждой ищущей Бога души. Оставайтесь с Богом, как и мы с Ним. Галина. Перед Новым годом я позвонила Нелли, хотела поздравить. Мне ответили, что Нелли больше нет на этой земле. Угасла она быстро. Рак. Где теперь ее душа? Верю, что она успела понять главное и примириться с Богом. А письмо это адресую теперь и другим, тем, кто в суете забывает о вечности. Имя своей подруги я изменила.

Почему Он умер? В прошлых статьях мы говорили, что Иисус был самым прекрасным, единственным безгрешным человеком на земле. И в то же время Он был Богом в человеческом образе. Но почему же тогда Он должен был принять самую страшную смерть – распятие на кресте? В то время, когда римляне господствовали над евреями, распятие считалось самой позорной казнью, которой приговаривались преступники. Обратимся к уже знакомому нам пророку Исаии. Вот что он пишет. «Он, то есть Мессия, был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира, то есть шалома нашего, было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. Он за преступления народа моего претерпел казнь, предал душу свою на смерть. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Исаия 53 глава, с 3 по 6, 8 и 12 стихи. Бог открыл еврейскому пророку, что произойдет через 750 лет после его жизни, и он оставил нам это откровение на страницах Танаха. Об исполнении этого пророчества мы читаем в Новом Завете. Да, когда не оправдалась надежда евреев на то, что Иисус освободит их от иго римлян, когда они увидели Его распятым на кресте, то большинство народа отвернулось от Него и смотрело на Него с презрением. Иисус был буквально презираем, и люди ни во что ставили Его. Даже Его ученики после Его смерти поколебались в вере. Посреди ясного дня, когда Иисус висел на кресте, внезапно на 3 часа наступила тьма. Да, это был самый трагический, самый страшный день за всю историю мира. Любовь была отвергнута и распята. Но это не вина евреев, как многие сейчас понимают. Это был Божий план искупления и спасения Израиля и всего мира. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Исаия 53:10. Почему? Ответ мы уже прочитали. Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия 53:6. За преступление народа моего, то есть Израиля, претерпел казнь. Исаия 53:8. Грехи всех людей, всех поколений, прошлых, настоящих и будущих, были возложены Богом Отцом на своего безгрешного Сына, на Мессию Иисуса. В Новом Завете мы читаем, что когда пророк Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» – Иоанна 1:29. Страдания и смерть Иисуса не были напрасны. Первый, кто уверовал в Него, висящего на кресте, был презренный еврейский преступник, который висел рядом с Ним на соседнем кресте. Он признал в Нем Мессию Израиля. Но какое значение все это имеет для нас, живущих сегодня? Огромное и наиважнейшее значение. Сегодня, как и раньше, большинство людей не признает в Иисусе безгрешного Сына Божия, не видит в Нем своего Спасителя и Мессию Израиля. Мир презирает и насмехается над Иисусом. Но если мы вместе с тем еврейским преступником признаем, что мы заслуженно страдаем за свои грехи, а Он, Иисус, ничего худого не сделал, если признаем в Нем Сына Божьего, Мессию Израиля и нашего Господа и Спасителя, который умер за наши грехи, то услышим от Него те же слова, что услышал и этот преступник. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» – Луки 23:43. «Да просветит Бог наши духовные очи, чтобы мы с верою посмотрели на крест, на Мессию, распятого за нас. Шалом Йод».

0: Звезда Давида. Маген Давид. Звезда Давида нам горит всегда, и свет ее не гаснет никогда. И даже если больно от скорбей, то свет ее согреет средь ночей. Смотри, вот для тебя горит она ведь Богом и тебе дана. Ее лучистый, яркий, нежный свет тебе шлет с неба ласковый привет. Не унывай, мой друг, в тяжелый час, ведь свет звезды нисколько не угас. И близится прекрасная заря, с надеждой выйдем мы навстречу дня. Гори, гори, гори, звезда моя, ведь на Иисуса уповаю я. Пройдет весь мрак, уйдет ночная тьма. Грядет Господь, нам вечность в нем дана.
1: Шалом, Йод.

Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. Исаия 5 глава 7 стих. В земле, текущей молоком, в краю холмов, долин и скал, где Божья милость бьет ключом, Бог виноградник насаждал. Оградою его обнес, очистил землю от камней и, насадив отборных лоз, лелеял, как своих детей. Хранил от всяческих невзгод, но обманул красивый цвет. Увы, родился дикий плод, к несчастью, добрых ягод нет. Как быть теперь? Опустошу. Ограду крепкую его я совершенно сокрушу, попру и разорю всего. Я славы ждал, а слышал вопль, и справедливый суд забыт. Попали в гибельную топь, оставив правдой Божий щит. Израиль, виноградник мой, от гнева ты не убежишь. Тебя пленит народ чужой, доколе сердце не смиришь. Ты слушать не желал меня, теперь кадишь иным богам. Беги от вечного огня, вернись к спасительным путям, и я приму твоих сынов, и на Сионе посажу хороший виноградник вновь, и больше не опустошу. Дмитрий Печурин. Тюрьма, Украина.

0: эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Христианский телетайп. Полиция Израиля позволила христианам Газы посетить Вифлеем. Полиция Израиля выдала 300 пропусков для христиан сектора Газа для совершения паломничества в Вифлеем в праздник Рождества Христова, сообщает 24 декабря РИА Новости со ссылкой на агентство КАИ. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль, комментируя это решение, подчеркнул, что пропусков могло быть и больше, поскольку в секторе Газа в настоящее время проживает около 2500 христиан. В качестве акта доброй воли по отношению к христианам страны власти Израиля приняли решение о том, что во время рождественских праздников пропускной пункт между Иерусалимом и Вифлеемом будет открыт круглосуточно. Празднование Рождества Христова в Вифлееме, городе, где произошло это событие, будет продолжаться с вечера 24 декабря по 19 января, когда рождественский период закончится у последователей Армянской апостольской церкви. Дом, в котором могли жить Мария и Иисус. Археологам Израильского управления древностей, работающим на раскопках в старом городе Назарета, Нацарета, впервые удалось обнаружить сохранившееся жилое здание позднеримского периода 1-2 века нашей эры, сообщает news.ru.co.il. Здание было обнаружено возле церкви Благовещения, построенной в 1969 году на руинах трех древних церквей, старейшая из которых относится к ранневизантийской эпохе и датируется IV веком нашей эры. По словам руководителя раскопок Ярдены Александр, ученые впервые получили возможность заглянуть в еврейский Назарет тех времен, когда в нем жили Мария, Иосиф и Иисус. До сих пор к этому периоду относилось лишь несколько захоронений, обнаруженных в процессе раскопок. Согласно немногим сохранившимся письменным источникам, в начале нашей эры Назарет был маленькой еврейской деревней. Найденный дом выглядит очень скромно. Две комнаты и маленький дворик с выдолбленным в камне колодцем для дождевой воды. В доме обнаружены немногочисленные осколки глиняной посуды и известнякового инструмента того времени. По словам профессора Александр, колодец во дворе, скорее всего, свидетельствует о том, что дом уже существовал к 67 году нашей эры, когда шла активная подготовка к восстанию против Рима. Только 7% британцев приняли участие в рождественских церковных службах. Согласно опросу, на Рождество только 7% британцев были в церкви. В сочельник на службе побывали 11%. Даже среди пожилых старше 55 лет в церковь ни в сочельник, ни на Рождество не пошли 72%, а среди молодежи 87%. Такие данные опубликованы Daily Express. Зато поздравительные рождественские открытки разослали 86% жителей страны, передает Седмица.ру со ссылкой на Regions.ru. Женщины немного более мужчин склонны посещать праздничные службы. В два праздничных дня в храмах побывали 14% женщин и 11% мужчин. 2000 христиан, убитых в Ираке. Боевики с марта 2003 года по настоящее время убили в Ираке 1960 христиан, сообщает 27 декабря иракскому каналу Ашур ТВ председатель халдейского культурного общества во имя мира в Ираке Хавал Закия Машо, передает РИА Новости. Христиане в Ираке являются объектами нападений со стороны вооруженных группировок. Их убивают, вынуждают покидать страну и платить деньги только за то, что они христиане, сказал Машо.
Со времени американского вторжения в Ирак более 500 тысяч иракских христиан лишились собственности, 200 тысяч были обложены данью, десятки похищены. В прежние времена численность христиан в Ираке составляла 2,1 миллиона человек. Сейчас их осталось не более 500 тысяч. Последняя волна нападений на христиан совпала с Рождеством. Решением христианской общины Ирака рождественские мероприятия были ограничены службами внутри церквей и молитвами дома. Всякие украшения, связанные с Рождеством и празднование Нового года, отменены. Демонстрация в поддержку традиционной семьи. Десятки тысяч католиков приняли участие в мессе под открытым небом в Мадриде. Мероприятие, приуроченное к празднику Святого Семейства 27 декабря, переросло в массовую манифестацию против абортов и однополых браков, сообщает Благовест-Инфо со ссылкой на Daily Telegraph. Мессу возглавил архиепископ мадридский кардинал Антонио Рауко. 73-летний прелат выступил с критикой курса нынешнего правительства Испании. «Европа останется практически без детей», — заявил кардинал Рауко. «Тот, кто отказывается защищать невинного и слабого человека, зачатого, но еще не рожденного, тот совершает тяжкое преступление против морали». В результате реформ правительства социалистов во главе с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро в Испании появилась возможность зарегистрировать однополое партнерство, а процедура развода стала значительно проще. Новый закон об абортах разрешает прерывать беременность сроком до 14 недель. В случае, если аборт хочет сделать девушка 16 лет, ей теперь не требуется разрешение родителей. Христиане и тысячи паломников отмечали Рождество в Вифлееме. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль отслужил в ночь на пятницу мессу во францисканской церкви Святой Екатерины, которая примыкает к базилике Рождества Христова, возведенной над пещерой, где родился Иисус Христос, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на агентство EFE. Патриарх призвал христиан к миру на Ближнем Востоке. По его словам, мир в регионе не будет достигнут, пока израильтяне и палестинцы не станут относиться с уважением друг к другу. Кроме того, патриарх призвал христиан стремиться к миру и работе ради его достижения. Мира на святой земле, где родился Господь и Бог наш, мира для всей планеты, для всех христиан. Патриарх служил литургию на 6 языках, в том числе на арабском, языке общения большинства палестинских христиан. По традиции, на мессе присутствовал председатель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Кредо.ру, лента новостей.

надеемся, что новый 2010 год будет годом обильных благословений в вашей жизни и служениях. Мы продолжаем молиться за вас, за ваши церкви и благодарим за ваши молитвы о нашем служении. В нашем очередном молитвенном письме мы хотим рассказать о чудных Божьих ответах, о наших планах на ближайшее время, о наших нуждах и просьбах. В начале осени мы провели семинар на тему «Дары Святого Духа». Семинар проходил на иврите. Проводил его один из старейшин собрания «Хесед Веэмет» – «Милость и истина». Мы благодарны за молитвы об организации и проведении семинара. Занятия помогли нам систематизировать и глубже понять библейское учение о дарах. Это, безусловно, принесет пользу в нашем служении. Мы надеемся и дальше продолжать работу по организации и проведению подобных семинаров. Уже в начале января нас ожидает новый семинар на тему «Умножение церквей». Тема эта чрезвычайно актуальна для сегодняшнего Израиля, где достаточно быстро возрастает число евангельских верующих. Мы хотим пригласить на семинар лидеров церквей из других городов страны. Просим вас молитвенно поддержать нас в подготовке и проведении семинара. Мы благодарим всех друзей, которые молились за благословение нашей поездки на Голландские высоты, в кибуц Орталь. Господь одарил нас прекрасным ответом на молитвы. Мы смогли провести вместе 3 дня, посмотреть интересные и очень живописные места. Всем надолго запомнится экскурсия в Бониас, место, где в соответствии с Евангелием от Матфея Иисус был назван Сыном Божьим. Матфея 16:16. Мы имели возможность каждое утро вместе молиться и славить Бога. В пятницу вечером в уютном помещении базилики мы провели собрание. С нами в поездке были неверующие. Им, а также некоторым кибуцникам, мы смогли сказать о Божьей благодати и подарить Библии, книги духовной тематики. Нам их даже не хватило для всех желающих. Взяв адреса и возвратившись домой, мы выслали им все по почте. Мы видим, что такие поездки дают хорошую возможность для благовестия и хотим планировать подобные выездные служения в 2010 году. Одним из этапов евангельской кампании «Ощути силу перемен», в котором наше собрание принимает участие с весны этого года, стало музыкальное служение в октябре. Цель служения – нести благую весть людям через музыку. Мы имели возможность пригласить на это служение неверующих. У нас были приготовлены для них Библии и другие духовные материалы. Мы просим вас молиться за продолжение благовестия в Израиле, за открытие новых путей, чтобы нести народу нашей страны благую весть. Мы также благодарим вас за молитвы об Израиле во спасение. Мы продолжаем быть свидетелями ответов, которые Господь дарует на эти молитвы. В октябре, как своего личного Спасителя, приняла Иисуса еще одна душа. Нашего нового брата зовут Вадим. Просим вас молиться за его духовный рост. Мы также нуждаемся в ваших молитвах за молодых верующих, которые готовятся к крещению. Все они приняли Господа в нашем собрании, и мы планируем провести специальное служение, на котором они смогут исполнить Божье установление. Собрания, проводимые в дни праздников, такие являются хорошим путем для благовестия. Подобные собрания мы проводим на Хануку и Рождество. Мы, как обычно, будем приглашать на них неверующих, чтобы говорить им о Божьей благодати, дарующей через веру в Иисуса вечную жизнь. Просим вас, дорогие друзья, молитвенно поддержать нас в подготовке и проведении.

ведении этих служений. Наша благодарность всем друзьям за молитвы об успешном проведении брачной церемонии для Врама и Валерии. Это было необычное служение, которое обогатило наш организационный опыт. В ходе служения у нас была возможность говорить о спасении неверующим гостям. Мы также хотим поделиться с вами радостью по поводу того, что в нашей христианской семье не так давно произошло пополнение. У Андрея и Юли родилась дочь, маленькая Авигаль. Просим вас молиться за молодую семью Врама и Валерии, за нашу малышку Авигаль и ее родителей, за всех детей, чтобы Господь сохранил, вразумил и привел их к себе. В сентябре мы провели первое служение для сестер. Мы пригласили помочь нам с началом служения сестру из собрания Хасет Веемет. Она уроженка Израиля, и мы надеемся, что для наших сестер будет хорошая возможность лучше понять культурные особенности новой для большинства из них страны и использовать это для более эффективного служения. В наших планах дальнейшее развитие служений для молодежи, для братьев, и мы просим вас молиться об этом. Мы благодарны Господу за великую привилегию молиться друг за друга, за прекрасное соединение навечно, которое Он произвел в Сыне Своем. Примите также наши сердечные поздравления с прошедшим Рождеством Христовым и пожелания обильных Господних благословений вам, вашим церквам, всему народу Божьему, наступающим Новом году. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 2 Коринфянам 13:13. Замуил Ликтман, пастор собрания Ор Ахаим, «Свет жизни».

Письмо без продолжения. Это письмо я написала близкому мне человеку несколько месяцев назад. Сегодня предлагаю его всем. Почему? Прочитайте. Галина Вольф. Дорогая Нелли, здравствуй. Пишу тебе и твоему мужу письмо. Письмо очень трудное. Я его проговариваю уже несколько дней. Вернее, разговариваю с тобой, и мне кажется, ты отвечаешь. Нелли, Нелли, если б ты знала, сколько радости было в моем сердце, когда я набирала впервые твой номер телефона после такой долгой разлуки. А потом был твой голос, совсем не измененный временем, и та же манера разговора, немного осторожная и доброжелательная. А потом это известие о болезни твоей и мужа. Оно упало кирпичом на мое сердце. А потом в молитве о вас я воспарила надеждой. У меня ведь есть тот, кому все по силам, и я могу просить его о милости, об исцелении вас. Но это, поверь мне, не главное. Год, два, десять, двадцать вымоленных у Господа лет, подаренных вашей внучке, проведенных на земле предков. Нелли, это такая малость! Сейчас, с Божьей помощью, я дорабатываю свою вторую книжку, проза и стихи, и я хочу тебе сказать, а если это правда, что существует Бог, и Он видит каждый вздох, каждое наше движение на этой земле, Он — это не добренький старичок с икон или из мультиков для малышей. Это отец, это судья. И наше земное странствование здесь, на земле, это короткий на фоне вечности экзамен на верность Богу. Об этом говорит Библия, слово самого Бога, принесенное на землю через вдохновленных им людей. Та самая книга, которая существует уже тысячи лет, и читается, и чтится многими-многими миллионами на земле. Ты не читала Библию? Поверь мне, Библия — это письмо к тебе от самого Бога. Ты его получила или всегда можешь получить, но ты отложила его в сторону за ненадобностью, за неимением времени, которое ты отдаешь этой земной суете. Хорошо. Рано или поздно и для тебя, как и для всех людей, прозвенит тот самый звоночек, который называют последним. И что тогда? Куда пойдет твое сердце, твоя душа? Пусть сердце, плоть, распадется на атомы, превратится в прах, а ты, твоя душа, она бессмертна, где и с кем будет она проводить вечность? Сам Бог говорит, что человеку однажды положено умереть, а потом суд. Ты готова к этому суду? Ты можешь сказать, а в чем я грешна? Я никого не убила, не обокрала, я всегда преданно заботилась о своей семье, была порядочна в отношении к другим людям. Нелли, Нелли, покопайся в своей памяти. Ты ни разу в своей жизни никому не пожелала зла. Ты ни о ком не говорила плохое. Ты не завидовала, не жадничала, не обманывала по мелочам. Ты не убивала в своей утробе детей. Если ты будешь честна, ты ответишь самой себе, что что-то, но было. Не это, так другое, о чем не всегда хочется помнить. Библия говорит, все согрешили, и все лишены славы Божьей. Понимаешь? Все. А это значит и ты, и я, и твой муж. У меня есть стихотворение, которое начинается такой строкой. Мы приходим к Богу в одиночку. Понимаешь, там, на небе, не воспринимается наша плата, доброта, порядочность, самоотверженность по отношению к близким — все это ничто,
если мы не выполнили самой первой заповеди Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 36-40. Понимаешь, самое главное в жизни — это полюбить Бога, того самого Бога, который пришел на эту землю исполнить закон, стать жертвой, принять на себя грех каждого грешника на земле, лишить смерти ее жала для нас, людей, подарить нам не вечность вечной муки, а жизнь на небе, оправданным и спасенным самим Христом. Он смыл своей кровью наш грех. Нам только нужно признать Его своим Богом и Спасителем, прийти к Нему через покаянную молитву перед Ним, впустить, пригласить Его в свое сердце. Как мало нам нужно сделать для спасения, для нашего вечного счастья. Нелли, пойми, я не затягиваю тебя в свою, как считают, баптистскую секту. Да и для покаяния не всегда нужны церковные залы. Ты можешь это сделать дома, опустившись пред Богом на колени. Только пусть душа в это время не молчит, пусть взывает она, настрадавшаяся, к самому Творцу, к Сыну Его, Иисусу Христу. Читай Библию, молись, как умеешь, своими словами, ведь не станешь же ты говорить со своим Отцом заученными молитвами. Говори, открывай Ему сердце, Он ждет этого от тебя. Почему я это знаю? Я читала в Библии. Какая же ты счастливая! Ты из избранного Божьего народа. Он вас избрал для того, чтобы и мы, язычники, припали к Его пронзенным ногам. И какая боль, что многие на земле Израиля еще продолжают ждать Спасителя. Прочти Библию, включи радиоприемник или телевизор, и ты поймешь, что Библия говорит о сегодняшнем времени, как о последнем предпришествии Иисуса Христа за Своей Церковью. А потом настанет время великой скорби. Одна из главных примет последнего предпришествием времени — создание израильского государства, собирание евреев со всех стран на святой земле. Какая ты счастливая! Каждый камешек на твоей обычной дороге в магазин может тебе говорить об Иисусе. Он ходил там, Он говорил к вам, а через вас — Слово Господа пришло к нам. Я не знаю, как мне найти слова, чтобы рассказать тебе о Боге. Я не знаю, Нелли. Ты умная и добрая, ты обладаешь прекрасным даром убеждения. А я в этом полагаюсь только на Господа. Ты же помнишь, я и заголовки-то не всегда могла хорошие придумать. А сейчас я пытаюсь убедить тебя и твоего мужа. Сердцем пытаюсь. Понимаешь, я сейчас в положении человека, который стоит на берегу гибельного, глубокого болота, которое наряжено в красивое безопасное озеро, и я знаю, что каждый шаг по направлению к этому озеру сулит гибель. Я не могу молчать, и я говорю вам, воспримите ли вы мои слова или отложите в сторону? Вам решать. Каждый шаг к этому озеру или от него вы должны сделать самостоятельно. В этом величие и мудрость Бога, Его решение
предоставить нам, людям, свободную волю, не делать нас роботами-игрушками в своих руках, а ждать нас, как своих детей, пришедших к Отцу по искреннему побуждению сердца. В сентябрьском за 2008 год номере «Забытого алтаря» я писала статью, в которой призывала молиться о вас с мужем тысячи и тысячи наших читателей в 29 странах. Эта статья — призыв ко всем, кто рано или поздно встанет перед своей последней чертой. Ведь никто ее не минует, и сроки диктует не возраст, не болезнь, не бедность или богатство, не особая праведность или греховность. Как сказал Господь, не ваше дело знать времена и сроки. Все в Его власти. Именно поэтому я призвала наших читателей к молитвам о вас. Это большая сила, тысячи коленопреклоненных христиан, взывающих о вас к Господу. Я не знаю, в Его ли воле, в Его ли планах ваше исцеление, но мы можем об этом просить. Это единственное, что я могу для вас сделать. Мы молимся и будем молить Бога о вас с мужем, об Израиле, о спасении для каждой ищущей Бога души. Оставайтесь с Богом, как и мы с Ним. Галина. Перед Новым годом я позвонила Нелли, хотела поздравить. Мне ответили, что Нелли больше нет на этой земле. Угасла она быстро. Рак. Где теперь ее душа? Верю, что она успела понять главное и примириться с Богом. А письмо это адресую теперь и другим, тем, кто в суете забывает о вечности. Имя своей подруги я изменила.

Почему он умер? В прошлых статьях мы говорили, что Иисус был самым прекрасным, единственным безгрешным человеком на земле. И в то же время он был Богом в человеческом образе. Но почему же тогда он должен был принять самую страшную смерть – распятие на кресте? В то время, когда римляне господствовали над евреями, распятие считалось самой позорной казнью, которой приговаривались преступники. Обратимся к уже знакомому нам пророку Исаии. Вот что он пишет. «Он, то есть Мессия, был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира, то есть шалома нашего, было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. Он за преступления народа моего претерпел казнь, предал душу свою на смерть. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Исаия 53 глава, с 3 по 6, 8 и 12 стихи. Бог открыл еврейскому пророку, что произойдет через 750 лет после его жизни, и он оставил нам это откровение на страницах Танаха. Об исполнении этого пророчества мы читаем в Новом Завете. Да, когда не оправдалась надежда евреев на то, что Иисус освободит их от ига римлян, когда они увидели Его распятым на кресте, то большинство народа отвернулось от Него и смотрело на Него с презрением. Иисус был буквально презираем, и люди ни во что ставили Его. Даже Его ученики после Его смерти поколебались в вере. Посреди ясного дня, когда Иисус висел на кресте, внезапно на 3 часа наступила тьма. Да, это был самый трагический, самый страшный день за всю историю мира. Любовь была отвергнута и распята. Но это не вина евреев, как многие сейчас понимают. Это был Божий план искупления и спасения Израиля и всего мира. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Исаия 53:10. Почему? Ответ мы уже прочитали. Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия 53:6. За преступление народа моего, то есть Израиля, претерпел казнь. Исаия 53:8. Грехи всех людей, всех поколений, прошлых, настоящих и будущих, были возложены Богом Отцом на своего безгрешного Сына, на Мессию Иисуса. В Новом Завете мы читаем, что когда пророк Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Страдания и смерть Иисуса не были напрасны. Первый, кто уверовал в Него, висящего на кресте, был презренный еврейский преступник, который висел рядом с Ним на соседнем кресте. Он признал в Нем Мессию Израиля. Но какое значение все это имеет для нас, живущих сегодня? Огромное и наиважнейшее значение. Сегодня, как и раньше, большинство людей не признает в Иисусе безгрешного Сына Божия, не видит в Нем своего Спасителя и Мессию Израиля. Мир презирает и насмехается над Иисусом. Но если мы вместе с тем еврейским преступником признаем, что мы заслуженно страдаем за свои грехи, а Он, Иисус, ничего худого не сделал, если признаем в Нем Сына Божьего, Мессию Израиля и нашего Господа и Спасителя, который умер за наши грехи, то услышим от Него те же слова, что услышал и этот преступник. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Луки 23:43. «Да просветит Бог наши духовные очи, чтобы мы с верою посмотрели на крест, на Мессию, распятого за нас». Шалом, Йод.

0: Звезда Давида. Маген Давид. Звезда Давида нам горит всегда, и свет ее не гаснет никогда. И даже если больно от скорбей, то свет ее согреет средь ночей. Смотри, вот для тебя горит она ведь Богом и тебе дана. Ее лучистый, яркий, нежный свет тебе шлет с неба ласковый привет. Не унывай, мой друг, в тяжелый час, ведь свет звезды нисколько не угас. И близится прекрасная заря, с надеждой выйдем мы навстречу дня. Гори, гори, гори, звезда моя, ведь на Иисуса уповаю я. Пройдет весь мрак, уйдет ночная тьма, грядет Господь, нам вечность в нем дана.
1: Шалом, Йод.

Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. Исаия 5 глава 7 стих. В земле, текущей молоком, в краю холмов, долин и скал, где Божья милость бьет ключом, Бог виноградник насаждал. Оградою его обнес, очистил землю от камней и, насадив отборных лоз, лелеял, как своих детей. Хранил от всяческих невзгод, но обманул красивый цвет. Увы, родился дикий плод, к несчастью, добрых ягод нет. Как быть теперь? Опустошу. Ограду крепкую его я совершенно сокрушу, попру и разорю всего. Я славы ждал, а слышал вопль, и справедливый суд забыт. Попали в гибельную топь, оставив правдой Божий щит. Израиль, виноградник мой, от гнева ты не убежишь, тебя пленит народ чужой, доколе сердце не смиришь. Ты слушать не желал меня, теперь кадишь иным богам, беги от вечного огня, вернись к спасительным путям, и я приму твоих сынов, и на Сионе посажу хороший виноградник вновь, и больше не опустошу. Дмитрий Печурин. Тюрьма, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга «Плач Иеремии», глава 3. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнею их. Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании, о бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит

среди народов. Радуйся и веселись, дочь Эдома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои. Глава 5. Вспомни, Господи, что над нами совершилось, презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассириянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев неуважены. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас? Прогневался на нас безмерно. Книга пророка Иезекииля, глава 1. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев, при реке Хавари отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь,
и руки человека.

человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны, у всех их четырех, а с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они каждый в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их, высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Глава вторая. Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне,
вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящий во мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе. Глава третья. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня. Потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их, и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут. И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос: благословенна слава Господа от места своего. И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хаваре, и остановился там, где они жили.
и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою. И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое. И вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мною и сказал мне: иди и запрись в доме твоем. И ты, Сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог: кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом. Глава 4. И ты, Сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его пред собою, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы, и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд,
и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой части гина пей, от времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я: о Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне: вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне: сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. Глава 5. А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнится дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог: это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так говорит Господь Бог: вот и я против тебя. Я сам и произведу среди тебя суд пред глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал и чему подобно впредь не буду делать за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. И произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними,
и удовлетворюсь, и узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, пред глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь, изрек сие. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек сие». Глава 6. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши и разбиты солнечные столбы ваши и изгладились произведения ваши, и будут падать среди вас убитые, и узнайте, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшие от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих, и узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог: сплесни руками твоими и топни ногою твоею и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча. А оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим, и простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Девлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь.

0: В эфире программа «Вечная истина». Сегодня мы подробнее ознакомимся с храмом поклонения и прославления, который построил Моисей в пустыне по воле Божьей. Программу ведет пастор Геннадий Стропов.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Это изучение Библии, и мы продолжаем наш обзор Ветхого Завета. Мы уже завершили обзор книги «Исход», и сейчас настало время начать обзор книги «Левит». Люди, читающие Библию, считают книгу «Левит» очень сложной книгой. Как мы уже говорили ранее, много людей, когда они начинают читать Писание с самого начала, не имеют больших затруднений с пониманием Писания до тех пор, пока они не доходят до последней, третьей части книги «Исход», где они находят описание храма в пустыне. Это немного останавливает людей, но когда они доходят до книги «Левит», вот здесь они по-настоящему сдаются, пытаясь понять Библию. Одна женщина, которая была очень состоятельной и вела аристократический стиль жизни, стала очень известной верующей. Она записала пластинку, в которой она говорила верующим, что если вы пытаетесь привести ко Христу человека, который является таким же, как она была раньше, то не цитируйте главы и стихи из Библии. Это не имеет никакого значения для мирских, светских людей. Она сказала: «Я христианка уже 8 лет, и я до сих пор так и не поняла, что такое книга «Левит». Слово «левит» значит «принадлежащий левитам». Левиты были священниками, и в их обязанности входило проведение служения. Для того, чтобы понять книгу «Левит», весьма важно, чтобы вы поняли значение этого небольшого храма в пустыне, как он был назван. Как я уже сказал раньше, слово «храм» значит «скиния». В пустыне была небольшая скиния, которую Бог сказал построить Моисею. Это была скиния поклонения. Позже был построен храм Соломона, который был сконструирован по точно такой же модели, как и скиния поклонения. В храме Соломона поклонение проводилось в такой же форме, как и поклонение в скинии. На протяжении 3000 в еврейских храмах и до сих пор во многих наших церквях проводится поклонение в той же форме, в основе которой лежит форма поклонения людей, которой Бог научил их, когда Моисей построил эту небольшую скинию поклонения. Одна из самых важных характеристик этой небольшой скинии поклонения то, что она должна была быть помещена в центре еврейского стана. Когда мы начнем читать книгу «Числа», мы увидим, что когда люди вышли из Египта и начали ходить по пустыне, они уже больше не были скитающейся толпой. Их движение не было похоже на марафон, в котором принимают участие тысячи бегунов, пересекающих пустыню. Они были больше похожи на четко построенную армию военных. Там было 12 колен, и у каждого колена было свое место расположения. Они двигались по пустыне в согласованном порядке. Но в самом центре стана находилась небольшая скиния поклонения или храм в пустыне. Тот факт, что скиния поклонения была помещена в центр стана, иллюстрирует что-то очень важное. Первая заповедь говорит о том, что Бог должен быть в центре, в самом центре всей нашей жизни. Это продемонстрировано или показано тем фактом, что небольшая скиния поклонения находилась в центре стана. Вероятно, наиболее важное замечание, которое мы можем сделать о скинии поклонения, самое важное, что мы можем увидеть здесь, это тот факт, что присутствие Бога, буквально присутствие Бога, действительно пребывало в этой небольшой скинии. Присутствие Бога делало скинию такой священной и такой особенной. Нам рассказывают о том, что когда Моисей закончил строить скинию поклонения, то присутствие Божие и слава Господня наполнило скинию. Облако покрыло скинию, это был символ того, как быть помазанным Духом Божьим и быть наполненным Духом Божьим. То же самое произошло, когда по точно такому же образцу был построен храм Соломона. Когда они закончили строительство храма Соломона, слава Господня наполнила храм так сильно, что священники должны были выйти из храма. Они не могли стоять в храме на служении, потому что слава Господня наполнила храм. Как я уже говорил, скиния поклонения находилась в центре стана. Если какой-нибудь грешник, который находился в любом месте среди 12 колен, хотел исповедовать свой грех и примириться с Богом, он должен был прийти в скинию в центре стана. Облако находилось над скинией поклонения, и это облако вело и направляло народ. Когда облако двигалось, люди тоже двигались. Когда облако останавливалось, останавливались и люди. Облако вело их. Очень важным в скинии поклонения было то, что Бог на самом деле был там. Когда они приближались к скинии поклонения, они приближались к Богу. Они обращались к Богу в скинии поклонения для прощения. Они обращались к Нему для поклонения, и они обращались к Нему, чтобы узнать направление. Бог находился в центре стана израильтян, в этой скинии поклонения. Сейчас я бы хотел более внимательно посмотреть на скинию поклонения. Вокруг скинии была небольшая изгородь, которая была сделана из покрывал. Как я уже говорил раньше, вы не были бы очень впечатлены скинией поклонения, если бы вы увидели ее. Пространство внутри изгороди было внутренним двором. Позже, когда по такому образцу был построен храм Соломона, внутренний двор занимал по площади 5,5 гектаров. Внутренний двор храма Соломона – это именно тот двор, который очистил Иисус, когда Он перевернул столы денежных менял и выгнал всех их. Но внутренний двор скинии поклонения не был большим. Его ширина была меньше 14 метров. Если грешник хотел получить прощение у Бога, он шел в скинию поклонения, и там был священник, который встречал его у ворот внутреннего двора. Также в скинии поклонения были некоторые предметы, которые также имели большое значение. Первый предмет утвари назывался медный жертвенник. Он был похож на огромный изысканный гриль, для которого используется древесный уголь. Этот жертвенник был очень священным. На медном жертвеннике постоянно поддерживался огонь. Медный жертвенник был предназначен для того, чтобы те животные, которых приносил согрешивший человек, были убиты там, согласно указанию, которое было дано в книге Левит. Животных клали на медный жертвенник. Грешник стоял у ворот внутреннего двора. Он никогда не заходил в скинию поклонения. Он не заходил вовнутрь, туда, где жил Бог. Священник заходил в скинию вместо него. Сначала священник клал животного, приносимого в жертву, на медный жертвенник. Пока дым жертвы поднимался к Богу, священник отправлялся к следующему предмету, который назывался умывальник. Он был похож на большой таз, и, конечно, он был очень красивый и изысканный. Он предназначался для того, чтобы священник омывал себя от имени грешника, который оставался стоять в воротах внутреннего двора. Храм или сама скиния был разделен на два отделения. Там было внешнее отделение, которое называлось святилище. Очень плотное покрывало отделяло это святилище от внутреннего отделения, которое называлось «Святая святых». Слава Господня пребывала в «Святая святых». Когда священник входил в скинию поклонения и начинал переходить от одного предмета к другому, он обращался к Богу, который пребывал там. В скинии поклонения находились четыре предмета. После ритуала омовения в бронзовом умывальнике священник входил в святилище. С левой стороны находился золотой светильник. Этот светильник имел огромное значение. Он символизировал откровение, которое Бог дал Божьему народу, когда Он дал им Слово Бога. Конечно, они не знали бы ни одного из этих ритуалов, которые показывали им, как можно приблизиться к Богу, если бы Бог не дал им Божье Слово. Священник прославлял Бога, стоя перед светильником, и благодарил Бога за то откровение, которое Бог дал грешному человеку, стоящему у ворот внутреннего двора. Это откровение показывало грешнику, как быть спасенным и как прийти и иметь общение с Богом. С правой стороны находился стол для хлебов предложения. Этот стол символизировал то же самое, что символизировала манна. Бог может давать нам хлеб на каждый день. Бог может открыть свою руку и удовлетворить желание любого живого существа. Он может давать нам мясо тогда, когда это надо. Именно для этого предназначался стол для хлебов предложения. Прямо впереди, справа напротив завесы, которая отделяла вход в святая святых, находился жертвенник курения. Священник стоял у жертвенника курения и молился молитвой ходатайства о грешнике, который оставался стоять снаружи. Священник совершал все это, и потом он возвращался, встречал другого грешника и снова совершал такую же процедуру. Согрешивший человек не продвигался дальше того места, где было убито и принесено в жертву животное, которое он принес. Грешник ждал снаружи, пока священник ходатайствовал за него. Один раз в год все люди собирались вокруг скинии поклонения. В этом случае первосвященник входил через завесу в святая святых и приносил в жертву кровь за грехи всех людей. Это происходило только один раз в год. Каждый день священник доходил только до жертвенника курения. Сейчас я бы хотел более внимательно рассмотреть эти предметы, которые находились в скинии. У всех предметов, которые находились в храме в пустыне, были ручки. Это было необходимо, потому что когда люди шли через пустыню, как огромная армия, надо было нести все предметы, которые были в скинии. Медный жертвенник на самом деле проповедует Евангелие Нового Завета. Когда мы смотрим на эту небольшую скинию поклонения, мы должны сказать, что каждый предмет, который находился там, это иллюстрация Иисуса Христа. Вся скиния поклонения представляла собой иллюстрацию Иисуса Христа, и все, что находилось в ней, являлось иллюстрацией Иисуса Христа. Когда Иисус сказал «Моисей говорил обо мне», конечно, Он мог говорить о скинии поклонения. Медный жертвенник говорит нам о смерти Христа. Все животные приносились в жертву на медном жертвеннике, и все жертвы животных были исполнены, когда Иисус умер на кресте. Поэтому медный жертвенник говорит нам о кресте Иисуса Христа. Этот медный жертвенник говорит нам, вы не можете приблизиться к святому Богу без жертвы. Без пролития крови не бывает прощения греха. Медный жертвенник говорит нам, что Бог – это праведный и святой Бог. Бог требует, чтобы мы были праведными и святыми. Бог осуждает все, что не является праведным и святым. Бог знает, что вы даже за миллион лет не сможете быть достаточно праведными и святыми, чтобы спасти себя. Поэтому Бог пришел в этот мир в виде Агнца Божьего и предложил в жертву себя, так чтобы вы и я были признаны им праведными по его справедливости. Вот что совершил Бог. То, что Бог ожидает от меня и вас, это верить ему, когда он говорит нам это. Медный жертвенник говорит нам об этом. Медный жертвенник показывает нам, кем является Бог, что Бог требует, что Бог осуждает, что Бог знает, что Бог сделал и что хочет Бог, чтобы мы делали. Все эти послания завернуты в медный жертвенник. В итоге, медный жертвенник показывает нам, что грешный человек не может приблизиться к святому Богу без жертвы. Именно поэтому была необходима жертва Иисуса Христа на кресте. Предмет, который называется умывальник, куда приходил священник и совершал ритуал омовения перед тем, как он входил во святилище, говорит нам о том, о чем во многих местах говорит Писание. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто». Общение с Богом – это окончательная цель в скинии поклонения. Все двигается в этом направлении. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Иисус говорит об общении с Богом, так, как если бы это был большой обед. Он говорит, что Бог пытается пригласить людей прийти на этот обед. Люди находят множество оправданий и извинений. Этими оправданиями может быть их работа, или этот мир, или те женщины, на которых они женаты. Каждый человек находит оправдание и извинения. Они не хотят приходить на этот обед. Общение с Богом описывается как обед, и умывальник говорит нам то, что наша мама говорила нам, когда мы были еще детьми. «Вымой свои руки перед тем, как сесть за стол ужинать». Умывайтесь перед тем, как прийти на обед. Вы должны быть чистыми. Вот что символизирует умывальник. Иисус умывал ноги апостолам. Он подошел к Петру. Он уже умыл ноги 6 апостолам. Вы знали, что Петр возражал ему. Вполне уверенно Петр сказал, «Ты будешь умывать мои ноги?» Господь мог бы сказать, «Но, знаешь ли, Петр, это вполне возможно. Я уже вымыл ноги 6 человек прямо здесь, и ты следующий, это вполне возможно, и я буду мыть твои ноги». Но Господь, Он такой терпеливый и милостивый. У них был замечательный разговор с Петром. Он сказал Петру, «Петр, ты не понимаешь того, что я делаю сейчас, но ты поймешь это позже». Тогда Петр сказал, «Ты не умоешь ног моих вовек». И Господь сказал, «Если не умою тебя, Петр, то у тебя нет со мной ничего общего». Это великая истина. Вот что говорит Иисус. «Если не умою тебя, то у тебя нет со мной ничего общего. У тебя не будет общения со мной». Когда Петр услышал это, а вы знаете, что Петр — это импульсивный человек, он сказал, «Тогда я хочу, чтобы ты омыл не только мои ноги, но и руки и голову. Если это то, что необходимо, чтобы иметь общение с тобой, тогда я хочу принять ванну». Тогда Господь учил их. Он сказал, «Петр, когда человек моется в ванне, и если его ноги остаются влажными, то, когда этот человек будет идти домой, пыль прилипнет к его ногам. И сейчас, когда он приходит домой, то ему не требуется другая ванна, ему только необходимо омыть свои ноги». То, о чем Иисус говорил, это то, что есть такая вещь, как баня возрождения. После бани возрождения, когда мы идем по этому миру, наши ноги становятся грязными, и поэтому необходимо дальнейшее очищение. Писание говорит нам, что Слово Бога омывает нас каждый день, или другими словами, через чтение и размышление над Божьим Словом мы позволяем Божьему Слову преобразовывать нашу жизнь. Вот что символизировал священник, когда он подходил к умывальнику и проводил ритуал очищения от имени грешника, который стоял у ворот храма. Время нашей встречи подошло к концу. Присоединяйтесь ко мне на нашем следующем занятии, и мы продолжим рассматривать скинию поклонения. Мы обратим внимание на то, что каждый предмет, который находился там, значил для Божьего народа, и мы посмотрим, что эти предметы могут означать для вас и для меня, когда мы приближаемся к нашему святому Богу в совместном и личном поклонении.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию христианскую музыкальную передачу с песней по жизни.
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.
1: Мы с радостью приветствуем всех радиослушателей местом Священного Писания из послания к Ефесянам, 4 глава, 15 стихом.
0: «Да будем истинною любовью все возрастать в того, который есть глава, Христос».

0: Одна газета поставила на конкурс вопрос: «Что самое великое в мире?» На этот вопрос последовали разные ответы: вера, религия, свобода. Но, пожалуй, самым верным был ответ: самое великое в мире – любовь.
1: Это хорошо знал апостол Павел, который пробовал положить путь к небесному царству через исполнение закона. Но Бог открыл ему, что любовь есть исполнение закона. В послании к римлянам, 13 глава, 10 стихом, он писал: «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона».

0: сегодняшней передаче «С песней по жизни» мы говорим о любви. Эта тема очень многогранна. Нам хотелось бы обратить внимание на любовь к ближнему.
1: Если вы хотите сегодня сделать что-нибудь для Господа, это вовсе не трудно и не сложно. Любите вашего ближнего. Вам бесполезно любить язычников, находящихся в Африке, если вы не можете любить соседа, живущего рядом с вами.
0: Любите людей такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть.

0: наша любовь к людям – тема этой музыкальной передачи. Если мы убеждены, что должны оказывать любовь к ближнему, то будем любить людей с их странностями, недостатками, с их неблагодарностью и равнодушием. Любить так, как Бог любит нас.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Божий Сын, Иисус Христос, пронес свою любовь к людям до Голгофского креста и даже на крест. Не будем забывать, что Христос страдал не за друзей, а за богопротивников, ибо по своей греховной природе мы все противились воле Божией.

учиться любить можно только у Господа, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь свой на праведных и неправедных. Матфея 5 глава 45 стих.

0: Наша передача с песней по жизни подходит к концу. Сегодня мы говорим о любви. Любовь и милосердие восстанавливают то, что бывает разрушено несправедливостью. Печально, что в сердце детей Божьих появляется больше законничества, чем любви. Кто из нас мог бы надеяться на вечное спасение, если бы Бог не проявил бы к нам любовь и милосердие?
1: Господь любит вас любовью незаслуженной. Он любит нас терпеливо и нежно, свято и безгранично. Да благословит вас Господь!

Подготовила эту передачу Виктория Фаст. Вели Виталий Кливер и Виктория Фаст. До скорой встречи в эфире!

бывает порой, на пути ослабею. И снова испачкаю душу

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я вам расскажу историю, которая называется «В краю тайфунов». Снабжение миссии полностью зависело от судоходства. И если случалась какая-нибудь задержка с прибытием кораблей, запасы пищи, кроме тех продуктов, что росли на острове, истощались. И, естественно, ни медицинских препаратов, ни необходимого для работы, не говоря уже о письмах, другим путем они получить не могли. Но не только помощь доставляли корабли. Многие из них были источниками серьезных бед на островах, поэтому вид шхуны на горизонте всегда воспринимался с двойственным чувством. На этот раз это было судно, которое они ожидали. Корабль «Дейспринг» постигла печальная участь возле Аньетьюма в 1873 году. Спустя 6 лет после его приобретения миссии он шел на выручку кораблю «Джон Уильямс», принадлежащему лондонскому миссионерскому обществу, и сел на риф. Этот риф был угрозой для всех кораблей. Гораздо позже другое судно миссии погибло там же и затонуло оно во время первого своего рейса из Англии. Поначалу казалось, что рок преследует Дейспринг. Джон очень огорчился, когда узнал, что потерпевший крушение корабль был продан французским торговцам. Они сняли его с кораллов, отремонтировали и начали перевозить на нем, к всеобщему стыду, черных птичек на австралийские плантации. По сути дела, они занимались работорговлей. Островитяне, которые узнавали очертания Дейспринга, выходили на берег, их брали в плен и увозили на нем. А оставшиеся их друзья мстили миссионерам, думая, что это дело их рук. К счастью, этот бизнес долго не процветал. Как-то французы, оставив в бухте корабль, сошли на берег. Но неожиданно налетел страшный ураган, который был обычным делом на этих островах. Не успели они вернуться на судно, как его сорвало с якоря и выбросило на риф. На этот раз оно было окончательно разбито. Джон услышал эту историю с опозданием. На Аниву долго не заходило ни одно судно. Пейтоны и дети, которые жили в организованном ими приюте, начали ощущать нехватку еды. Каждый день они бегали на берег и высматривали судно. И вот однажды Джон проснулся от крика: «Корабль! Корабль!» Вверх по склону бежал мальчик и кричал: «Мисси, это не наш корабль! На нем 3 мачты!» У Джона была подзорная труба, и он увидел, как с корабля на лодке перегружают коробки и тюки. Он не знал еще истории с Дейспрингом, поэтому никак не мог прийти к какому-нибудь заключению о том, что бы это значило. Когда первая лодка причалила к берегу, дети дурачились и прыгали в воде, вздымая брызги и визжа от удовольствия. Джон обещал угостить их галетами, когда придет первое судно. Сейчас они ринулись к нему. «Мисси, мисси, кажется, в этом бочонке галеты. Можно мы его выкатим наверх к дому?» «Пожалуйста, если сможете». Дети обступили бочонок и развернули его по направлению крутой тропинки, которая вела к дому. Каждый пытался протиснуться, чтобы приложить руку к нему, но он все норовил скатиться прямо на них. Пыхтя и смеясь, они, наконец, выкатили его на ровную площадку и подкатили к кладовой. К ним подошел Джон. Ему, как и детям, было интересно содержимое бочонка. «Мисси!» – закричал маленький мальчик. «Ты обещал! Ты не забыл?» «Что я обещал?» – спросил Джон, притворяясь.
2: «Конечно, мисси, ты не забыл!»
1: «Что не забыл?»
2: «Галеты, галеты! Ты сказал, что мы будем есть галеты, когда приплывет судно?»
1: «Конечно, говорил. Я просто хотел подразнить вас».
3: Джон достал инструмент и приготовился открывать бочонок. Он был полон черствых и твердых галет, но это была желанная перемена их рациона после надоевших кокосов. Вскоре после этого эпизода Пейтоны на короткое время уехали в Австралию и Новую Зеландию. Они уехали в сезон ураганов. В этот год у них умерла девочка, и они оба были серьезно больны. Миссия решила, что им нужен отдых, и необходимо съездить домой, чтобы восстановить здоровье и заодно приобрести корабль взамен затонувшего Дейспринга. Подходящее судно было найдено, и им не нужно было ждать, пока построят новое. Джон собрал нужную сумму денег на покупку корабля и был готов вернуться на острова на новом Дейспринге. Глава 8. Миссия пополняется. Жизнь Джона в служении на Аниве текла своим чередом. Работа на этом острове была особенно плодотворна. Еще один остров в океане был приобщен к цивилизации и христианству. Однажды, когда Джон собирал средства в Англии, его брат предложил ему написать автобиографию. К удивлению Джона, она стала бестселлером. Была она переведена на многие языки, включая японский и уэльский. Таким образом, Джон получил гораздо большую аудиторию, чем мог собрать под сводами одной церкви. Сегодня, без сомнения, радио и телевизионные программы помогают миссиям проводить работу среди огромной аудитории. 100 лет назад это было совершенно невозможно сделать. В то время началась борьба с работорговлей на Тихоокеанских островах. Великобритания прилагала для этого огромные усилия, но другие страны, особенно Франция, не проявляли такого рвения. Америка также не осознавала, какой вред приносили ее торговые корабли островитянам. Джон отправился в США, чтобы попытаться настроить общественное мнение в защиту своих любимых островитян. Он много сделал и не только против работорговли, но и в плане миссионерской работы. Ему удалось собрать много денег в США от щедрых американцев. Затем он посетил Шотландию и Ирландию, а потом отправился в Австралию. Во время отъезда Джона его жена навестила их сына Фреда, который был миссионером на одном из самых больших островов, расположенном на севере архипелага. Ей удалось также посетить остров Аниву и их старый дом. Дом все еще стоял, хотя, как она писала в письме, его источили белые муравьи, и он мог превратиться в руины в любую минуту. Прежде чем покинуть Британию, Джон сказал, что собирается на Аниву. И если не найдется никого, кто бы возобновил миссию Натанна, то он сделает это сам. Натанна находилась в его сердце. Анива был полностью христианским. Танна оставался нетронутым полем деятельности и постоянным вызовом. События обернулись так, что сын Джона Фрэнк был назначен миссионером на Танна. И в 1896 году Джон с радостью снова приехал на остров, чтобы помочь сыну возобновить работу, которую он вынужден был оставить когда-то. Снова корабль разрезал волны в открытом море. История повторяется. Снова Джон Пейтон, на этот раз вместе с сыном и невесткой, вернулся к дикарям Танна. Островитяне были все так же по-дикарски разукрашены. Они все так же воевали и убивали друг друга. Джон приступил к работе, вступив в переговоры с вождями. Он помогал Фрэнку строить дом. Еще до того, как Джон распрощался с островитянами, остров навестило военное судно Великобритании «Роялист», и снова его командир стращал вождей. Он предупредил их о наказании, которое их ждет, если они причинят вред миссии. Но на этот раз на острове Танна все были готовы воспринять слово Евангелия. Вскоре Фрэнк начал собирать плоды, посеянные героической верой его отца. Теперь миссия на Танна преуспевала. Джон совершал это путешествие на Дейспринге, построенном в Канаде. Этому судну тоже была уготована печальная судьба в этих вероломных водах. В четвертом рейсе его выбросило на побережье французского острова, в Новой Каледонии. Но команде удалось на лодках доплыть до Австралии. Это крушение было большим ударом для Джона. Все его усилия по сбору средств пропали даром. Ничего не оставалось делать, как начинать работу снова. Встречи, беседы, молитвы и надежды на лучшее. 2000 фунтов быстро поступили на счет миссии Джона Пейтона, которая была основана в Англии, а один из жертвователей дал сумму в 1000 фунтов, как только распространилась новость о крушении корабля. Остаток своей жизни Джон посвятил разработке программы для миссионеров, проживая главным образом в Австралии и иногда посещая свои любимые острова. Он всегда сам вникал в любую работу, которую надо было сделать. Его удивили перемены на Танна, которые произошли там спустя 3 года после того, как Фрэнк туда приехал с миссии. Время разукрашенных людоедов кануло в лету. Жизнь на Танна, тем не менее, не была легкой. Еще одно горе обрушилось на Джона, когда он узнал о смерти своего маленького внука, первого сына Фрэнка, который умер, как и первый сын Джона. Фрэнк тоже отдал свою жизнь Танна. Постоянные приступы малярии сделали невозможным для него пребывание на острове. Что касается Джона, то ему не пришлось ослаблять своих усилий. Он разъезжал, часто без сна и отдыха, собирая средства и беседуя с различными людьми. Он был причастен к выработке политики на новых гибридах. Никто так хорошо не знал острова, как он. В те времена французы и англичане были соперниками в этом регионе. В конечном итоге был организован кондоминиум, который является и по сей день формой правления на новых гибридах. Две страны разделили свои полномочия. Когда шли дебаты по выработке этого законодательства, Джона привлекали как консультанта и советника. Последний раз он посетил острова, когда ему было 80 лет, радуясь, что из 30 островов работой миссии было охвачено 25. Даже во время своей непродолжительной болезни Джон не переставал работать на благо новых гибридов. Он смело мог сказать, что получил ответ на свои молитвы. «Бог дал для меня работу, и жизнь моя будет длиться до тех пор, пока не будет сделана эта работа». Вот так замечательно закончилась эта история о наших миссионерах. А сегодня будет новый золотой стих. «И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день». Псалом 34, 28 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В надежных руках». Глава первая. Гром гремел так, что содрогались стены старого замка Гадоличей. Однако в покоях, освещаемых молнией, на раскаты грома никто не обращал внимания. Да и кому было обращать? Разве что измученному болью человеку, прикованному к постели. Его бледное лицо, разгоревшееся от лихорадки, выдавало смятение чувств. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд», — вспоминались ему слова из Библии. «Да, суд. И не один, а два. Первый, когда человек осуждается собственной совестью, и второй — перед лицом всевидящего Бога. Отец, что тебя мучит?» Над больным склонился молодой человек лет 24. Благородное и печальное лицо которого выражало глубокое сострадание. «Михаил, сын мой!» Горячей рукой больной судорожно сжал руку молодого человека. «Остерегайся греха! Грех — это ужасный бич, страшнее всего он в смертный час. Я умираю, у меня не будет надежды на спасение, когда я предстану перед Богом, который все знает и видит. Отец, не пугай себя детскими сказками. Ты никогда в них не верил. Зачем в смертный час омрачать свою душу? Поверь мне, я только что из университета, где слушал профессоров-богословов, которые знают Библию лучше тебя. Все они говорят, и я уверен, что в этом они правы, что смерть всему конец. Человек превращается в прах, в материю, которая вновь изменяется. В этом заключается вся вечность. Подожди, Михаил, не верь им. Этого учения достаточно, пока человек жив, здоров и с надеждой смотрит в будущее. Но перед смертью все выглядит иначе. Я знаю, что мне придется предстать перед Богом, и Он будет меня судить, потому что Он все видел. Его взгляд я ощущаю сейчас на себе. Лучше бы мне было не родиться, чем теперь, в 47 лет, с такой тяжестью на душе умирать». Больной вскинул руки и затем судорожно сцепил пальцы на груди. «Отец, мы одни. Тебя никто не слышит, кроме меня, единственного твоего сына. Скажи мне, что тебя так мучит?» Молодой человек опустился на колени у изголовья больного, и тот вновь заговорил. «Что меня мучит? Знаешь, что я наделал? Твой внучатый дядя лежал при смерти. Когда не было свидетелей, он вручил мне завещание, по которому нам обоим, Степану и мне, доставалось 80 тысяч гульденов. Но я знал, что в письменном столе дяди лежало более раннее завещание, составленное им еще в то время, когда он был зол на брата. И в том завещании я значился единственным наследником». Больной замолчал. «И что дальше, отец?» – допытывался бледнее молодой человек. «Я уничтожил последнее завещание и стал единственным наследником. А теперь меня жжет раскаяние за мое преступление. Вернее, оно меня всегда жгло, но особенно с тех пор, как Степан умер. Ах, я и не подозревал, что у него больные легкие. Врачи посылали твоего дядю в Италию, но у него на лечение не хватило денег. Если бы я отдал ему завещанные 40 тысяч гульденов, он мог бы оставить преподавательскую работу и поберечь свое здоровье. А так он умер, и это моя вина. Из-за меня его жена стала вдовой, а дитя – сиротой. Я умираю, а после смерти мы встретимся. Мой дядя, мой брат и я. разве я смогу оправдаться перед ними? Если бы я мог искупить свою вину. Но как? Сознаться значит опозорить тебя и себя. Отец, это невозможно! Со стоном вырвалось у сына. Лучше верни им эти 40 тысяч, хотя у людей могут возникнуть подозрения, почему ты отдаешь деньги, когда я жив. Я бы сделал все, чтобы помочь тебе, но своим честным именем я не могу поступиться. Есть еще один путь. Больной на мгновение умолк. Его лицо выражало муку, а растревоженная душа, казалось, взывала к милосердию. Молодой человек продолжал говорить. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Теперь я понимаю, о чем ты тогда думал. Как же я мог не догадаться, почему ты хотел меня женить? Теперь, чтобы доказать мою сыновнюю любовь, я должен пожертвовать своей свободой и жениться на Ольге, чтобы вернуть ей деньги, которые причитались ее отцу. Если после смерти вам предстоит встреча, то скажи им обоим, твоему дяде и моему, что я ценой своего счастья искупил твой грех». «Благодарю тебя», — всхлипнул отец. «Да воздаст тебе Бог за твою доброту, но сдержишь ли ты свое слово?» «Не беспокойся ни о чем. Я телеграммой вызову сюда Ольгу и сделаю все так, как обещал. Только не умирай, дождись нашей свадьбы». Сверкнула молния, и раздался такой страшный удар грома, что старый замок содрогнулся. Через 2 часа вошедший в комнату врач обнаружил, что больному стало лучше, и отпустил сына отдохнуть. «Прилягте», — сказал он, — «если сами не хотите заболеть». «Да я уже недалек от этого», – пробормотал молодой человек, закрывая за собой двери. Теперь в его душе бушевала гроза, подобная той, что разразилась над полями и лесами. «Я обещал, теперь ничего не поделаешь. Ах, отец, если бы ты знал, на какую жизнь меня обрекаешь! Ладно, Ольга, я возьму тебя в жены, чтобы вернуть эти проклятые деньги. Я назову тебя госпожой Гадолич, но никогда не стану твоим супругом. Никогда. Может быть, тогда ты сама попросишь развода и освободишь меня от оков». Раскаты грома стихли, буря улеглась и наступила тишина. Но кто знает, когда уйдет непогода, разыгравшаяся в душе молодого человека этой ночью. Глава 2. Прошло около 5 недель. Во дворе большого имения Гадоличей слышались плач и причитания. Слуги замка оплакивали своего скончавшегося господина, жалея, что он умер в самый разгар свадебного торжества. Пастор благословил молодоженов. Не успел он завершить заключительную молитву, как в доме начался переполох. В эти дни, когда сын оплакивал отца, слуги своего господина, и все были заняты приготовлениями к похоронам, лишней оказалась только молодая жена. В своей смятой фате и чуть съехавшем на бок венке она забилась в угол дивана. Обхватив худыми руками колени, девушка растерянно смотрела по сторонам. Она была очень молода, ей едва было 16 лет. Высокая, но еще не сформировавшаяся и угловатая, она казалась непривлекательной. Черты ее лица были резкими, щеки впалыми, глаза ввалившимися. Белое платье, сшитое провинциальным портным, выдавало в ней сельскую жительницу. Ее ноги и руки были слишком неуклюжи для изящных белых туфелек и перчаток, а глубокая печаль в ее черных глазах вызывала сочувствие. Однако на лице только что вошедшего Михаила не было сострадания. Его взгляд остановился на фигурке несчастной девушки, и ледяной холод пронзил его сердце при мысли, что он, красавец Гадолич, как его называли в университете, теперь ее супруг. Как же она была ему противна! И с сегодняшнего дня она получила какие-то права на него. Как с ней поступить? Конечно, недавно она похоронила мать и осталась круглой сиротой. От всего сердца он пожалел бы ее, если бы час тому назад ему не пришлось дать ей клятву верности, и это угнетало Годолича. Не в силах подавить овладевшую им досаду, он подошел к окну. «Иди, Ольга, переоденься!» Голос его дрожал. Она испуганно пролепетала. «У меня ничего нет. Я даже не помню, где мой чемодан».
1: «Я позабочусь, чтобы его принесли», — сказал он холодно и удалился.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

есть один только путь и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только мир и одна только скорбь, и один только крест, крест Голгофский. И к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь. Ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дарит после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет иного. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Сына. Есть один только Бог. Ты душой поспеши к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной.

только путь. Есть одна только жизнь и одна только правда на свете. И один только Бог, ему, друг, посвяти детство, юность, все дни твоей жизни.

0: Дух Святой положил на сердце апостолу Павлу следующие слова о последнем времени. Мы их находим в первом послании к Тимофею, 4 главе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя».
1: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней.

Покайся, пока еще живы в душе приглашения любви. Ответь же на Божьи призывы. Покайся и

несколько лет назад вступил в силу новый закон католической церкви. Известно, что до сих пор Папа Римский был облечен в почетное звание наместника Иисуса Христа на земле. Теперь же он имеет это звание по закону, то есть он юридически оформлен на данную должность. До такого не дошел еще ни один папа в течение всей истории католической церкви. Данный закон усматривает, что во всем мире должно быть создано одно братство, которое соединило бы всех верующих и неверующих. Слово «братство» обозначает католическое исповедание с членством всех живущих на земле. Кроме того, должен быть один руководитель, и это Папа Римский. Совершенно новое понятие влагается в слово «миссионерствовать» или «благовестие». Один из кардиналов объяснил значение данных слов. «Миссионерствовать» обозначает «идти к другим народам», но не с целью принести им благую весть, а с ними друг у друга учиться их религии. Отныне за братьев и сестер признаются не члены по вероисповеданию, а весь мир со всеми вероисповеданиями и даже языческими. Закон располагает жуткой строгостью. Например, в одном из параграфов сказано: «Если кто скажет, что учение о крещении детей является неистинным, да будет исключен». Или: «Если кто скажет, детей нельзя признавать членами после крещения, потому что они еще не умеют верить, да будут исключены». В законе указано, что католическая церковь не терпит отлагательства времени, то есть растяжения их плана. Все вероисповедания и миссии должны быть объединены под истинным руководством. Вершиной спасения они, как и прежде, объявляют Марию.

усматривая, что время очень ответственное. Хочу сегодня говорить из послания к Ефесянам 5, 15, 16. Читаю. Итак, смотрите. «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». В этих двух стихах выделяются слова «смотрите», «осторожно», «дорожа временем» и «дни лукавы». В истории человечества известен случай из жизни Гая Юлия Кесаря, жившего с 100 по 44 годы до нашей эры. Однажды его жена имела сон, предупреждение. И кроме того, Цезарю не здоровилось, поэтому он по просьбе жены в этот день решил не участвовать в заседании Сената. Но его лучший друг, приемный сын Брут, уговорил его принять участие на заседании правительства. И он подался уговорам. По дороге в Сенат ему сунули в руку записку. Полагая, что это очередная просьба, он сунул записку в карман, сказав: «Завтра будет день, тогда и разберем». Но в записке не было просьбы, а предупреждения о готовящемся покушении на Кесаря. Через 2 часа он был убит. Притом убийством руководил его приемный сын Брут, которого Цезарь буквально обожествлял. Для Кесаря завтрашний день не настал. День оказался настолько лукавым, что он потерял жизнь. Сколько людей на земле, которые точно так не дорожили временем и имели Священное Писание, в котором божественное предупреждение, но точно так, как и Кесарь, погибли. Все призываются смотреть, осторожно поступать, дорожить временем, ибо дни лукавы. В своей молитве Моисей говорит, Псалом 89:12: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Человек, который был другом Божиим и был ближе к Богу, чем кто-либо, говорит такие слова: «Научи счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое». И эти слова принадлежат кратчайшему из людей. Он же говорит: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Псалом 89:9. Годы проходят, как звук, как эхо в лесу. Среди нас и много седых, которые также скажут: «Жизнь прошла незаметно». Я и сам многих из присутствующих знал в молодости. И вот теперь большая часть жизни позади. Незаметно пролетели десятилетия, теряем ли так, как звук. Хорошо, кто годы использовал для служения Господу. Хорошо, кто пользовался временем, как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 4:5, ибо в Откровении 10:6 сказано: «И времени не будет». Время, как таковое, после этого стиха еще будет в продолжении тысячелетнего царства, но времени благодати уже не будет, ибо год божественной амнистии придет к концу. Поэтому мы говорим вместе с пророком Осии 10:12: «Время взыскать Господа для всех, не знающих Его, как Спасителя». Когда пророк Софония передал слова Господни: «Ждите меня, говорит Господь», а Агей 2:7 предсказал: «И придет желаемый всеми народами». И можно сказать, вся история человечества есть ничто иное, как ожидание чего-либо, но в данном случае Мессии, правда, с разных дистанций. Уже древний пророк из Месопотамии, Валаам, придя в пределы обетованной земли, говорит о Христе: «Вижу Его, но ныне еще нет, зрю Его, но не близко». Число 23:7, 24:17. Пророк видел далеко вперед, он видел первое пришествие Христа на землю. Примерно за 1500 лет вперед царь Давид, Псалом 68:4, жалуется: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Ожидание Давида, Бога своего, настоящий образец для всех любящих Господа. Евреи ждали Мессию.
Они ожидали, когда же придет лето благоприятное, год юбилейный, год божественной амнистии или год искупленных моих. Псалом 61 и Исаия 63. Когда же вместо унылого духа они получат славные одежды? Знаком мне один служитель, который был вторично осужден отбывать срок в вузах. И это за исповедание благовестий. Будучи небольшого роста, ему в лагере выдали в насмешку самый большой размер одежды. Выстроенные, заключенные во дворе лагеря, офицеры и охрана закатывались от смеха над братом, у которого рукава были намного длиннее рук. Брат молча стоял пред огромной массой и ожидал, когда же они надсмеются над ним. Когда же, наконец, масса вдоволь надсмеялась, он спросил, позволительно ли мне сказать несколько слов? Ему дозволили. Пред всеми он объяснил, за что он сидит и страдает, и как Господь даст ему славную, весомую одежду, и что Господь в свое время и его уста наполнит смехом. У офицеров и у заключенных прошел смех, и все замолчали, став серьезными и молча слушали его. К концу речи брату по приказу офицера дали шерстяные одежды, что в условиях лагеря почти не бывает. Так ожидали все евреи, когда вместо унылого духа дастся им славная одежда. Исаия 61:3. Язычники также ожидали, когда же придет желаемый народами. Самый выдающийся древнегреческий философ Платон, живший в 429-347 годы до нашей эры, писал: «Мы будем ждать его, будь он Богом или исполненный божественного духа человек, который научит нас исполнять наши религиозные обязанности и устранит тьму от глаз наших». Даже в преисподней ждали благовестия Христова. 1 Петра 3:19 и 4:6. Ждали, когда же будет дан божественный выкуп за их освобождение. Все ветхозаветные ожидали, что должно наступить особое время, как говорит Аввакум 2:3. Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, праведный своею верою жив будет, верою спасаться, верою жить.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Чарльз Стэнли говорит, да и многие из нас могут подтвердить это. «Я никогда бы не мог устроить свою жизнь так, как это сделал Бог. Это его гениальная пьеса и его виртуозное исполнение. Проявление его любви, которые я впервые почувствовал несколько лет назад, становились все более явными, и мои борения, проблемы, радости и скорби не противоречили, а скорее способствовали этому. Величайшее мое желание сегодня — обрести еще большую близость к Богу, и никакое другое желание с Ним не сравнится. Ведь это самая необыкновенная возможность, которую дает нам жизнь».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Откровение Божьей любви в Его воле». Когда мы сбрасываем ненужный эмоциональный груз и открываемся Богу, происходит чудо. Мысль о Господе пронизывает каждый миг нашей жизни, и Он до края наполняет ее своей любовью. Я почувствовал всем сердцем, что Он воистину любит меня, независимо ни от чего. Я не сомневался теперь в Его верности. У меня появилось чувство внутренней близости с Богом, прежде неведомое мне. Раньше я пытался приблизиться к Господу, у меня ничего не получалось. Чувство близости к Богу появилось у меня, когда Он сам по Своей воле пришел ко мне. Он сам приблизился ко мне в должное время, с тем, чтобы исполнить свой замысел. Я верю, что Бог всегда берет инициативу в свои руки. Он стремится к нам гораздо сильнее, чем мы к Нему. Он постоянно ищет путей, чтобы достучаться до нас и показать, как Он нас любит, как хочет единения с нами.

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто подвергается гонениям. Как сохранить равновесие в трудной или безвыходной ситуации, когда вас оскорбляют и унижают, но вы помните, что Бог велел нам терпеть? Такую ситуацию правильнее всего назвать притеснениями или гонениями, особенно когда вас преследуют за то, что вы свидетельствуете о Боге и придерживаетесь евангельских заповедей. Что советует Бог тому, кто подвергается гонениям? Однажды во время моих притеснений я стал молиться. Мне казалось, что Бог запечатлел в моем сердце слова «Считай, что все это послано мной». Этот призыв Божий изменил мой взгляд на происходящие события. Когда меня начинали оскорблять, я тотчас же мысленно обращался к Богу. «Господи, что Ты хочешь сказать мне? Какую весть сообщить? Как я должен молиться?» Я видел, что люди – орудия Божии. Я видел, что сами они бессильны и не властны ничего изменить. Я обращался к истинному владыке церкви и к тому, кто попускал им ненадолго поднять шум, но кто никогда не потеряет власти над своей церковью. Я вывел 4 важнейших правила, помогающих пережить гонения и притеснения. Правило 1. Смотрите на Господа. Когда я переводил взгляд с Господа на моих гонителей, я испытывал гнев, горечь и возмущение. Я негодовал на них и вообще на жизнь. Но когда я менял угол зрения и видел, что через них Бог учит меня и совершает часть своей огромной работы ради моего же вечного блага, я ощущал мир, даже любовь к преследователям. Господь говорит нам, если ты отнесешься к происходящему правильно и поймешь, что я попускаю зло для того, чтобы ты стал еще сильнее и одержал победу, то результат будет не хуже, а лучше. Некоторые люди считают, что все гонения и притеснения исходят от дьявола. В одном отношении они правы. Бог никогда не является инициатором гонений, не одобряет их и не помогает гонителям. С другой стороны, Бог их попускает. Это ясно видно из книги Иова. Бог не уполномочил дьявола преследовать Иова, но попустил ему испытать праведника и поставить в положение, которое можно смело назвать унизительным. Каков Божий замысел об Иове? В промыслительной победе над дьяволом. Верность Иова, воспротивившегося греху, ознаменовала победу Божию над Искусителем. Бог воспользовался дьявольскими кознями для того, чтобы подготовить Иова к еще более глубокому богопознанию. Чуть ли не в каждом эпизоде гонений я видел, как осуществляется замысел Божий. Когда жертва остается верной Богу и отказывается грешить, Бог одерживает победу над дьяволом. Дьявольской силе подставлена преграда, он не властен влиять на людей, и у них появляется новая сила не только у пострадавшего праведника, но и у свидетелей происходящего. В то же время, когда человек, пострадавший от гонений, обращается к Богу за помощью, поддержкой и мудростью, Бог может открыться ему по-новому, а человек глубже проникнуть в природу Божества, в его замысел и понять, чего ожидает от него Господь? Бог часто показывает пострадавшему, насколько он ему дорог, и всегда открывает свое присутствие и силу. Правило 2. Попросите Господа поддержать и укрепить вас. Библия много говорит о терпении и выносливости. Венец победителя получает на ристалище тот, кто добежит до самого конца. Награду от Бога получит тот, кто выстоит в дни гонений. Благословение Господне даруется тем, кто побеждает и твердо стоит в вере. Если вас гонят и преследуют, попросите у Господа поддержать вас, помочь вам не грешить, избавить от малодушия и страха, наставить на правильный путь для славы Божьей,
Попросите Господа открыться вам, чтобы вы смогли увидеть в нем победителя, спасителя и избавителя. Правило третье. Поймите, что вы ведете духовную брань. Чтобы устоять во время гонений, нужно быть уверенным, что вы участвуете в духовной брани, что вас преследуют за дело Христово, а не за ваше безрассудство, ошибки или упрямство. Спросите себя, правда ли, что Бог определил мне путь, на котором я подвергся гонениям? Что на самом деле предают поруганию, его святое имя или мою собственную репутацию? Что поставлено на карту? Будет ли способствовать победа созиданию Царства Божия или моей карьере и репутации? Не пострадает ли Царство Божие в случае поражения? Вероятно, важнейший вопрос, который можно задать в подобной ситуации – кто удостоится славы победителя? Если венец славы достанется не Христу, а кому-то другому, это сомнительная победа. Лавры победителя принадлежат одному Богу и больше никому. В сущности, те, кто преследует других людей, посягают на славу Божию. Подлинные гонения всегда направлены против Бога, против дел Божьих и Его заповедей. У них духовные корни. Поэтому и относиться к ним нужно с позиции духовности. Ведя духовную брань, стоит напомнить себе слова апостола Павла из послания к Ефесянам 10 главы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все преодолев, устоять». Итак, «станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто подвергся гонениям. Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Итак, что же повелевает апостол верующим Ефеса? Первое. Припояжьтесь истиною. Вы должны знать, что истина в глазах Божьих. Второе. Облекитесь в броню праведности. Убедитесь в том, что вы правы в глазах Божьих и невиновны перед своими гонителями. Их преследования не дают вам права грешить. Третье. Будьте готовы благовествовать мир. Пусть это будет вашей целью. Мир, который означает истинное примирение ваших врагов с Богом, а не просто примирение с вами. Проповедуйте Евангелие своим гонителям так, чтобы наставить их, а не возбудить гнев или ярость ваших врагов и обидчиков. Четвертое. Возьмите щит веры. Сосредоточьте свое внимание на Господе Иисусе. Пятое. Возьмите шлем спасения. Вооружитесь уверенностью в избавлении. Уповайте на будущую победу. Будьте крепки в своем уповании. Шестое. Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Не упустите возможности проповедовать Слово Божие во время гонений. Пусть Слово Божие говорит за вас. Седьмое.
Облегшись во всеоружие Божие, будьте постоянно в молитве. Молитесь за гонящих вас. Молитесь, чтобы Бог обратил их сердце и спас их. Молитесь за ваших братьев во Христе, чтобы Бог укрепил их, когда они будут поддерживать вас во время гонений. Восьмое. И, наконец, облегшись во всеоружие, всегда молясь, будьте постоянны. Не сдавайтесь, не отступайте, не уступайте ни на пяди. Стойте за Господа горой. В далекие времена, когда парусники бороздили мировые океаны, когда не было космических спутников, предсказывавших штормы и бури, корабли нередко попадали в свирепые штормы. Матросы и капитаны привязывали себя к мачтам, чтобы их не смыло гигантскими волнами, грозившими поглотить судно. Так они и пережидали разбушевавшуюся стихию, веря, что Бог усмирит ветер и волны. Мы должны поступать точно так же, когда против нас поднимается шквал ярости и оскорблений, а мы в это время барахтаемся в воде, куда нас окунул Господь. Мы должны привязать себя к мачте Христовой и держаться за нее изо всех сил, веря, что Бог усмирит разъярившуюся стихию, сохранит нам жизнь, укрепит в добре и вере. Правило четвертое. Надейтесь на победу. Никогда не упускайте из виду цель и не забывайте, ради чего вы терпите боль и почему вас не приняли. Игра стоит свеч. Недаром Иисус учил: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Евангелие от Матфея, 5 глава. Путь в Царство Божие лежит через гонения и поношения. А вас ждут не только они, но и великая награда в Царстве Небесном. Друзья мои, что значит временные, мирские, приходящие гонения, поношения и ярость врагов в сравнении с вечной славой? Какими бы обидными ни были обвинения преследующих вас, они подобны словам, брошенным на ветер. Что значит гонение рядом с вечной наградой и верой в вечную жизнь? Кроме вечной награды, Бог дарует нам и земные блага. Опыт гонений укрепляет нашу веру, укрепляет нашу решимость приводить людей ко Христу, совершенствует душу, позволяет еще и еще раз воздать хвалу Богу. Во время гонений закаляется вера. Мы всегда должны быть чуткими к тому, что делает Бог в нашей жизни, чему Он учит нас, каким опытом обогащает для того, чтобы мы все более уподоблялись Его Сыну, какие победы помогает одерживать, чтобы мы стали сильными бойцами в Его воинстве верных. Во время гонений мы духовно растем. Поэтому, когда вас преследуют за дело Божие, займите твердую позицию – крепко держитесь за Христа и терпите, пока Бог не поможет вам одержать победу.

Давайте обобщим все услышанное. Итак, если вы подверглись гонениям, первое, что нужно сделать, оцените свое положение. Прежде всего, убедитесь, что Господь допустил вам быть гонимыми ради Него, а не из-за ваших промахов. Если вы действительно терпите гонения за Господа, следующие пункты относятся к вам. Второе. Считайте это частью для себя. Бог доверил вам вести духовную брань. Третье. Боритесь со своими гонителями в Господе. Вооружитесь для духовной битвы и ходатайствуйте о благе народа Божия. Четвертое. Соберите свою волю и решитесь терпеть до тех пор, пока Господь не дарует победу. Кто Господен, тот победит. Учит Бог персты мои брани. Кто Господен, тот храбр и смел. Не хочу с врагом быть на равных. Побеждать — это мой удел. Привилегия всех спасенных — петь победы славную песнь. Не хочу ходить в побежденных. Есть победа, я знаю, есть. Скажут мне хвастливые речи, не всегда победишь. Клевета. Устоять пред вражьей картечью власть имеет дитя Христа. Не поставит враг на колени, кто Господен, отбросит страх. Не в окопах, но в наступлении с Божьим именем на устах. Иисус в побежденных не был. Он со мной, Он идет впереди. За меня сражается небо. Кто Господен, тот победит.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. В передаче было использовано стихотворение Любови Весениной. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю послушать радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим о человеке.

У микрофона Виктор Сербевский. Я рад приветствовать всех наших радиослушателей любовью Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио и вновь касаемся темы «Человек». Сегодня мы имеем третью беседу на эту тему. Первый раз, если вы помните, кто слушал наши радиопередачи, мы читали 138-й Псалом, 14 стих. Псалмопевец говорит: «Я дивно устроен». Он говорил о теле, о духе и о душе. Первую нашу встречу мы посвятили внешнему человеку, то есть телу человека. Во второй раз мы говорили о внутреннем человеке, о душе. И сегодня третий раз мы продолжаем эту тему. Итак, друзья мои, у кого есть Новый Завет, пожалуйста, откройте второе послание Коринфянам, 4 главу, 16 стих. Это первое место Священного Писания. Второе место Священного Писания, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Итак, читаем первое место. Павел апостол говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек», то есть он говорит о теле, «если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Внутренний человек – это наша душа. Второе место Священного Писания. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Итак, друзья мои, первая мысль. Что это за внутренний человек? Как рассматриваем мы внутреннего человека на основании Священного Писания? Конечно, мы можем видеть, осязать внешнего человека, то есть тело человека, узнавать его при встрече. Это мы можем. Внешний человек имеет материальное тело. Это то, что мы можем видеть каждый день. И об этом материальном теле, о внешнем нашем человеке, мы знаем, что он тлеет. И после смерти он превращается в прах. Человека хоронят, и лишь только памятник говорит, что когда-то жил на земле этот человек. Мы можем задать вопрос: возможно ли также видеть глазами или посредством приборов внутреннего человека, то есть душу его, нематериальное его? И это нематериальное, но вполне реальное мы называем внутренним человеком. Он со дня на день обновляется, если внешний человек и тлеет. Так мы с вами прочитали. Внутренний человек – это его душа, можно сказать, и дух. На вопрос, можно ли видеть дух или душу человека, мы отвечаем – нет. Душу человека увидеть обыкновенными глазами нельзя. «Если не увижу, – когда-то сказал Фома, – не поверю». Фома никак не хотел верить, что увидит вновь умершего Иисуса Христа. Говорили о том, что он воскрес, но он не верил. Не увижу, не поверю. То, что нельзя видеть, достигается простой верой, как истина, не правда ли? Скажите, кто побывал в Гонконге? Вы не видели этот прекрасный город? А кто видел Юпитер, Сатурн, Плутон? Кто из вас был в планетарии? О, далеко не все. Но однако же, вы знаете, что и Юпитер, и Сатурн, и Плутон, и другие планеты существуют. Существует также и Гонконг. Существует много-много других городов, в которых вы не были, но которые, вы знаете, существуют. Стоят на земле. Вера мы читаем от слышания, а слышание от Слова Божия. Ну а Слово Божие говорит нам о теле, духе и душе. В самом начале в книге Библии мы читаем, как Бог творил человека по образу своему. И во второй главе, 7 стихом, мы читаем: «Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Заметьте, Бог использовал прах, обыкновенную почву, вдунул в него свое дыхание, и стал человек
живою душою. Тело, дух и душа. О теле мы много говорили в прошлый раз, о духе, если Господь позволит, будем говорить в следующий раз. Сегодня мы говорим о душе. Душа – это личность, субстанция, возникающая в момент воссоединения духа с телом, так как мы прочитали с вами в Писании. Евангелисты описывают встречу Иисуса Христа с законниками, которые спрашивали Его, что делать нам, чтобы наследовать жизнь вечную. Лука 10, 26-27. Господь отвечал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим». Обратите внимание, всем сердцем возлюбить Бога. Я думаю, что здесь больше духовное объяснение. То есть это больше касается духа человека. И всею душою твоею, что мы называем внутренним человеком. И всею крепостью твоею, то есть это физическое состояние человека, речь идет о теле, и всем разумением твоим, когда дух и душа объединяются в одно целое. Сегодня мы не говорим конкретно о теле или о духе, как я уже сказал, но мы говорим о душе человека, о внутреннем его содержании. Верующие знают, что душа – это сущность человека, связующая материальное начало человека с духовным присутствием. Душа – это и храм Божий, жизнь вечная от Бога. И потому как бессмертен Бог, так и бессмертна жизнь души. Душа – это воплощенный дух, я бы сказал. Человек – великая тайна, которую объяснить до конца, понять до конца еще никто не смог. Наверное, и в нашей беседе мы так до конца и не сможем объяснить эту великую тайну. Но мы знаем одно, что мы не понимаем здесь, на земле, то когда придем в небеса, мы спросим Господа: «Объясни нам, что мы не понимали», и Он объяснит.

это дух от Бога, потому что Бог вдунул в него дыхание жизни, свое дыхание. Психолог, ученый, философ говорит, что это душа. Душа, исполненная удивительными тайнами. Кто же из них прав? Может быть, все трое правы по-своему, да? Слово Божие говорит нам, человек – это душа живая, за которую умер Христос, Сын Божий. Как она дорога пред лицом Господним, это душа. Нет, нет, не за тело умер Христос, нет. Потому что плоть и кровь, мы знаем, Царствие Божие не наследует, душа наследует. Господь предупреждал каждого человека, чтобы боялся каждый человек потерять душу свою, то есть погубить ее. Душа. Какой это большой секрет. В теле душа, как бумага в конверте, жизнь нас несет, как письмо. Неумолимые ножницы смерти скоро разрежут его. Душа бессмертна, и в этом вся ее ценность, она божественна. Тело останется здесь, как конверт, душа же, как письмо, предстанет перед Господом. Но грех, мы знаем, осквернил не только тело, но и душу, мало того, и поработил ее воле своего владыки дьявола. У внутреннего человека есть душа, храм Божий, а дух его – алтарь Духа Святого. Совместно они, и дух, и душа, подчинены Святому Духу, если человек верующий. И мы читаем Писание: «Вы – храм Божий, если Дух Божий живет в вас». Павел Апостол так утверждает. У неверующего же человека дух мертв для Бога. Душа выполняет повеление греховной плоти, а потому весь человек, и дух, и душа, и тело, становится не храмом Духа Святого, а вертепом разбойников. И имена этим разбойникам – грех, похоть и дьявол. Это они властвуют над человеком. И следующая мысль. Задается вопрос, кто живет в теле твоем, человек? Дух от Бога или дух от дьявола? Какому духу подвластна твоя душа? Чем кормится твой внутренний человек? Кто преобладает в тебе? Какие решения ты принимаешь в своей обыденной жизни? Что тебя влечет больше всего? Боишься ты смерти или нет? Вы скажете, не слишком ли много вопросов? Может быть и много, но все они важные. Душа твоя ответит тебе честно. Если человек может обмануть другого человека, то сам себя он не обманет никогда. Потому что в нем есть, хотя уже и сожженная может быть, но все-таки еще живая совесть. И она иногда хотя бы, но все-таки говорит, что человек не прав перед Богом. Душа – это ты сам. Это ты, человек. Ты имеешь способность размышлять. Это субстанция души. Способность размышлять, глубоко мыслить, исследовать и здраво рассуждать, предвидеть, сопоставлять одно с другим или делать какое-то умозаключение. Мы говорим о том, что у живой души, у живого человека есть совесть. То, что нельзя пощупать руками, нельзя просматривать через рентген. Совесть была заложена самим Богом в человека, для того, чтобы он различал добро и зло. Совесть – это внутреннее чувство, внутренняя самооценка поступков, морального поведения человека. Совесть – это обличитель, как строгий и неподкупный судья. И иногда этот судья доводит до смерти своим угрызением. Это высшая инстанция в человеке. Это суд внутри человека. Ухо – ухо для слуха. Глаз – глаз для зрения, а совесть – для надзора, так сказал один человек. Случается, что человек сделал какой-то грех, и совесть гложет его. И он не может освободиться от этого страшного неприятного чувства. И иногда мы знаем, это совесть.

как судья выносит приговор. И человек, очертя голову, идет в петлю. Мы факты жизни знаем. Они говорят нам о том, что совесть, неподкупный судья, еще может привести человека и к Богу. Но душа человеческая еще имеет нечто. Воля. Вот что дал Господь человеку как дар свой. Воля – это дар Божий, желание иметь и добиваться своей цели. Хочу или не хочу, проявляется в малом ребенке и во взрослом человеке. Это то, что определяет личность человека, каков он, какую волю он исполняет, свою ли, Божью или, может быть, волю дьявола. Кроме того, человек наделен способностью говорить. Он имеет слово, имеет речь. Это то, что не имеет ни одна живая тварь. Слово, творящее слово, слово возбуждающее, слово успокаивающее, слово угрожающее. Речь – это ключ к общению людей. Удивительный дар от Бога – способность говорить. А наши чувства, наши сознательные и подсознательные чувства, которые тоже скрыты внутри нас. Они связаны с непонятными ощущениями нереальных вещей, даже человеческая интуиция. Что-то я чувствую будет со мной. Кто-то мне подсказывает внутри меня, что произойдет какая-то катастрофа, какое-то несчастье. Чувство внутри меня говорит, что это делать надо, а это делать не надо пока еще. Неотъемлемое влечение к правильному выбору, чувства, рождающиеся без всяких причин. Я когда-то приводил пример. Проснулась одна сестра, верующая ночью, посмотрела на часы. Это было ровно 4 часа утра. Что же ее разбудило? Ее разбудил голос ее родной дочери, который кричал: «Мама, спаси меня!» Мама живет в Киргизии, а дочь живет в Норильске, за 1000 километров на север, и мама услышала голос дочери. Она подумала: ну просто это какое-то наваждение, какой-то этот сон неприятный, и все-таки я позвоню. Позвонила в Норильск, и врачи ответили, что дочь ваша умерла, выезжайте на похороны. Когда она приехала туда, в Норильск, она спросила, что произошло. Дочь убивали. И она кричала: «Мама!» Как могла мать через 1000 километров услышать голос своей дочери? Наши чувства подсознательные и сознательные. Может быть, часто бесконтрольные, но они существуют в нас. Вот два разнополярных чувства – любовь и ненависть. Любовь у одних и ненависть у других. Но это тоже чувство. Это тоже то, что мы имеем внутри себя. И как освободиться от того или другого, или как приобрести то или другое, мы иногда не можем представить себе. Или вот еще интересное явление, которое в человеке, откровение, которое он получает через сны, через сновидение, как говорит Иов. В 33 главе мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз, во сне». В ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Удивительное явление. Человек получает откровение через сон, точно так, как получал Иосиф, как получали мудрецы. Иосифу было сказано вся перспектива будущей жизни. Мудрецам было сказано, чтобы они возвратились другим путем, и чтобы младенец Иисус был жив и сохранен от Ирода. Мы получаем откровение, как поступать в том или в другом случае. Например, куда-то нам надо ехать и где-то надо жить. Бог открывает пути. Они для Него открыты, хотя для многих людей и сокрыты.
или воображение. Это то, что принадлежит тоже душе, друзья мои. Мы рисуем картины, мы пишем музыку, мы строим дома, мы совершаем дела, не выходя из своего кабинета. Заметьте, мы здесь находимся, но мы в великих своих размышлениях, в воображении своем мы строим большие планы. А ведь ничего еще вокруг нет. Мы только воображаем. Да и о жизни вечной с Господом мы тоже только воображаем. Мы знаем, что это когда-то будет. Но как хочется проникнуть, ну как же это все-таки там будет? Друзья мои, обратимся и к четвертой, последней мысли. Обновляется ли твой внутренний человек, христианин? Как часто мы употребляем способность размышлять о своей душе, о горнем, не о земном? Что часто нам подсказывает неподкупный судья, совесть? Не сожжена ли она еще в нас? Подчиняем ли волю свою, волю души, воле божественной, воле Божьей? Наша речь приятна ли для Христа, когда мы что-то говорим? О чем мы чаще всего говорим? Проверим себя. Сколь много слов мы выбрасываем на ветер? Мы даем обещания, выполняем ли? А ведь эту речь слышит сам Бог. Чувства, сознательные и бессознательные, под контролем ли всегда души вашей? Или, может быть, совсем нет никакого контроля? Говорит ли нам Бог в откровениях через Слово Его? Или мы уже давно отвыкли слушать Его голос? О чем мечтаем мы? Что воображаем мы? О чем печется душа наша? Внутренний человек все это переживает. Но настанет момент, когда с этого внутреннего человека Господь спросит отчет. Когда-то Господь спросит каждого человека, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Душа человека, драгоценность, жемчужина, за которые пришел пострадать Христос. Как ценим мы ее? Что мы думаем о нашем внутреннем человеке вообще? Я хотел бы оставить вам, дорогие друзья, на память и как на пожелание. Больше думайте о том, что внутри нас, и меньше о том, что мы видим своими глазами. Больше о внутреннем духовном, нежели о материальном. Хотя, надо сказать, в благополучной жизни многие люди уже совсем забыли о том, что есть живая, бессмертная душа, которая должна предстать перед Богом. Друзья мои, те, которые еще не обратились к Господу, я очень хотел бы, чтобы вы подумали о своей душе. Где вы будете проводить вечность? В мире ли вы с Богом? Что скажете вы Господу, когда предстанете пред Ним? Пока еще есть время, пока Господь зовет, у вас есть добрый шанс исправить положение, найти контакт с Господом и сделать так, чтобы ваша душа не была вертепом разбойников, жилищем сатаны, дьявола и смерти или похоти, но чтобы в вашей душе жил Иисус Христос. Покайтесь перед Богом, придите к Нему, и Он сделает вас благословенным и счастливым для небесного царства Своего. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сережа Каратаев возвращается домой из школы. По его возбужденному и решительному виду можно понять, что у него опять что-то особенное на уме.
1: Чего? Да, нет!
2: Какой конец? Что такое? Что ты натворил?
3: Ну, Сережа. Вот опять.
1: Я? Что? Я ничего не натворил.
2: Так а что тогда? Какой конец?
1: Ты что, подумал, что меня с Соловкова выгнали?
2: Ой, с тобой может случиться что угодно. Никогда не предусмотришь, что ты там натворишь в школе.
1: Ну вот. Ты совсем мне не доверяешь.
3: Зачем же ты нас так пугаешь такими возгласами?
1: Какой конец-то? А такое, что я выбрал себе профессию.
2: Да ну!
4: Вот это
2: да. Какую же?
1: Я буду учителем.
3: О,
4: молодец.
5: Бедные ученики.
1: Почему это бедные? Из меня будет хороший учитель.
6: Не верю.
1: Вот, увидишь.
3: Ну, в таком случае, каменистую тропу ты себе выбрал, братец мой.
2: Да.
1: Каменистую или нет, но я решил, что буду учителем.
4: Правильно, Сережа. Человек должен быть твердым в своем решении и целеустремленным.
2: Да.
4: Тогда у него есть все возможности для осуществления своей цели.
2: Людочка, пойди открой дверь. Это, наверное, дедушка с бабушкой и тетя Хельми пришли. Я их к нам в гости пригласила.
7: Сейчас.
2: Приветствую.
8: Что это, Сережа, такой серьезный?
2: Да вот серьезные вопросы решаем тут.
8: Правда?
6: Наш Сережа собирается стать учителем. А мы с Людой думаем, что из него не получится учителем.
8: Да ну, как же так? А я уверен, что из Сережи получится хороший педагог.
1: Спасибо, дедушка. Хоть один человек нашелся, который верит в меня.
9: Я тоже верю, что ты можешь стать очень уважаемым учителем.
2: Да.
8: Почему же девочки не верят, что из тебя получится учитель?
5: Потому что Сережа нетерпеливый.
6: Если кто-нибудь не послушается его в классе или не выполнит домашнее задание, то он, наверное, схватит его и будет трясти до тех пор, пока голова не отвалится.
9: Какое у тебя дерзновение, браты.
2: Да.
6: А у меня уже есть опыт.
2: Ой, беда. Вот видишь, Сережа, значит, ты сам дал ей повод так думать о себе, что из тебя не будет хорошего учителя.
1: Ну, дома совсем другое дело. Дома все раздражаются. Но я умею и сдерживать себя.
4: Да, это, конечно, правда, что Сережа бывает несдержанным. Но надо учесть, что здание все же еще не достроено.
2: Да.
4: Ну, можно так сказать, что еще не открылось, что будет.
10: Это правда. Сережа еще растет, как физически, так и духовно. И по мере роста будет меняться. И даже нам, пожилым, приходится все еще учиться и возрастать.
8: Да, это верно.
10: Я считаю, что профессия учителя – призвание. Здесь нужно иметь особую любовь к детям. Ты допустят ли тебя учить, если ты останешься верующим?
2: Да, это еще вопрос. А это правильно, что профессия учителя – это такая профессия, которая требует большой любви к детям.
10: Да, это правда.
2: Да. Я вот вспоминаю одну свою учительницу в нашей сельской школе. Она очень любила нас, детей, и делала все, чтобы мы только хорошо учились. Были дружными, веселыми и отзывчивыми.
10: Бывают такие учителя.
2: Ну и мы платили ей такой же любовью. Такие хорошие отношения с учительницей были. Она была для нас как мать, знаете. Знала все про нас, все наши беды и радости. Имела большой авторитет.
8: Да, это действительно призвание бывает такие.
6: Мама, а что такое авторитет?
2: Авторитет, но это заслуженное такое особое уважение к человеку. И вот влияние человека этого, который имеет авторитет, такое хорошее влияние на людей.
4: Его нельзя достичь ни криками, ни приказами.
2: Да, нет.
10: Да, человек или имеет его, или нет. Авторитет – природная способность.
2: Да.
3: По-моему, наш Сережка имеет такой вот рожденный авторитет.
1: Правда?
3: Да.
1: Ты на самом деле так думаешь?
3: Ну, да.
1: А почему ты так решил?
3: Ну, хотя бы потому, что ты не боишься выступать против ребят, которые гораздо старше тебя и сильнее. И всегда это кончается тем, что они замолкают и расходятся, хотя бы могли тебе здорово надавать.
2: Да, это просто удивительно. Я тоже это заметила.
1: Ну, по-моему, в этом нет ничего особенного. Если я на самом деле в чем-то уверен, то, по-моему, ясно, что это должно действовать и на других.
8: Да, так. Хорошему преподавателю самому нужно верить в то, чему он других учит.
2: Это правильно.
8: Так дело обстоит и с духовными вопросами. К тому же, нужно самому на себе испытать силу Божию. Бесполезно говорить другим, если сам не испытал то, о чем говоришь.
2: Это так.
9: Да никто и не поверит. Слова будут безжизненные.
10: Ты, Ирина, вспоминала свою хорошую учительницу. А у меня как раз наоборот было.
2: Правда?
10: Да. Наш учитель истории был таким мрачным и сухим, что уже одним своим видом убивал в нас всякий интерес к истории. Даже я, хотя всегда очень любила историю, в это время, когда он был у нас, я почти возненавидела историю.
2: Ой, надо же. Вот.
4: Знаешь, это правильно говорится. Слова учат, поступки убеждают. Хороший учитель учит не только своими словами, но всей своей персональностью, как говорят.
10: Так что, Сережа, давай стремись. Многое от тебя самого зависит. Это ведь так хорошо уже с детства знать свое призвание.
2: Да, это так. Но я думаю, что у Сережи это призвание еще много-много раз изменится, пока он выберет его по-настоящему.
8: Ну, хорошо, что он такой настойчивый. Я люблю его за это.
2: Как наш будущий покоритель детских сердец сегодня контрольную по математике решил?
1: Хорошо. Она была совсем легкая.
2: Вот как? Когда знаешь, что все легко. А сейчас знаете что? Давайте-ка я пока еще приготовлю здесь кое-что на кухне. Тетя Хельми дочитает вам тот рассказ, который мы вчера начали. Хорошо?
1: Хорошо.
2: Вот и дедушка с бабушкой тоже послушают.
8: Конечно, давайте. Мы с радостью послушаем. Сами ведь мы теперь так редко читаем.
6: Бабуля, иди ко мне на диван. Здесь так удобно слушать.
9: Ну, давай, моя милая, давай.

Итак, Сережа решил стать преподавателем. И хотя Вера с Людой критически отнеслись к крещению Сережи, Павел Михайлович правильно подметил, что еще рано делать какие-то выводы. Здание еще не достроено. И относительно Сережи еще не открылось, что будет. Разные учения преподаются в нашем мире разными путями и в разных местах. Мы обычно связываем слова «учитель» и «учение» со школой. Но много преподавания происходит и вне школьных зданий. Преподавание играет видную роль в ежедневной жизни каждого человека. Преподавание в его широком значении значит передать сведения о чем-то, помочь другому освоить что-то. Этим освоением может быть информация, знание или умение. Чтобы жить в нашем мире, нам необходимо учиться многому, и поэтому преподавание, обучение необходимо. Христос дал Своей Церкви и в отдельности каждому христианину поручение идти по всему миру и научить все народы, уча их соблюдать все, что Христос повелел. Преуспевает и Церковь в исполнении этого поручения Христова. Великий итальянский художник Рафаэль написал картину на библейский сюжет «Преображение Христа», описанное в 17 главе Евангелия от Матфея. На этой картине Христос стоит на вершине высокой горы. Лицо Его сияет, словно солнце, и Его одежды блестят, как зимний снег. По одну сторону Иисуса стоит Моисей, по другую — Илия. Недалеко в молитве на коленях стоят три ученика Иисуса. В своем произведении Рафаэль показывает также мальчика-эпилептика, находящегося в тени у подножия горы. Вокруг мальчика собралась небольшая толпа людей. Родители просят учеников Иисуса, чтобы они исцелили ребенка. Ученики же стоят беспомощные в присутствии своих врагов, не имея силы исцеления. Над ними смеются и их хулят. Многие сегодня имеют такую же картину о церкви. Христос где-то там на вершине горы. Его окружают некоторые уже ушедшие из этого мира избранники. А внизу у основания горы находится больной и нуждающийся в исцелении мир и не имеет помощи. Но так ли это? Равнодушен ли Христос к нашим страданиям? Да, человек имеет различные проблемы и боли, потому что он отказался от лекарства. Мир не соблюдает учения, инструкции своего Создателя Бога. Любой инструмент, аппарат, машина снабжены инструкцией о правильном способе его применения. При несоблюдении этой инструкции каждый аппарат очень скоро выйдет из строя. Человек не исключение. Он самое тонкое и самое сложное строение во всем творении. Чтобы гарантировать ему долгую счастливую жизнь, Бог снабдил человека инструкциями, направляющими советами своего живого слова. Но человек, решив, что он сам прекрасно справится без помощи свыше, отвернулся от Бога, отказался от Его советов. Бог для него стал мифом, Библия — сказкой, и церковь — символом суеверия. И теперь человек пожинает результаты своего отказа от Бога. Библия твердо учит, что жизнь каждого человека, который слушает и не исполняет слов Христа, разрушится, потерпит крах. Самое главное задание для Христовой Церкви — это научить все народы и таким образом предложить миру действенное лекарство от его болезней. Христианское учение — это Богом данное служение, через которое христианин может помочь другим познать Бога в своей жизни. Христианское учение не только представляет факты, оно направляет ученика к послушанию Слова Божьего, к его исполнению. Христианское учение концентрирует свое внимание на результатах.
ученик ничему не научился, пока он не проявит на практике того, чему его учили. Вследствие учения Христа, в жизни усвоившего учение, происходит перемена. Христианское обучение осуществляется тремя путями. Посредством проповеди, посредством разъяснительной беседы, посредством свидетельства. Проповедь – это провозглашение благой вести Евангелия таким образом, чтобы слушающий воспринял весть и поступил соответственно этой вести. Учить через беседу – это значит доступно объяснять библейские истины, показать, как эти истины касаются жизни собеседника, как можно применить их на практике. Свидетельствовать – это рассказать другому о том, что верующий лично сам видел или испытал. Ученики Христа были свидетелями служения Иисуса, и они засвидетельствовали об этом служении как ближним, так и дальним. Ученик Христа Андрей, брат известного апостола Петра, начал свое свидетельство в правильном месте, в своем доме, и засвидетельствовал правильному человеку, своему брату. После своей встречи со Христом Андрей не проходил никаких специальных курсов. Он никогда не слушал никакой проповеди на тему «Как привести других ко Христу», не читал никакой вспомогательной литературы о том, как надо свидетельствовать неверующим. Андрей имел только личный опыт. Он испытал и знал, что Христос сделал в его жизни, и он хотел, чтобы его брат Петр тоже испытал то же самое. Андрей не стал ждать результатов никаких исследований, чтобы определить самые надежные цели его свидетельства. Он начал со своего дома. Он привел Петра ко Христу. 19 и 20 стихи 28 главы Евангелия от Матфея содержат суть христианского учения. В своем последнем повелении своим ученикам Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это великое поручение «идти и учить» включает в себя двойное задание. Учить неверующих, чтобы привести их к личному познанию Иисуса Христа, и учить уже уверовавших возрастать в своей духовной жизни. В послании к Римлянам в 16 главе, в стихах 25 и 26, согласно английскому переводу, апостол Павел пишет: «Предаю вас Господу, который властен утвердить вас в вере, как учит Евангелие, и как учил вас я. Таков Божий план спасения для язычников. Этот план хранился в тайне с самого начала времен, но теперь эта тайна открыта, и весть эта возвещается повсюду, как предсказали пророки и как повелел вечный Бог. Она возвещается, чтобы по всему миру уверовали во Христа и следовали Ему». В Евангелии Иисуса Христа исполнение человеческой надежды о лучшем мире, о лучшей жизни. С ранних времен человек ожидает справедливого и праведного века. Бог избрал один народ, Израиль, чтобы он был примером этого ожидания пред всеми другими народами мира. Но Израиль не захотел жить согласно Божьим стандартам. И все-таки человек продолжал мечтать о новом веке, о веке мира. Потом Бог через пророков предсказал новый период. «Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Потом, после пророков, в Богом предназначенное время, пришел Иисус Христос и начал провозглашать Царствие Божие. Он был помазан Богом для установления нового порядка, нового века. Он искупил человечество, и своей смертью он приготовил путь к восстановлению человека и дал ему возможность приобрести свое первоначальное состояние. Через веру человек находит
потерянное общение со своим Создателем Богом. Церкви дано поручение идти и научить все народы этим истинам. Каковы же результаты? Производит ли евангельская весть свое влияние на наш мир? Или дело обстоит так, как итальянский художник Рафаэль изобразил? Христос находится где-то вдали, на какой-то горе преображения, отделенный от страданий человека. Нет, жизнь миллионов людей сегодня свидетельствует обратное. Иисус Христос изменяет нашу жизнь. Он исцеляет разбитые сердца, восстанавливает разбитые семьи и браки, если только люди сами дают Ему возможность это сделать. Влияние Христа в твоей жизни зависит в первую очередь от тебя, от твоего ответа. Скажи Богу «спасибо, нет», когда Он с любовью стучит в дверь твоего сердца, и от Христа тебе не будет никакой пользы. Откройся Ему, уверуй в Него, пусти Его как Господа и Властелина в свою жизнь, и в тебе произойдет перемена. Все старое, грешное, отвратительное пройдет, и на Его место придет новое, чистое и святое. Это обещание самого Бога каждому, кто примет Его в свою жизнь. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Евангелие Иисуса Христа изменяет жизнь человека, и оно может изменить также твою жизнь. Эта перемена всегда начинается с личного решения принять услышанное. Склонимся для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, я верю, что Дух Святой в этот час коснулся сердца, которое разбито жизненными неудачами и бедами. Возможно, дьявол успел разрушить брак и семейную жизнь, или мечты и надежду моего слушателя. Возможно, он безуспешно искал помощи от разных религий, философии. Боже, простри Твою всесильную руку и прикоснись к этой душе в этот час. Усмири бурю, которая бушует в его душе. Дай ему надежду. Открой его глаза, чтобы он увидел Иисуса Христа, его раны и кровь, которая пролилась за его грехи и преступления. Благодарность тебе, Иисус, за перемену, которую каждый пришедший к тебе, принявший тебя в свою жизнь, испытывает. Благодарность Тебе, что никому не нужно уйти от Тебя пустым. Ты, Господь, даешь каждому по нужде его. Слава Тебе, что ответишь и на эту молитву, и благословишь слушателя моего. Я прошу это во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня мы продолжим чтение из его книги «Бог Вседержитель». Тема проповеди – «Непогрешимость Божьего изволения». На библейский текст из книги Иова, 23 главы, 13 стиха. «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его». Книга Иова, 23 глава, 13 стих. Христианской душе очень полезно почаще размышлять над глубокими и непостижимыми качествами Бога. Такие размышления благотворно воздействуют как на разум, так и сердце через влияние святой силы. Что касается первого, то здесь они утверждают нас в тех старых, добрых, ортодоксальных учениях, которые составляют основу нашей веры. Если мы сосредоточимся на человеке, сделав его своим единственным объектом исследования, то наше сознание будет крайне склонно преувеличивать его значимость. Мы станем превозносить творение и принижать Творца. Предпочитая знания, которые мы получаем из наблюдений и рассуждений, той божественной истине, что дается нам только лишь через откровение. Основной и питательной средой арминианской теологии является как раз то, что она приписывает человеку главенствующую роль, а Богу отводится не первое, а скорее второе место. Как только вы решите, что человек – это свободный субъект, что человек – это благонадежное существо, что он не столько обязан подчиняться требованиям Божьим, сколько способен сам предъявлять к Богу требования, как очень скоро в вашем распоряжении появится набор непродуманных учений, в поддержку которых можно для вида привести немного разрозненных текстов Писания, на деле которые будут противоположны всему духу Слова Божьего. В результате ваша ортодоксальность будет потрясена до самого ее основания, и ваша душа будет снова брошена в воды океана без мира и радости. Я не боюсь, братья, что тот, кто достойно чтит Творца, благоговеет перед его восхитительными совершенствами и видит его сидящим на престоле и совершающим все по изволению воли своей, значительно запутается в своих теологических воззрениях. Он может сказать: «Мое сердце утверждено, о Господь!» И когда сердце утверждено непоколебимой убежденностью в величии, всемогуществе божественности того, кого мы называем Богом, то ум не способен далеко отойти от истины. Другим счастливым итогом таких размышлений является неизменный покой и мир, который они дают душе. Вы долго были на море, вы утомлены и измучены постоянной качкой, все вокруг вас так зыбко, что вы из-за страха упасть боитесь сделать шаг, потому что под вами все ходит ходуном. С какой радостью ступаете вы, наконец, на берег и говорите: «О, здесь нет качки! Это твердая земля! Даже если начнется буря, этот остров надежно закреплен! Он не сорвется со своего места! Когда я буду ходить по нему, он не уплывет у меня из-под ног!» С нами происходит то же самое, когда мы отвращаемся от изменчивых, зачастую неистовых приливов морских забот и укрываемся в предвечном Боге, который был нам прибежищем в род и род. Скоротечные ценности человеческой жизни, переменчивые мысли и мишурные дела также подвижны, как воды коварных глубин. Но когда мы возносимся как бы на крыльях к тому, кто сидит на земном престоле и перед кем все обитатели похожи на кузнечиков, мы припадаем к скале веков, что никогда не сдвинется с вечного места своего, чья твердая неподвижность никогда не может быть нарушена. Или возьмем другой пример. Вы видели, как долго до головокружения бегают малыши по кругу? Когда они останавливаются и стоят неподвижно, им кажется, что все вокруг проносится каруселью. Но так как они сохраняют неподвижность и осознают, что то, за что они держатся, является твердой опорой, то их ум, наконец, успокаивается, и мир перестает вращаться. Так вы и я все эти 6 дней, как дети, бегали по кругу, и все вокруг двигалось вместе с нами, пока нам не стало казаться, после того, как пришли сегодня утром на это место, что поколебались сами обетования Божьи, и будто сдвинулось провидение, умерли друзья и почили родные, и все для нас стало плывущей массой. Ничего прочного, ничего устойчивого. Давайте же сегодня, братья, покрепче ухватимся за неизменность Божью. Давайте остановимся и вспомним, что Господь есть Бог. И мы увидим, что вещи движутся не так, как нам казалось. Всему свое время и время всякой вещи под небом. И в том, что кажется наиболее непостоянным, обнаруживается постоянство. То, что выглядит крайне призрачным, реально, поскольку является частью этого небом освещенного плана, который осуществляет Бог и венцом которого будет Его вечная слава. Это отрезвит твой разум, успокоит твое сердце, даст тебе уверенность и спокойствие в жизненной борьбе. Это поможет устоять в час искушений, если сейчас божественной благодатью ты можешь приблизиться к Богу и принести дань своего поклонения тому, в ком нет изменчивости и тени перемен. Сегодня утром прежде всего рассмотрим ту часть нашего текста, в которой содержится всеобщая истина. Затем из этой всеобщей истины мы извлечем другую истину, размышления над которой, полагаю, послужат нашему утешению. Можно считать, что наш текст содержит всеобщую истину. Возьмем первую часть предложения. «Но он тверд». Итак, здесь утверждается, что во всем, что Бог совершает в провидении, у него есть твердая и определенная цель. Он тверд. Какое утешение для нас, Божьих творений, знать, что Он создавал нас не бесцельно, и что сейчас во всех своих действиях с нами Он преследует ту же самую мудрую и благую цель. Мы страдаем, у нас болит голова, неровно бьется сердце, медленно течет кровь там, где нужно, чтобы ее здоровый приток поступал быстрее. Мы лишаемся конечностей, попадая в аварии, нам несколько изменяет здравый смысл. Глаза поражает тьма, ум измучен и сметен, удача ненадежна, на наших глазах гибнет добро, наши дети, наша плоть и кровь болеют и умирают. Всю жизнь мы несем свой крест, и редко выпадает отрадная полоса. Мы рождены на страдания, и от этого наследства, которое всегда с нами, мы постоянно страдаем. Разве сознание того, что наши скорби служат определенной цели, не смирит нас? Когда на нас падает кнут бессмысленной жестокости за истину, мы считаем это позором, но считаем за честь, когда нас стягают во имя интересов страны. Тяжело было бы снести увечье, нанесенное самодурством тирана. Но если этим мы служим благу наших семей или славе, были бы рады не просто быть изувеченными, но и порезанными на куски так, чтобы свершилась его великая цель. О, верующий, всегда смотри на свои страдания, как на составную часть божественного плана, и говори, когда волны захлестывают тебя одна за другой. Он тверд. Он по-прежнему осуществляет свою великую цель. Ничто не происходит случайно, ничто не постигает меня хаотично, но все совершается со мной по изволению Его свободной воли и отвечает намерению Его великого разума. Нам приходится трудиться. Каким тяжелым трудом приходится некоторым добывать свой насущный хлеб? Их хлеб пропитан потом, каждая нить одежды соткана из их нервов и мышц. Как тяжел также труд тех, кто интеллектом служит своим ближним и своему Богу. Как самоотвержены были некоторые герои-миссионеры, до конца отдавшие себя любимому делу. Сколько служителей Христовых пришло не просто к физическому, но и к нервному истощению. Присущая им живость уступила место унынию, и естественная для них бодрость духа превратилась в одиночество души. Все потому, что их рвение оставалось бесплодным.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Сегодня мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Тема проповеди «Непогрешимость Божьего изволения» на библейский текст из книги Иова, 23 главы, 13 стиха. «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его».
1: Что же, иногда этот труд для Бога не вознаграждается. Мы пашем, но земля не приносит урожая. Мы сеем, но нива отторгает семя, и лишь птицы насыщают свои прожорливые желудки. Мы строим, но буря разбрасывает камни, которые мы добыли и из которых с таким трудом возвели стену. Мы истекаем потом, мы трудимся, мы надрываемся, но остаемся ни с чем. Как часто мы возвращаемся в слезах, потому что трудились, как нам кажется, напрасно. И все же, христианин, твой труд не напрасен, потому что он тверд. Все это было необходимо для исполнения его единой цели. Ты не бесполезен, твой труд не прошел даром. Все невидимым для тебя образом содействовало желаемой цели. Остановись на мгновение на морском берегу. Вот только что, гордо вздыбившись, набежала волна. Она увенчана пеной. Накат

Ты и я — лишь волны его великого моря. Мы бьемся о берег, мы уходим вспять, и, кажется, нет никакого продвижения. Набегает волна, и, как все, вынуждена откатиться назад, ничем не обнаружив своего продвижения вперед. За ней еще одна, и ей суждено отступить, смыв за собой следы своего наступления. Но, тем не менее, великое божественное море, его изволение продвигается все дальше. Он по-прежнему тверд и осуществляет свой план. Как часто мы горько сетуем о смерти благочестивых людей. Они учатся всю молодость и часто, едва достигнув момента, когда можно использовать свои знания, умирают. Долго в огне закаливается клинок, но иногда, не успев коснуться врага, ломается. Сколько тружеников Господнего виноградника умерло тогда, когда, приобретя опыт, становились особенно полезными и когда церковь особенно нуждалась в них. Стоящий во весь рост в колеснице и управляющий лошадьми неожиданно падает навзничь, и мы кричим: «Отец мой, колесница Израиля и конница его!» И все же, невзирая ни на что, мы можем утешать себя в горе благословенной мыслью, что все является частью Божьего плана. Он по-прежнему тверд. Не происходит ничего, что не предусмотрено божественным замыслом. Порассуждаем немного на эту тему. Изучая историю, вы когда-нибудь обращали внимание на то, как неожиданно приходят в упадок государства? Как раз в тот момент, когда их развитие достигало самой высокой ступени и, казалось, должно было породить людей совершеннейшего склада. На челе появлялись морщины, руки слабели, скипетр падал, слетал с головы венец. И мы говорим: неужели время повернулось вспять? Варвары рушат города, и там, где раньше все сияло красотой, можно увидеть лишь жестокое кровопролитие и разрушение. Увы! Но, мои братья и сестры, все это лишь исполнение божественного плана. Это похоже на рост лишайника. Разросшись, он вскоре отмирает. Но почему? Да потому что его смерть освобождает место для мха. Мох, который еще слаб по сравнению с порослью лишайника, наконец набирает силу, и вот вы видите перед собой чудеснейший образец данного вида. Но и мох отмирает. Не сожалейте об этом. Его зола подготовит почву для других, более высоких растений. Когда же отомрут друг за другом и они, поколение за поколением, в конечном итоге они подготовят почву, на которой может пустить корни и сам прекрасный кедр. То же самое происходит и с человеческим родом. Египет и Сирия, Вавилон, Греция и Рим — все они как один пали, когда пришел их час уступить место лучшему. И если нашему роду суждено когда-нибудь угаснуть, даже если коррозии подвергнется хваленная англосаксонская честь, то и тогда это окажется лишь звеном в цепи божественного предначертания. Посредством этого осуществится его единая цель и будет достигнут его единый великий результат. Не только распад государств, но и явная дегенерация одних рас и даже полное исчезновение других – является частью того же твердого установления. Во всем этом, возможно, есть повод для скорби, но вера видит основание для радости. Все вместе взятое, бедствие от землетрясений, опустошение от ураганов, гибель от войны и все ужасные истребления чумой, было соработниками Божьими, невольниками, тянущими через море времен галеру Божьего предначертания. Из каждого зла произрастает добро, и чем больше умножается зло, тем больше прославляет себя Бог, осуществляя до конца свой величественный, свой предвечный замысел. Вот он, считаю я, первый общий урок этого текста. За каждым действием провидения кроется Божья цель. Он тверд. Заметьте, не просто цель, а единственная.

единственная цель, потому что вся история ограничена одной рамкой. Много эпизодов, но они все из одной драмы. Много страниц, но книга одна. Много листьев, но они принадлежат одному дереву. Существует множество провинций и, следовательно, множество лордов и правителей. Но империя при этом одна, и Бог — ее единственный властелин. Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми народами. Кто отклонит его? Это вторая часть предложения, и она, я думаю, учит нас тому, что цель Божия неизменна. Первое предложение показывает, что у него есть цель, а второе утверждает, что она не может быть изменена. Кто отклонит его? Есть такие недалекие умы, которым кажется, что грехопадение человека внесло беспорядок в великий план и замысел Божий. Они считают грехопадение случайным, а не предусмотренным в божественном плане обстоятельством. И потому Бог, оказавшись в затруднительном положении, вынуждавшим его жертвовать либо своей справедливостью, либо своим милосердием, в качестве превосходного маневра использовал план искупления Христом. Возможно, братья, и допустимы подобные высказывания. Возможно, допустимы для вас, но ни в коем случае не для меня, ибо я твердо убежден, что само грехопадение было частью Божьего предначертания, что даже грех Адама, хотя он его совершил добровольно, был тем не менее предусмотрен в божественном плане и ни в коей мере не включает в себя ничего, что означало бы отступление от его первоначального замысла. Затем пришел потоп, и род людской был смыт с лица земли. Но уничтожение человечества не отразилось на Божьем провидении. Позже, по прошествии лет, народ Божий оставил Бога и стал служить Ваалу и Астарте. Но его цель была не больше поколеблена отпадением его избранных, чем гибелью его созданий. И когда позже евреям была послана благая весть, и они воспротивились ей, и Павел, и Петр обратились к язычникам, не думайте, что Богу пришлось снять с полки свои книги и кое-что из них убрать или кое-что добавить. Нет, все было преднаписано изначально. Он знал все. Ни одно предложение, ни единая строка никогда не изменялась в его божественном предначертании. Какой он задумал эту великую картину, такой она в конце и будет. И там, где вы видите мрачные, как бы выбивающиеся из всего полотна штрихи, они будут смягчены. Более яркие, слишком кричащие на сдержанном фоне мазки будут приглушены, и когда Бог в конце откроет все, Он заставит и людей, и ангелов издать восторженный крик хвалы. «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Там, где мы считали его правление несправедливым, оно окажется исключительно верным, и где мы думали, что он забыл милость свою, там мы с особой ясностью увидим, как он благ. Для души, много размышляющей над этими глубинными истинами, сладким утешением служит осознание того, что Бог никогда, ни на йоту не отклоняется от своей цели. И, невзирая на все, противоречащее этому утверждению, сбудется все, что Он предузнал и предопределил. Так что бушуйте, войны, рождайтесь новые Александры и Цезари, Он останется неизменен. И вы, народы и страны, сколько угодно крепите свою мощь, парламенты, принимайте свои законы, но он не изменяется. Как бы вы, мятежники, не кипели яростью с пеной у рта, вы не заставите его измениться ради вас. О нации, народы, языки, и ты, круглая земля,
Ты по-прежнему вращаешься по своей орбите, и вся ярость твоих обитателей не в состоянии отклонить тебя с предназначенного пути. Творение — это стрела, выпущенная из лука Божия, и эта стрела летит, летит прямо, без отклонений к центру той мишени, которую Бог предопределил ей поразить. Он никогда не меняет свой план, в нем нет изменения и тени перемен. Очень правильно сказал Альберт Барнс. Стоит по-настоящему понять истину, что у Бога есть план, как она становится несказанным утешением, потому что как можно чтить Бога, у которого нет плана и который все совершает наугад? Нужно радоваться тому, что у него есть одна великая цель, которая простирается на века и объемлет собой все, ибо каждая вещь тогда обретает свое место и надлежащим образом влияет на другие события. Нужно радоваться тому, что Бог непременно исполняет свои намерения, ибо поскольку все они были благие и мудрые, то их исполнение крайне необходимо. Было бы большим горем, если бы хороший план остался невыполненным. Зачем же в таком случае людям роптать на намерения и уставы Божии?

0: Вы только что прослушали первую часть проповеди Сперджена на тему «Непогрешимость Божьего изволения» на библейский текст из книги Иова, 23 главы, 13 стиха. «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его». В следующей передаче мы продолжим чтение этой проповеди. До свидания!
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Специалисты утверждают, что быть глухим – это большее увечье, чем быть слепым. Как бы то ни было, женщина, о которой пойдет речь в этом рассказе, была одновременно и глуха, и слепа, но не физически, а духовно. Она родилась в семье глухонемых. Сама женщина обладала неповрежденным чувством слуха, но тем не менее она была глуха к призывам того, кто мог бы навсегда изменить ее жизнь. И когда женщина наконец смогла внять его словам, ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными –

0: Послушай, если кто-то дома, нас могут услышать.
1: Да успокойся, дома никого нет. Хозяева на работе, идем.
0: Собака, что делать с этой собакой, Ширли?
1: Элли, успокойся, она не кусается.
0: Маленькая, я боюсь. Давай как-нибудь запрем ее в подвал. Ширли, она меня сейчас укусит. Забери
1: ее. Да закрой дверь, ты закрой дверь и успокойся. Может быть, в холодильнике есть немного колбасы.
0: Отвлеки ее как-нибудь.
1: А Элли, есть колбаса.
0: А ну иди, иди сюда, глупенькая. Иди, иди, иди.
2: Слышишь, да здесь брать нечего.
0: Нужно посмотреть спальни. Может быть, найдем какие-нибудь украшения или деньги.
2: Так, спокойно. Берем все, что есть. Нам, в принципе, немного надо.
0: Почему звонят днем?
2: Не знаю.
0: Ведь днем никого не бывает дома.
2: Ой, что-то мне это не нравится.
0: Наверное, нас заметили. Слушай, давай лучше сматываться отсюда.
2: Сматываемся
0: побыстрее. Через заднее крыльцо быстро.
2: О, Господи! Лишь бы нас не поймали.
0: Думаю, здесь среди деревьев нас никто не увидит. Ау, мам! Вовремя мы успели смыться, Элли.
2: Смотри, смотри, полицейские бегут в нашу сторону.
0: Что? Давай быстрее сюда.
2: Бежим.
0: Через забор, быстро.
2: Прыгай.
0: Я застряла, Элли, не могу вытащить ногу.
2: Прыгай.
0: Не могу.
2: Давай руку.
3: Героине нашего рассказа и ее подруге было всего лишь по 13 лет, когда они забрались в соседский дом. Девушка была из вполне благополучной семьи. Дома внешне все было нормально. У нее было почти все, что она только желала, но материальные блага не могли заполнить духовной опустошенности. Мы дадим Ширли Симпсон рассказать вам о себе. Сейчас вы услышите подлинную историю ее жизни в цикле передач «Освобожденные».

0: тот день за то, что я пыталась обворовать соседей, меня арестовали. Но поскольку я была еще несовершеннолетней, меня отпустили домой с предупреждением. Папа кричал на меня, а мама плакала. Я росла в Карлтоне, Мэриленд. Я была самой младшей из четырех детей. Родители относились к нам по-доброму, давая все, кроме любви и хороших привычек. Видно, в детстве они сами были лишены этого. Мы всячески злоупотребляли их недостатками. Вечерами, когда папа работал, мы тайком через окно выбирались на улицу. И также к нам забирались друзья, пока мама спала. Я часто прогуливала занятия в школе. Вместо того, чтобы скучать на уроках, мы путешествовали автостопом по штату. Однажды мы с друзьями угнали машину, чтобы покататься. Нас поймали, и мы целый месяц провели за решеткой в ожидании суда.
1: Да как они могли?
0: Не знаю. Никогда им этого не прощу.
1: Судья был готов нас уже отпустить. Но родители попросили еще на месяц подержать нас в тюрьме. Подумать только, они что, совсем рехнулись?
0: Я знаю, из-за чего папа сделал это. Я младше, а он уже замучился от проблем со старшей сестрой и братом.
1: По крайней мере, твои хоть глухонемые и не будут на тебя орать.
0: Да, когда отец кричит, его можно понять. Он сходит с ума, что я осталась на второй год. И, видно, считает, что 2 месяца за решеткой помогут мне исправиться. Как бы не так.
1: А все же, нам не о чем жалеть. Правда, Ширли? Было так классно. Спали на пляже, купались, катались по всей округе. Нам есть что вспомнить.
0: Да, было, конечно, здорово. Но стоило ли попадать из-за этого за решетку, а? Я завалила экзамены в 7, 8 и 9 классе. А как могло быть иначе, если я пропускала почти все уроки? Не сдав экзамены в 10 классе, я вообще бросила школу. Мне было 15, когда я познакомилась с Джемми. И хотя родители были против, в 17 мы поженились. Мы оба были еще очень незрелыми, и моя беременность не могла решить наших проблем. Когда у нас родилась дочь Эмбер, дела пошли еще хуже.
2: Ну что, опять с самого утра ты куришь эту гадость?
3: Люблю начать день с сигареты и марихуаны.
2: Да, конечно. Я уже устала, я уже не могу, мне надоела эта жизнь. Я хочу нормальной жизни.
3: А что значит нормальная жизнь, а?
2: А ты не знаешь. Ты не знаешь, что это нормальная жизнь.
3: Ну?
2: Что ну?
3: Ну что такое нормальная жизнь?
2: Без наркотиков.
3: Может быть, для тебя это и нормально? А для меня нет.
2: Шеми, слушай, давай обратимся в консультацию. Может, там тебе помогут, а?
3: Мне и так неплохо. Я не собираюсь время тратить зря.
2: Я тебя прошу, Джемми! Я умоляю тебя!
3: Мне надоела семейная жизнь, Ширли. И почему бы тебе не вернуться к родителям?
2: Слушай, ну как у тебя поворачивается язык говорить?
3: Все, хватит! Забирай свои манатки и вали отсюда.
0: Это событие потрясло меня до глубины души. Найти любовь было главным моим желанием в жизни. Я вышла замуж и этим надеялась решить самый важный для себя вопрос. Я не знала, что любовь состоит в том, чтобы брать и давать. Все, что я знала, было брать. Вскоре муж попросил меня вернуться, и я вернулась. Но он не отказался от наркотиков. Поэтому в 20 лет я развелась с ним. Еще один раз мне не удалось построить близкие отношения с людьми. Но муж не хотел оставаться без меня. Он преследовал меня повсюду.
4: Что ты здесь делаешь?
0: Слушай, Джемми, оставь меня в покое.
4: Я видел, как ты вышла от родителей. Я следил за тобой.
0: Ну и что? Слушай, если ты не перестанешь меня преследовать, я вызову полицию.
4: Ты же моя жена, Ширли.
0: Развелись, Джемми, между нами все кончено.
4: Нет, я сказал, что ты моя жена. Эй, вы, козлы! Это моя жена, и чтобы никто
0: Джемми,
4: с ней не танцевал!
5: Ты немного на себя берешь, парень.
6: Я тебя дам, козлы!
5: Шерли, ты куда-то идешь?
0: Я ухожу отсюда. Он же просто псих.
5: Можно я тебя провожу?
0: Нет, нет, спасибо. Я иду домой.
3: Шерли?
2: Не трогай меня! Не трогай!
3: Дала мне пощечину. Если так, то значит ты никому не достанешься. Получай!
2: Не надо,
3: получай,
2: Джейми!
3: Получай!
2: Не надо!
0: Он душил меня, пока я не потеряла сознание. Но какой-то прохожий защитил меня. После этого муж отстал. Я устроилась на работу уборщицей, и мне выделили квартиру. А по выходным я слонялась по барам. 2 года бесконечной и бессмысленной суеты оставили еще большую пустоту в моем сердце. Я отчаянно искала любви. И, встретив Дэнни, надеялась, что с ним я, наконец, смогу ее обрести.
6: Никогда еще не встречал такой прекрасной женщины, как ты, Ширли. Обожаю тебя. Я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе.
0: И я люблю тебя, Дэнни.
6: Я мечтаю, чтобы мы жили где-нибудь в горах, построили бы хижину и всегда были рядом, и никого вокруг. Только ты и я.
0: И Эмбер.
6: Да, и твоя дочь, конечно. А мои дети могли бы остаться с женой.
0: Дэнни, я устала от ожидания. Я хочу, чтобы мы поженились и жили нормально, как все люди.
6: Обещаю тебе, дорогая, мы поженимся. До сих пор я не разводился из-за детей. А сейчас у меня есть причина, чтобы уйти от жены.
0: Ты это сделаешь, как только у нас родится ребенок?
6: Да, я тебе обещаю. Увидишь.
0: Я поняла, что любовь вне брака — это не сладко. Она не приносит с собой в душу радости и успокоения. Жить, надеясь на бесконечное обещание, постоянно выслушивать всякие оправдания, иметь скандалы с его женой, в этом для меня, конечно, было немного радости. Но я все терпела из любви к Дэнни. В конце концов, застав однажды нас с Дэнни дома, жена сама ушла от него. Я переехала жить к Дэнни, но от этого лучше не стало. Он занялся торговлей наркотиками, и я снова попала в зависимость от них. Целый год он мне обещал завязать с этим грязным делом и жениться на мне. Я не выдержала и ушла. Но однажды я случайно оказалась свободной в середине рабочего дня и, зайдя домой, застала Дэнни с какой-то женщиной. Что тут происходит? Что ты здесь делаешь с моим мужем? Вон из моего дома! Чем это вы занимались, Дэнни? Почему она оказалась у нас дома?
6: Да ничего особенного. Она проходила мимо и просто заглянула к нам на минутку.
0: Неужели? Насколько мне известно, она настоящая наркоманка. Не может быть, чтобы она оказалась здесь случайно. Ты или спишь с ней, или продаешь ей наркотики.
6: Да что ты, Ширли? Я с этим завязал раз и навсегда.
0: Хорошо. Ну, допустим, что все это так. Ну, почему же ты не на работе?
6: Да дела шли вяло. Я взял выходной.
0: Слушай, все твои обещания, когда ты сидел за решеткой, они ничего не стоят, да?
6: Ширли, милая, я люблю тебя, но только тебя одну. Я не изменял тебе, клянусь.
7: Алло.
0: Привет. Это жена Дэнни. Что вы делали в нашей квартире?
7: Покупала несколько доз гашиша.
0: Слушай, я знаю, что мой муж меня обманывает. И я тебя прошу, скажи только честно. Ты спала с ним?
7: Ну, мы встречались несколько раз в гостинице.
0: Сволочь! Я так и знала.
7: Мне очень жаль. Но вы просили сказать правду.
0: Да, я получила по заслугам. Со мной поступили так же, как и я поступила с женой Дэнни. Я позвонила в гостиницу и все проверила. Затем я вернулась домой, быстро собрала самое необходимое и уехала во Флориду к бабушке Эмбер со стороны мужа. Бабушка помогла мне найти работу. Я осталась встречаться с множеством мужчин. В конце концов, я выбрала одного, который не принимал наркотиков. Мы стали жить вместе, но, к несчастью, он так же, как и я, не мог и дня обойтись без бутылки. Вскоре меня за пьянство уволили с работы. Я устроилась в другом месте. И там я познакомилась с женщиной, каких я до этого ни разу в жизни не встречала. Она оказалась рядом и поддержала меня в самую трудную минуту.
8: Ширли, что с тобой, девочка? Что случилось?
0: Да, мой друг вчера напился и чуть не убил меня, представляете?
8: Бедняжка, бедняжка. О, Господи, я надеюсь, ты больше не вернешься к нему.
0: Да что вы, ни в коем случае. Но там остались моя мебель и одежда, мне нужно их как-то забрать.
8: Ну, если ты хочешь, я могу попросить нескольких мужчин из нашей церкви, и они тебе помогут в этом.
0: Да? Знаете, было бы здорово. Я так боюсь его. Эти мужчины, то они клянутся в любви, то вдруг бросаются душить. Оба моих мужа были такими.
8: Они лишены Господа, Ширли.
0: Да, вы правы. А что, вы ходите в церковь?
8: Да. А вы... Вот вы не хотели бы иногда сходить со мной?
0: Не знаю. Помню, в детстве я несколько раз бывала на службе. Правда, с тех пор прошло много лет, но я всегда верила в Бога. Всегда. Я никогда не забывала поблагодарить Его, когда Он выручал меня из беды, как... Например, вчера вечером даже не хочется вспоминать.
8: Но вера в Бога, Ширли, это нечто большее. Это большее, чем понимание и признание того, что Он существует. Ты должна принять Иисуса как своего Спасителя и отдать Ему свою жизнь, следовать Его учению и заповедям.
0: Однажды я взяла дочку, и мы вместе с ней поехали в Мэриленд, в гости к моему бывшему мужу. И в то время, пока я находилась там, он вручил мне повестку в суд, где должно было рассматриваться дело о передаче дочери под его опеку. Совершенно подавленная, я вернулась во Флориду, погрузила мебель в трейлер и приехала в Мэриленд. Я собиралась бороться за Эмбер. Я снова занялась уборкой квартир, но я знала только один способ добыть достаточно денег, чтобы заплатить адвокату — продавать наркотики. Этим я и занялась. В течение целого месяца перед слушанием дела мне не разрешали видеться с ребенком. А слушание длилось 3 дня, 3 долгих мучительных дня. Я и раньше вела сумбурную жизнь. Но после того, как у меня отняли Эмбер, я словно сошла с ума. Я занималась продажей наркотиков. Мне уже было на все наплевать. Иногда, чтобы избежать тяжких сновидений и кошмаров, я не спала целыми ночами. Иногда я среди ночи приходила к маме, ложилась на пол рядом с ее кроватью и тихо-тихо плакала. Она не слышала, как я стонала. О, Господи! Прошу тебя, верни мне мою девочку. Я познакомилась и начала встречаться с человеком, который, чтобы заработать, продавал кокаин. Это был его бизнес. Сам он не употреблял наркотиков. Его интересовали только деньги. А меня после знакомства с ним стал интересовать только кокаин. В это же время Дэнни опять предложил вернуться к нему.
6: Дорогая, я люблю тебя. Ты была лучшим из всего, что я когда-либо встречал в жизни. Давай попробуем еще раз, ладно?
0: Не знаю, Дэнни. Не знаю. Как я смогу доверять тебе после всего, что было?
6: Я больше не занимаюсь наркотиками. Сейчас у меня есть хорошая работа. Я очень хочу, чтобы у нас была семья. Прошу тебя, любимая. Нет никого, кто бы для меня значил столько, сколько ты.
0: Я тоже все еще вспоминаю о тебе. Может быть, мне уже никогда не суждено забыть тебя.
6: Мы совершали ошибки, это правда. Но мы сможем все изменить. Я уверен, что на этот раз у нас получится.
0: Я хотела избавиться от пристрастия к наркотикам и надеялась, что он сможет мне в этом помочь. Но напрасно. Как только Дэнни узнал, что у меня проблемы с наркотиками, он тут же бросил меня. Но я уже была беременна. Невозможно описать словами, что мне пришлось пережить следующие 2 года. Я пыталась освободиться от наркотиков. Лишилась работы и снова жила с родителями. После рождения сына Кенни мы с Дэнни еще раз попытались жить вместе в одном маленьком городке в штате Вирджиния. Но когда он отказал мне видеться с Эмбер, я вернулась в Мэриленд с мужчиной, занимавшимся кокаином.
9: Как рано ты встала?
0: А я и не ложилась.
9: Опять?
0: Мне кажется, я вечером приняла слишком большую дозу. У меня начало колотиться сердце, а руки и ноги совершенно онемели. Я ужасно испугалась.
9: Зачем ты это делаешь, дорогая?
0: Ты же знаешь, я просто не могу остановиться. Если бы ты их не продавал, то я бы смогла завязать.
9: Об этом не может быть и речи. Я не буду тебе больше давать кокаин.
0: Да ты знаешь мою слабость. Если ты меня действительно любишь, то помоги мне. Перестань продавать эту гадость, прошу тебя.
9: Ладно. С 1 января я завязываю.
0: Наступил Новый год, но Джейк так и не бросил торговать наркотиками, поэтому мне пришлось уйти от него. Немного времени спустя я случайно столкнулась в магазине с одним мужчиной, которого когда-то обслуживала. Он спросил, нельзя ли было ему однажды вечером прийти ко мне в гости. Я думала, что знала, что ему было нужно, но я ошиблась.
5: Как у тебя дела, Ширли?
0: Да хуже и не бывает. Садись. Хочешь выпить?
5: Нет, спасибо. Я больше не пью. Я пришел к тебе, Ширли, чтобы рассказать о Боге, о том, как Он изменил мою жизнь.
0: О, Боже, да ты действительно стал другим, изменился.
5: Это возможно и для тебя, Ширли. Ты ничего не сможешь без Иисуса Христа. Он так тебя любит, что умер за тебя, чтобы искупить все твои грехи и дать тебе право соединиться с Богом.
0: Но я же верю в Бога. Каждый вечер я прошу Его простить, если чем-то оскорбила Его.
5: Самое большое оскорбление для Бога — это не принимать Его Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Он умер за тебя, Ширли. Вот как Он любит тебя. В Библии говорится, в послании к Римлянам, глава 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог любит и тебя, Ширли.
0: Мне кажется, я всегда это чувствовала, даже если и не заслуживала этого.
5: Никто этого не достоин. Бог говорит, что мы все грешники.
0: Да. Из своего собственного опыта я знаю, что это правда.
5: Позволь мне показать кое-что тебе.
0: Угу.
5: Это... Где же это? А, вот. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 и 17. Сказано вот как. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Райн, ты действительно серьезно к этому относишься?
5: Конечно. Это для меня самое главное в жизни. Кстати, Ширли, ты говорила, что твои родители глухонемые, так?
0: Да.
5: И что из-за этого ты не могла общаться по-другому, кроме языка жестов и символов. А разве ты не видишь, что Бог все время пытался говорить с тобой именно таким же способом, на языке жестов и символов, символов своей любви к тебе?
0: Но я оставалась глуха к его призывам и не могла дождаться, пока он уйдет. А когда Райан с женой зашел за мной, чтобы вместе пойти в церковь, я не открыла им двери. Потом я все-таки развелась с Дэнни и вернулась во Флориду. Я жила у сестры и искала работу. Никогда я еще так не молилась, как в тот месяц. Во-первых, я молилась ради работы, а во-вторых, ради моей сестры, которая попала в больницу. она выздоровела, а я нашла работу, и моя вера в Бога окрепла. Через несколько дней после того, как я сняла квартиру и переехала туда от сестры, я встала на колени и обратилась к Господу с молитвой. «Иисус, я верю в то, что ты Сын Божий, и что ты умер за меня. Я знаю, на моей душе много грехов. Прошу тебя, прости мои прегрешения и войди в мое сердце. Боже, я не могу найти свой будильник. Вчера я договорилась с одной женщиной в прачечной пойти вместе в церковь. Прошу тебя, разбуди меня и моего сына Келли вовремя, чтобы мы не опоздали на службу. Благодарю тебя. Аминь». Я не помню всего, что говорил священник, но мне было очень хорошо. Каким-то образом я знала, что теперь у меня есть надежда.
8: Ну, как тебе служба, Ширли?
0: Знаете, мне очень понравилось. Все были дружелюбные и выглядели такими счастливыми.
8: Если хотите, мы будем каждую неделю ходить туда вместе.
0: Я не против, Джун. Оковы пали с меня. Но как это произошло, я даже и не заметила. Вскоре я перестала ругаться, но курить я еще продолжала до того дня, когда во время занятия по изучению Библии друзья показали мне стих 16 из первого послания к Коринфянам, глава 3. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» После этого, желая угодить Богу, я бросила курить. Но иногда я еще выпивала. Однажды, на одном из следующих занятий по изучению Библии, Бог еще более открыл мне свою истину.
10: Бог хочет, чтобы мы жили праведно. Мы не должны быть как те, кто в миру и не знает Господа. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, глава 6, стих 9 и 11. «Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были и некоторые из вас, но омылись, освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Кто хочет прочитать стих 19 и 20?
0: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Я расплакалась тогда прямо при всех, но мне уже было все равно. Я вернулась домой и рассталась со своим любовником. С той минуты я не изменяла Божьим заповедям. Через год я вышла замуж за одного верующего, его звали Тим. А еще несколько месяцев спустя Бог вернул к нам мою дочь Эмбер, и сейчас она спасена. Бог подарил нам еще двоих сыновей. Таким образом, у нас в семье сейчас всего четверо детей. Дорогие мои, если вы боретесь с грехом, Иисус может вас освободить. В послании к Римлянам, глава 8, стих 2 сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

Друзья, Бог может изменить и вашу жизнь. Господь нелицеприятен, и Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы не доверились Господу Иисусу Христу, как вашему Спасителю, почему бы это не сделать сейчас? –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Мы продолжаем размышления, начатое в прошлых передачах. Хочу напомнить, что 2 недели тому назад мы говорили о психологических трудностях на пути познания истины. Мы дошли до самозащитных механизмов, которые призваны защищать нашу психику от тревог и ранений, и остановились на них. Сегодня мы рассмотрим эти защитные механизмы повнимательней. И я уверен, что сегодня многие из вас увидят свои собственные механизмы, которые стоит распознать и отложить. Ведь они, как я уже говорил в прошлой передаче, преграждают нам путь к истине. Зигмунд Фрейд проанализировал ряд механизмов самозащиты. Об этом мы говорили в прошлой передаче. К этим механизмам, в частности, относятся, во-первых, вытеснение. Это главный механизм. Подавление, исключение из сознания импульса, возбуждающего напряжение и тревогу. Пример. Исключение из сознания нежелательной информации. Человек, так сказать, честно забывает, скажем, о своем некрасивом поступке. Другой механизм – это проекция. Это бессознательное приписывание другому своих чувств и влечений. Пример. Муж приписывает своей жене собственные стремления, противоречащие его моральному сознанию, и в результате подозревает ее в измене. У мужа желание завести любовницу, но не сознаваясь себе в этом, он пускает в ход защитный механизм – проекцию и обвиняет жену в измене. Следующий механизм – рационализация. Это самообман, попытка рационально обосновать абсурдный импульс или идею в интересах бессознательной стороны нашей личности. В качестве примера можно привести следующую типичную ситуацию. У несимпатичного нам человека мы без особого труда находим уйму недостатков, которые, так сказать, вполне оправдывают нашу неприязнь к нему. Но в действительности нам сначала этот человек чем-то не понравился, и лишь затем мы находим у него столько много недостатков. Другой защитный механизм – замещение. Это бессознательная переориентация чувств или импульса с недоступного объекта на другой, более доступный. Пример. Нас обидел начальник, которому мы не рискуем резко ответить. Вернувшись домой, мы заместительно хамим своим ближним. Защитные механизмы – это механизмы, которые защищают наше чувство собственного достоинства, обеспечивают нам самоуважение. Но в действительности эти механизмы проявляют себя как стандартные приемы круговой, или, иначе говоря, глухой самообороны нашего самолюбия, нашего эгоистичного «я». Самообороны, замыкающие нас в самих себе и отгораживающие нас как от окружающего мира, так и особенно от других людей. Но если мы знаем, как работает эта самозащита нашего эгоистического «я», которая может очень сильно мешать нам в понимании и мира, и самих себя, и других людей, то мы вполне можем противопоставить ее затемняющему наш разум действию. Противоположное, просветляющее действие нашего разума – это действие психологического и, что особенно важно для христиан, духовного самоанализа, задача которого – душевное и духовное самовоспитание.
Слава Богу, что уже некоторое время существуют превосходные программы, разработанные для душевного и духовного возрастания, как для христиан, так и для неверующих людей. Сейчас я приведу два развернутых примера, в которых показаны действия некоторых защитных механизмов и пути духовного преодолевания этих действий. Первый пример посвящен замещению, но затем я объясню разницу между механизмом проекции и замещения. Во втором примере мы рассмотрим механизм вытеснения. Существует древнеримская поговорка: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Смысл этой поговорки таков: излишняя горячность в споре выдает неправоту человека. Каково происхождение этой поговорки? Ее истоком является одно из сатирических сочинений древнегреческого писателя Лукиана, в котором описывается спор верховного языческого бога Зевса, или иначе говоря Юпитера, с героем-титаном Прометеем. Когда по ходу спора Юпитер, будучи не в силах убедить Прометея в своей правоте, в гневе хватается за одну из своих громовых стрел молний, чтобы испепелить Прометея, тот как раз и произносит эти слова: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Вопрос: на кого сердился Юпитер, когда ему казалось, что он сердится на Прометея? Первый и наиболее очевидный ответ на этот вопрос – Юпитер сердился на Прометея. Но этот ответ не является исчерпывающим. Юпитер сердился не только и не столько на Прометея, сколько на самого себя, на свою беспомощность в споре. Очень часто сходным образом обстоит дело и с нами. Часто, когда нам кажется, мы сердимся на других людей, мы на самом деле сердимся на самих себя. Наш гнев, который мы направляем на других людей, очень часто представляет собой нечто иное, как более или менее удобную для неосознаваемой стороны деятельности нашей личности переориентацию. Переориентацию нашего недовольства собой. Быть недовольным самим собой по тому или иному поводу – это очень часто неприятное, даже мучительное чувство, поскольку оно связано с ощущением собственного недостоинства, собственной ущербности, собственной неполноценности или собственной вины и так далее. У датского художника-карикатуриста Херлуфа Бетструпа есть такая последовательность рисунков, как бы отдельных кадров мультфильма или комикса. На первом рисунке изображено, как начальник кричит и топает ногами на своего подчиненного. Короче, всячески унижает его. Тот вынужден все терпеть, не возражая. С начальством не поспоришь. Но агрессия начальника, естественно, вызывает встречное агрессивное движение в душе подчиненного. В нем вскипает и накапливается сгусток энергии встречной агрессии, которую данный подчиненный не может разрядить по адресу, то есть не может обратить на своего начальника. С тем он и выходит из начальнического кабинета. В душе у него кипит, он унижен и возмущен поведением своего шефа, а также, что для него, видимо, менее заметно, он недоволен собой, ибо ущемлено его чувство собственного достоинства. Его унизили, а он оказался не способен постоять за себя. И он испытывает чувство вины перед самим собой. Он провинился перед своим внутренним, сокровенным, горделивым «я». Далее события развиваются таким образом. Разозленный, нахмуренный подчиненный выходит на улицу, видимо, с целью прогуляться и снять психологическое напряжение. Приходит в парк, садится на скамейку. Вскоре на ту же скамейку подсаживается подросток с радиоприемником, из которого несется оглушительная молодежная танцевальная музыка. Наш герой требует сделать музыку потише. Тот возражает. Вспыхивает перепалка, в ходе которой наш герой, он старше и сильнее, с наслаждением дает подростку хорошую оплеуху, и это, видно по рисунку, сразу же успокаивает его. Он разрядился. Он-то разрядился, а подросток, в свою очередь, зарядился.
зарядился энергией гнева, энергией возмущения, агрессивной энергией. Обиженный и нахмуренный подросток вскакивает со скамейки и быстрым шагом уходит. Вскоре ему под ноги подворачивается весело и беззаботно бегущая маленькая собачонка, очень дружелюбно настроенная по отношению к окружающему миру. Это видно по ее внешнему виду, улыбчивая мордашка, задранный хвостик. Итак, подворачивается она под ноги нашему озлобленному подростку, и он в сердцах дает ей хорошего пинка. Эстафета агрессии в очередной раз передана. Подросток разрядился, а дотоле милая собачонка зарядилась и перестала быть милой. И вот нахмуренная, заряженная собачонка мчится по аллее, а навстречу ей идет во вполне благодушном настроении первоисточник зла в этой истории, начальник, который распек своего подчиненного. И наша собачонка с наслаждением впивается в икру начальника, разряжается и бежит дальше, опять весело виляя хвостиком и дружелюбно оглядывая окрестности. Вот такая эстафета зла, которая замкнулась в кольцо. Кстати сказать, и в действительности, в нашей повседневной жизни зло очень часто закольцовывается, обращается в конечном счете само на себя. Это заметил уже Августин Аврелий в V веке. «Зло, — писал он, — содержит в себе свое самонаказание, содержит в себе источник самонаказания». Повторяю, недовольство самим собой очень часто сопровождается чувством вины, которое мы малодушно стремимся переложить на других людей. Короче говоря, защитный механизм замещения пускается в ход, когда со стороны была нанесена душевная рана, вследствие чего мы чувствуем себя подавленно, угнетенно и неполноценно. Но так как по определенным причинам наш заряд агрессии мы не можем выплеснуть обратно по адресу, на того, кто нам причинил боль, мы бессознательно ищем замену и выпаливаем на нее наш полный заряд агрессии. Другой механизм, механизм самозащиты под названием проекция, его нередко путают с механизмом замещения, о котором мы только что говорили. Но проекция отличается от замещения тем, что нас гнетет не кто-то, а наше собственное «я». Другой во мне привычен, как домашняя мебель. Тогда и приходит искушение в ком-то другом вне себя отыскать равную своей вине долю зла. Получается, что мы преуменьшаем свои грехи и в той же степени преувеличиваем вину других. Болезненность и острота восприятия нами чужих грехов очень часто представляет собой не что иное, как реакцию на наши собственные грехи. Я как бы избавляюсь от своих грехов, но на другом человеке. Когда я негодую на другого человека за его грехи, особенно за такие его грехи, к которым я сам чувствую внутреннюю склонность, я как бы избавляюсь от своих собственных грехов. Осудив эти грехи в другом человеке, я как бы получаю индульгенцию для себя, какого-то рода прощение хотя бы мысленного своего греха подобного рода. И с тем большим пафосом и энергией я осуждаю чужие грехи, тем больше я сержусь на другого человека, чем больше я сам внутренне в своем бессознательном склонен к грехам подобного рода. Я ошибочно верю в то, что моя борьба с моим грехом будет успешна, если я буду воевать с этим грехом в других людях. И если мы читаем, как Иисус говорит нам: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить», то можно заметить, что это высказывание не в последнюю очередь касается этого защитного механизма проекта.

есть вот что. Даже если я прав в своем гневе, я могу доказать свою правоту различными способами. Билли Грэм пишет в этой связи следующее. «Библия не запрещает нам испытывать недовольство, но дает два рычага власти над ним. Первый – это очистить гнев от горечи, злости и ненависти. Второй же – это ежедневно следить за своими чувствами, особенно чувствами неприязненными. Есть старая латинская поговорка, — говорит он, — тот, кто ложится спать в гневе, делит постель с дьяволом. Конечно, многое в жизни раздражает, но не забывайте, отрицательные эмоции могут стать лазейкой для сатаны, который стремится овладеть нашими чувствами. Нужно, как говорится, учиться властвовать собою. «Солнце да не зайдет во гневе вашем», — пишет апостол Павел. А апостол Иаков обращается к нам с такими словами. «Всякий человек да будет скор на слышанье, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». Но вот и пришло время для маленькой музыкальной паузы, и мы это и сделаем.

Вы слушаете программу «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». Уважаемые наши радиослушатели, сегодня мы продолжаем размышлять над темой, которая называется «Трудности на пути познания истины». До музыкальной паузы мы рассмотрели защитные механизмы, такие как замещение и проекция. Теперь мы займемся защитным механизмом вытеснения. Митрополит Антоний Сурожский в одной из своих радиобесед рассказал очень поучительную историю, и я хочу ее вам представить. Встречает митрополит Антоний, он, правда, тогда еще не был митрополитом, но уже был священником. Так вот, встречает он своего давнего знакомого, молодого мужчину, которого он знал еще ребенком. Этот ребенок рос в очень добропорядочной православной семье, и сам этот мальчик верил в Бога, как его учили в семье и школе. Дело происходило в дореволюционной России, когда школьным учителям еще не вменялась в обязанность борьба с Богом. Итак, встретились они, разговорились, и вот в ходе беседы этот человек, среди прочего, по какому-то поводу, затронутому в разговоре, говорит Антонию, что он уже давно утратил веру в Бога. Будущий митрополит не стал заострять внимание своего собеседника на этой его реплике. Разговор продолжался. Но уже в конце беседы, перед расставанием, Антоний тоже как бы между делом посоветовал своему собеседнику попробовать на досуге вспомнить, что явилось непосредственным толчком к тому, что он утратил веру в Бога. Собеседник ему на это отвечает, что он вряд ли сможет вспомнить это начальное событие, этот толчок к утрате.

веры, поскольку эта утрата происходила постепенно и незаметно, как бы само собой и в продолжении длительного времени. Вполне возможно, что этого начального события в собственном смысле слова, которое знаменовало начало его отхода от Бога, вовсе и не было. «А ты все-таки попробуй вспомнить, — говорит ему Антоний, — попробуй вспомнить, когда тебе стало выгодно не верить в Бога». Тот пожал плечами, мол, дело безнадежное, но все же пообещал попробовать вспомнить начало своего отхода от веры в Бога. На том и расстались. Прошло несколько лет. Встречаются они опять, и Антоний с первого же взгляда видит, что в этом человеке произошла какая-то очень важная перемена. В прошлую их встречу перед ним стоял, хотя и молодой, но уже как-то веловятый человек. Человек, разочарованный в жизни, в людях, в Боге, без искры в глазах, опустошенный и преждевременно душевно постаревший человек. Теперь же перед ним находился по внешности тот же самый, а по сути совершенно иной человек, собранный, с живым взором и, несмотря на прошедшие несколько лет со времени их последней встречи, буквально помолодевший человек, душой помолодевший. Это было видно в его взгляде, движениях, во всем его внешнем облике. «Что с тобой произошло?» — спрашивает Антоний. «Я опять обрел веру в Бога», — отвечает тот. «Как это случилось?» — задает очередной вопрос Антоний. И тот напоминает ему их прошлую встречу и разговор. «Помнишь, ты посоветовал мне попробовать вспомнить, когда мне стало выгодно не верить в Бога?» «Я сам, — продолжает этот человек, — не думал сначала, что меня так заденет этот твой совет. Но совершенно неожиданно для себя я стал все чаще вспоминать его. Я стал постепенно прокручивать в памяти свою жизнь назад, стал искать ответ на этот вопрос. А действительно, какое же событие в моем прошлом, если оно, это событие на самом деле было, явилось толчком к утрате моей детской веры? И я довспоминался. Я вспомнил, что такое яркое и очень значимое для меня тогда событие действительно случилось в моем детстве. Причем это событие я потом напрочь забыл». И дальше этот человек поведал вот что. Когда он был маленьким мальчиком, он действительно верил в Бога, как его учили взрослые. Он доверял тому, что они говорили ему о Боге, доверял без рассуждений. Он, как и окружающие его, соблюдал все православные церковные обряды. Образцовость во внешних проявлениях веры поощрялась, и он стремился к поощрениям. По воскресеньям они ходили всей семьей на службу в свою приходскую церковь. Перед этой церковью всегда сидели, собирая подаяния, нищие, и среди них один слепой. Именно этому нищему наш мальчик всегда клал в его чашку для подаяний копеечку, которую ему предварительно выдавали для этой цели родители. В их походах в церковь именно этот момент, момент положения копеечки в чашку нищего, нравился ему больше всего, поскольку именно в этот момент он ощущал себя в центре всеобщего восхищенного внимания. Во всяком случае, ему казалось, что он заслуживает восхищения, и что им действительно восхищаются. Так продолжалось довольно-таки долго. Мальчик рос, родители любили его, дарили игрушки. Наконец, он перерос игрушки, вошел в такой возраст, когда ему захотелось иметь велосипед. Но тогда велосипеды стоили дорого, а его родители, хотя и не были бедны, но и не были настолько состоятельны, чтобы сразу купить ему велосипед. Поэтому, когда он завел речь о велосипеде, они сказали ему: «Что ж, начинай постепенно копить деньги на велосипед. Мы тебе будем давать столько-то копеек каждую неделю специально для этой цели. Складывай их в копилку. Постепенно накопишь нужную сумму». Так дело и пошло. Причем, чем больше накапливалась сумма, тем все более страстно ему хотелось заполучить желанную вещь. Он вынимал деньги из копилки и пересчитывал их. Оставалось набрать еще немного. Где взять недостающие деньги? Мучительно раздумывал он. И сообразил. А, копеечки-то!
которые он каждое воскресенье и каждый церковный праздник подавал нищему, и вместо того, чтобы положить очередную копеечку в чашку нищего, он стал лишь делать вид, что он кладет ее, а приходя домой, присоединял ее к своим сбережениям. И, наконец, осталось накопить совсем чуть-чуть, буквально несколько копеек. Желание во что бы то ни стало и как можно скорее заполучить велосипед стало непереносимым. И вот тут как тут мысль. В следующий поход в церковь не только не положить в чашечку слепого копеечку, но более того, незаметно взять из его чашечки несколько недостающих копеек, украсть их и, наконец, купить вожделенную вещь. И он сделал это, обокрал слепого нищего и купил велосипед. После того, как это произошло, его некоторое время мучила совесть. Но время шло, и совесть его мучила все меньше и меньше. Она его мучила все меньше и меньше потому, что начала убывать его детская вера в Бога. Ко времени отрочества он уже полностью утратил веру в Бога и совершенно забыл о своем воровстве. Вором-профессионалом он, к счастью, не стал, но он стал неверующим. А о своем позорном поступке он не вспоминал до тех пор, пока Антоний не посоветовал ему вспомнить, когда ему стало выгодно не верить в Бога. И когда он все-таки вспомнил, как, при каких обстоятельствах начался этот отход от Бога, он искренне от всего сердца покаялся пред Богом и вернулся к Нему. Он вновь обрел веру. Но эта вера уже не была детской, не была наивной. Это была сознательная вера взрослого человека. Он ясно понял, что его неверие было ничем иным, как ложной и губительной для его души самозащитой от укоров совести, которые бескомпромиссно указывали на его грех и на необходимость исповедания и изглаживания этого греха. Возвратимся к доктрине Фрейда. В результате своих исследований он пришел к выводу, что человеческая личность состоит из трех компонентов, о которых мы поговорим в следующей передаче. На этом я хочу закончить сегодняшние размышления о теме механизмов самозащиты, которые преграждают нам путь к познанию истины. Я прощаюсь с вами. У микрофона был Виталий Кливер. Пусть Бог благословит вас и всего вам наилучшего.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы».
1: В сегодняшней передаче прозвучит беседа с тем самым животным, благодаря которому жители Крайнего Севера обеспечены прекрасным видом транспорта. Догадались, кто это? Подсказываю. У этого северного животного есть ветвистые рога,

0: Здравствуй, северный олень.
1: Добрый день.
0: Что ты делал целый день?
1: Целый день я в снегу копался, ягелем питался.
0: Ягель — это такое растение?
1: Да, ягель — это лишайник.
0: Вроде мха?
1: Да, здесь в тундре его много растет. Целые пастбища ягеля.
0: И вы, олени, любите его есть?
1: Конечно. Зимой это почти единственная наша пища. А точнее, мы здесь, в Заполярье, 9 месяцев в году этим лишайником лишь питаемся.
0: Ах, вот как!
1: Да, без него мы, северные олени, не могли бы тут на севере жить. А он, ягель, без нас не мог бы тоже существовать.
0: Вы без него бы не смогли, а он без вас не сможет?
1: Ну да, поясню. Мы, олени, едим верхушки этого лишайника. Слой его на земле становится тоньше. И благодаря этому он и растет.
0: А если бы олени не ели ягеля, он покрыл бы землю толстым слоем?
1: Да, но в таком случае ягель больше не растет. Он отмирает, и его место занимает мох, который мы, олени, есть не можем.
0: Ах, вот оно что! Значит, поедая ягель, вы поддерживаете его жизнь?
1: Да, а он поддерживает нашу жизнь здесь, в Заполярье.
0: Здорово!
1: Да, такая взаимосвязь была предусмотрена Творцом природы.
0: Это верно.
1: Да, Создатель научил меня ягель зимой из-под снега добывать. Иногда приходится для этого почти метровую толщу снега раскопать. Сам при этом чуть не весь снег зарываюсь, а все же до пищи своей добираюсь. И притом знаю, где копать. Чутье мне особое дано. Зря я снег разрывать не стану.
0: Молодец, олень. А чем же ты копаешь?
1: Передними ногами. Слава богу, он мне подходящий для этого копыта дал.
0: Подходящие копыта для рытья снега?
1: Да. Вот посмотри, какие они у меня широкие, с острыми краями и вогнутые, как совок.

0: Действительно, для копания в снегу копыта у тебя подходящие.
1: Да, и не только копыта.
0: А что еще?
1: Как ты думаешь, если бы, к примеру, корова стала у нас в тундре выгрызать ягель из-под снега, что бы с ней случилось?
0: Корова? Если бы она стала в снегу копаться, она бы нос отморозила.
1: Ха-ха, вот это верно. А я, северный олень, не боюсь нос отморозить. Видишь, почему?
0: Потому что твой нос плотной волосяной подушкой покрыт.
1: Точно.
0: Наверное, мех у тебя теплый, северный олень.
1: А ты как думаешь? Я ведь не только летом, но и зимой все время свое провожу на свежем воздухе.
0: А разве для домашних северных оленей не устраивают стойла?
1: Нет, я ведь животное домашнее, но при этом бездомное.
0: Ты животное домашнее, но бездомное? Жалко тебя, северный олень.
1: Что поделаешь, заставили нас люди их возить. Запрягают, ездят на нас. Они дали нам ни укрытия от непогоды, ни запасов кормов, ни надежной защиты от волков.
0: Вот оно что.
1: Ну и ладно, не надо. Сами себя прокормим. Да и к лютым полярным морозам мы привычны.
0: Скажи, олень, а какие у вас зимой в Заполярье морозы?
1: Какие? 50-градусные морозы бывают. Да при этом еще злые ветры задувают.
0: Да, зимой в Заполярье трудно.
1: А нам и при такой погоде уютно.
0: Вам уютно на морозе, на ветру?
1: Да, привычно. Я ведь и родился не в жару. Появился-то на свет я не в теплом коровнике, а в весеннем сугробе.
0: Правда?
1: Ну да. Олениха мама тщательно вылизала меня, новорожденного, чтоб я не заледенел, а на другой день я уже умел хорошо бегать по тундре.
0: Интересно. Северный олень, вот у тебя копыта широкие. Это, наверное, тебе помогает по снегу бегать и не проваливаться?
1: Конечно. Поэтому Творец и сделал мои копыта более широкими, чем у других оленей, не живущих в тундре.
0: А шубу твою сделал более теплой, чем у них?
1: Верно. Да, шуба у меня отличная, очень теплая. Если хочешь знать, волоски ее полые внутри.
0: Каждый волосок твоего меха внутри пустой?
1: Да, вернее, воздухом заполненный. А воздух очень хороший теплоизолятор.
0: Это точно. Да, разумно мех твоей шубы сделан.
1: Конечно, разумно. Притом зимой кончики волосков моей шубы как бы разбухают, утолщаются, и она становится непроницаемой для свирепых северных ветров.
0: И это предусмотрено?
1: Да, таким прекрасным мехом меня мой создатель снабдил. Специалисты говорят, что мех северных оленей раза в три теплее беличьего меха.
0: Ваш мех почти в три раза теплее беличьего? Интересно. Ну да, белка же в дупле зимой прячется. А вы, северные олени, Всю зиму от морозов и ледяных ветров укрыва не имеете.
1: Правильно. Вот поэтому Творец нас в более теплую шубу и одел.
0: Скажи, северный олень, а твоя летняя одежда отличается от зимней?
1: Конечно. Летом мех мой намного короче и мягче.
0: А к зиме он отрастает?
1: Да, к зиме мой мех отрастает, становится длинным, в особенности на шее. Там вроде грива образуется, вниз свисающая.
0: Эта грива твою шею и грудь от холода защищает?
1: Конечно.
0: И все же удивляюсь я, северный олень, как это ты зимой не мерзнешь? Ведь твой организм охлаждается не только извне, морозным воздухом, но также изнутри, мороженой пищей, которую ты глотаешь.
1: А знаешь почему?
0: Почему?
1: А потому, что у меня не только снаружи, но и внутри специальная теплоизоляция есть.
0: Снаружи мех твой тебя от холода защищает. А внутри что?
1: А внутри жир. Слой жира окутывает мои почки и другие внутренние органы.
0: Ах, вот как! Да, жир тоже хороший теплоизолятор.
1: То-то и оно! Так что зимой я могу вполне спокойно заледенелым ягелем питаться.
0: Отлично!
1: Да... Я в мороз мороженую пищу из-под снега добываю, килограмма эдак 2 съедаю, и притом не замерзаю.
0: Скажи, северный олень, а ноги у тебя тоже не мерзнут? Я вижу, на ногах-то у тебя мех очень коротенький.
1: Верно приметила. Ноги мои зимой охлаждаются до температуры по Цельсию ниже 10 градусов тепла.
0: Что? Температура твоих ног зимой бывает ниже плюс 10 градусов? Удивительно. Как ты только ноги при этом не протягиваешь?
1: А ты об этом спроси биохимиков. Они лучше тебе объяснят. Они говорят... Секрет в химических свойствах моих живых тканей.
0: Интересно.
1: Да, и еще вот что интересно. У нас, у северных оленей, есть дополнительная 1/3 легкого.
0: У вас есть дополнительная доля легкого? Да что ты говоришь?
1: Да. У других парнокопытных зверей 2 легких, а у нас вроде бы 3.
0: А зачем это? А, вы, северные олени, по снегу быстро бегаете. Это тяжело. И 3-е легкое вам, наверное, помогает?
1: Нет, совсем не в этом дело, девочка. Это вам, людям, нужно вдыхать в 10-14 раз больше кислорода, когда вы бежите.
0: А оленям?
1: А мы, северные олени, хотя бегаем быстрее людей, потребляем во время бега всего в 7 раз больше кислорода, чем в состоянии покоя.
0: Вот оно что! А с какой скоростью вы бегаете?
1: Это смотря на какое расстояние. В упряжке я пробегаю 1 километр за 1.5 минуты.
0: То есть тогда ты бежишь со скоростью 40 километров в час?
1: Да. Или вот, например, в упряжке с другим оленем мы возим ездока в санях на 8 километров. И мы пробегаем это расстояние за 14 минут.
0: В этом случае ваша скорость...
1: 34 километра в час.
0: С скорость эта неплохая, если учесть, что вы бежите по снегу, по мерзлому неровному грунту.
1: Верно говоришь. По такому грунту мы, северные олени, бегаем лучше лошадей и собак.

0: Молодцы. Выносливые вы, наверное, очень.
1: Да, выносливые. Сердцу оленему приходится большую работу выполнять.
0: Сердцу?
1: Да. Недаром в сердце северного оленя находится кость.
0: Что-что? В сердце у тебя кость?
1: А как же? Творец предвидел, что моему сердцу придется выполнять огромную работу, и он поместил в него кость, дополнительную опору.
0: Надо же как! Кость для укрепления сердца.
1: Да, она там нужна.
0: Ну что ж, тогда хорошо. Самое главное, чтобы, как говорят, камень на сердце не лежал. Это не в прямом смысле, конечно.
1: А, то есть, чтобы горе печали не было.
0: Вот именно. Итак, насчет сердца твоего, мне все ясно, северный олень. А вот насчет легкого пока что...
1: Пока что не все понятно.
0: Нет. Ты, северный олень, сказал, что у тебя дополнительная третья доля легкого имеется. Интересно, зачем она нужна?
1: Зачем нам, северным оленям, третье легкое? А оно нам дано Создателем именно потому, что мы северные.
0: Потому что вы северные?
1: Конечно. Это дополнительная печка, согревающая нас изнутри. Ведь в легких млекопитающих при окислении жиров выделяется тепло.
0: Ага, теперь ясно. Ну а лишнее тепло вам, северным оленям, при 50 градусам морозе, конечно, не помешает.
1: Конечно. Тепло в зимнюю стужу очень даже нужно. В особенности, когда крыши над головой не имеешь.
0: Да, интересный ты зверь, северный олень. Необычный, от всех оленей отличный, к сильным морозам привычный. Большое спасибо тебе за эту беседу. А теперь мне пора домой отправляться.
1: Ну что ж, давай прощаться.
0: Давай. До свидания, северный олень. Счастливо тебе здесь в холодной тундре оставаться.
1: А тебе счастливо домой добраться.
0: Всего хорошего.
2: Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь северных оленей? Наверное, видели. Если не на воле, то хотя бы в зоопарке. А если не в зоопарке, то на фотографии или на рисунке. Помните, сказочного Деда Мороза часто изображают в санях, запряженных северными оленями. Но самое интересное то, что северный олень совсем не боится мороза, не сказочного, а настоящего 50-градусного. Как мы только что слышали, именно такие суровые морозы бывают зимой в Заполярье, где северные олени обитают. Круглый год северные олени обходятся без жилища. Они бегают, спят и питаются на открытом воздухе, даже в самую свирепую стужу. И чувствуют себя при этом вполне хорошо, потому что их организм прекрасно приспособлен к северному полярному климату. Помните, в какую теплую шубу они одеты? Причем, как мы слышали, к зиме их мех отрастает, становится длиннее. Кончики волосков утолщаются, что делает их шубу более теплой и ветронепроницаемой. Для дополнительного обогрева северный олень также снабжен еще одной третьей долей легкого, которой нет у оленей других видов. А чтобы северный олень не замерз изнутри, питаясь мороженой пищей, некоторые его внутренние органы покрыты теплоизолирующим слоем жира. Слышали сегодня мы, что широкие копыта северного оленя как раз хороши для бега по заснеженной тундре и для выкапывания из-под снега обледеневшего лишайника. И чтобы оленей нос не замерз во время питания таким подножным кормом, его нос покрыт плотной волосяной подушкой. Только благодаря всему этому северный олень и может жить в условиях северного Заполярья, где многие другие животные погибли бы. Ученые-натуралисты говорят, что северный олень – олень своеобразный, что он сильно отличается от оленей других видов. И отличается он именно своей прекрасной приспособленностью к суровому морозному климату. Чем объясняется эта приспособленность? Теория эволюции учит, что северные олени приспособились к холодам Заполярья постепенно, на протяжении многих тысяч лет. Согласно их теории, случайные изменения в организмах оленей передавались по наследству и закреплялись в результате естественного отбора, при котором среди оленей, по каким-то причинам переселившихся на север, выживали более приспособленные к морозному климату. Таким образом, из поколения в поколение якобы накапливались в организмах оленей качества, необходимые для жизни на севере, и в конце концов превратились они в северных оленей, сильно отличающихся от оленей других видов. Но если такой эволюционный процесс на самом деле постепенно осуществлялся, в результате его должно было бы появиться большое число промежуточных видов оленей, то есть занимающих промежуточные ступени в развитии, от оленей более южных широт до северных оленей. Однако таких промежуточных видов не существует. Вот почему ученые и заявляют, что родственные связи северного оленя с другими оленями неясны. И вот почему объяснения теории эволюции нельзя считать удовлетворительными. Кто же так разумно, так рационально приспособил северного оленя к полярным условиям? Не говорит ли нам эта рациональность и разумность о его разумном создателе, о Боге-творце, который о нем позаботился?

Дорогие друзья, в первой части сегодняшней программы говорилось о жизни северных оленей. В Заполярье люди используют северных оленей как домашних животных, навьючивают их, ездят на них верхом, запрягают в сани. Кроме того, из шкур северных оленей делают теплые шубы, меховые шапки, замшу. Северный олень дает людям мясо и молоко. В тундре, во многих районах тайги, это незаменимое животное. Еще менее 100 лет назад северный олень почти полностью обеспечивал существование человека на Крайнем Севере. Однако, как мы слышали, люди, научившись использовать северных оленей для своих благ, сами не дали им по существу ничего. Ни запасов кормов, ни жилищ для укрытия от ветра и стужи, ни надежной защиты от волков. К сожалению, примерно так же люди иногда относятся и к своим собратьям. В этом случае бывает справедливым древнее латинское изречение «Homo homini lupus est» — «человек человеку волк». Ни к таким отношениям между людьми призывает Евангелие Иисуса Христа. Христос учит человеколюбию, милосердию, справедливому отношению к людям. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, говорит Христос. Апостол Иаков также учит подлинному человеколюбию, призывает обеспечить одеждой и пропитанием тех, кто в них нуждается. Если брат или сестра, сказано у Якова, наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Преображающая сила Христа удаляет из сердец наших ненависть к людям, помогает исполнять его заповеди любви. Эту силу, это обновление сердца, Христос дарует тем, кто искренне обращается к Нему с молитвой.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Ну а если дни приходят, дни уходят, год пройдет, и два, и пять, каждый в этом хороводе может надолго устать. Если день забот не в меру приготовит мне и вам, будем с искренней верой приходить к Христа ногам. Если верим, Бог поможет, подкрепит в тяжелый час. Если верим, Бог умножит благодать свою для нас. Ну а если веры нету, а заботам нет конца, это верная примета, мы оставили отца.

Претерпевшим. Жаркий солнечный день над вершиной горы ярким светом светило, сияло, но какая-то сила сильнее жары здесь толпу любопытных собрала. Их зрелище цирка сюда привлекло, и не праздник они здесь встречают, здесь они совершают ужасное зло, это люди Христа распинают. Не опасный преступник, ни вор, ни злодей здесь стоит пред толпою народа. Столько сделал добра и для этих людей, он приносит ей мир и свободу. Сколько раз вот такой большой толпой жаждой слушать его окружали, а сегодня сердца их горели злобой, это люди Христа распинали. Он на землю пришел, чтобы руки любви протянуть изнемогшему люду, а они со звериной жаждой крови собрались сюда отовсюду. Эти руки любви исцеленья несли, эти руки детишек искали, а теперь вот гвоздями прибиты они, это люди Христа распинали. Он ходил по земле, чтобы радость дарить, утешать обездоленных, чтоб слепому несчастному очи открыть, и чтоб Лазаря вызвать из гроба. И как часто бывало, что ночи и дни эти ноги покоя не знали, а теперь вот на крест деревянный легли, это люди Христа распинали. В глубину проникая жестоких сердец, был он полон глубокой печали, и молитва святая «Прости им, Отец!» тихо-тихо с креста прозвучала. Тут же рядом стояла Спасителя Мать, злобным смехом враги хохотали. Человеческий разум не может понять, люди Христа распинали. Истекал со Христа благодатный ручей, людям Новый Завет возвещая, миллионами верных Господних детей этот подвиг любви увенчался. И восставший из гроба воскресший Христос к миру руки свои простирает, и в обитель без горя, страданья и слез ныне каждого он приглашает.

Любовь, любовь, причина мироздания, начало солнца и небес, огонь в горниле испытания и тайна истинных чудес. Любовь, источник вдохновения, родник бессмертной красоты, благоуханное хождение и царство высшей красоты. В ней совокупность совершенства, в ней ключ к блаженству бытия, в ней степень высшего степенства и смерть призрачного «я». В любви нет страха, нет мучений, нет гордых знаний мудреца, в ней тайна высших откровений и верность Богу до конца.

призыв «Придите все, кто только хочет покой обрести у ног Христа, ведь Он один всегда лишь может прощенье дать всем навсегда. Христос пришел, чтоб людям грешным путь ко спасенью указать. Его любовь пребудет вечно, лишь Он один все может дать. Придите все, кто жить устал здесь в мире, чья жизнь полна страданий и скорбей. Вы во Христе, Спасителе едином, найдете утешенье для души своей. Ведь в Нем одном всегда мы можем успокоенье получить. Из благ земных для нас дороже Его святая благодать. Придите все, пока не поздно, пока мы слышим Бога зов, пока звучит призыв Господен, пока зовет еще любовь. Спешите все, чтоб дверь спасенья закрыться пред вами не могла, чтоб не быть отвергнутым на вечное мученье, где нет возврата никогда. Но чтобы вечно жить с Иисусом, вы все оставить здесь должны, и в мире этом, в нем одном, путь к вечной жизни обрести».

«Мой Бог! Мой Бог! Не икона с лампадой курящей! Чему поклонялась старая мать? Не лик на иконе застывший, молчащий, бессильный сердца пробуждать! Не внемлет молитвам души истомленной рукою написанный лик! Я вижу, как кто-то в борьбе удрученный устами к иконе приник! Не в храме с крестами мой Бог обитает, где ладан, где свечи горят, но там, где его в простоте принимают, где души любовью горят. Везде, мой Господь, в городах и селениях, в домах и в огромных лесах, и всем Он дает от греха избавление, в людских обитает в сердцах. Мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей, о нем повествует и дух, и природа, могучие сильной своей».

мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей. О нем повествует и дух, и природа, могучей силой своей. Мой Бог — это разум, он греет и светит, творец и создатель людей, понятный и мудрым, и маленьким детям, великой правдой своей. Хоть многие годы его отвергают, Бог был и пребудет вовек, премудрость его небеса прославляют, лишь гордо молчит человек. Но каждая травка и атом мельчайший о дивном Творце говорит, о разуме вечном, живом, глубочайшем, в ком правда и святость царит. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, живущий во веки веков, душе избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, он в сердце живет у меня. Об этом сегодня делюсь я с вами, любовь Иисуса храня.

Христос воскрес! Пусть это чудное явление и нашим будет воскресением. Христос воскрес! Да, Он воскрес! Прошло довольно много лет, как это чудо из чудес зажгло во многих вечный свет. И вот в последние те дни лишь кое-где горят огни. Угасла вера и надежда, любовь осталась далеко, и белоснежная одежда не привлекает никого. И всяким грешным увлечением Христу наносим огорчение. Пора нам прошлое оставить, для Бога снова надо жить, и путь на жизненный исправить, с надеждой верить и любить, ведь время близится к концу, и надо дать отчет Творцу.

кислород надежды. Потрясенный, он побрел обратно. Петр увидел то, что гроб был пуст. Несмотря на стражников Пилата, из темницы вышел Иисус. Он воскрес из мертвых, с тела сбросив облегающее полотно, и, покинув гроб, что дал Иосиф, прорубил в бессмертие окно. А потом явился с миром к сестрам и к двум братьям, шедшим в Эммаус. Горе их, что было слишком острым, растопил, как льдину, Иисус. Только лишь воскресшим Иисусе ожидает нас за гробом жизнь, разгоняет тучи горькой грусти, словно луч, а воскресение — мысль. Петр не шел уже, летел на крыльях, он навстречу своему кресту. Если б мы и для себя открыли, что за все обязаны Христу. Он готов дать кислород надежды, как реанимировал Фому, и одеть нас в белые одежды, если мы доверимся Ему.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Человеческая душа. Таинственная песнь. Душа чужая. Загада всех не счесть и не открыть. Умом чужое сердце постигая, мы можем очень сильно согрешить. А ангелы святые нас не судят. Хоть перед ними все слышны сердца. Не надмевайтесь безрассудно, люди. Судить — то привилегия Творца. Все наши ярлыки и метки ложны, скупец, завистник, сердце — чистый клад, душа есть тайна, что увидеть можно в колодце, где сокровища лежат. Порой на дне его такие клады, что нам самим вовек не обладать. Никто не хочет ни грешить, ни падать. Зачем злодеев средь людей искать? Ты сам сорняк колючий, если метишь, чужое сердце яростным клеймом. Наступит жатва Божия, и заметишь, что сам не убран в житницу с зерном. Ирина Калушина, Украина.

а над водой звучало «Верую». Пожилую женщину в белом вели под руки две молодые сестрички. Она шла по грудь в воде медленно, иногда взглядывая на серое в этот день небо. Что видела ее душа в эти минуты там за облаками? Два брата тоже в белых, даже как-то сияющих одеждах, ожидали ее на середине открытого бассейна. Она не разжимала рук, скрещенных на груди. Так и шла, иногда приостанавливаясь, чтобы перевести дыхание. Ее никто не торопил. Хор нашей церкви пел торжественно и проникновенно. Много людей, человек 400-500, замерло у воды. Женщина дошла, не смело отпустила руки сопровождающих ее сестер и вновь подняла лицо к небу. «Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он является твоим личным Спасителем и что Он простил тебе все твои грехи?» Прозвучал к ней вопрос брата. «Да, верую. По вере твоей крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа». Воды сомкнулись над ее головой, и уже поднимаясь из воды, она вновь увидела небо. Только теперь она твердо знала, что оно уже не серое. Нет, оно сияющее и прекрасное. Там, за облаками, там, в глубине ее обновленного и просветленного сердца. Потому что в этот день она заключила святой завет со своим Господом. Завет на верность ему до скончания ее жизни на этой земле. Хор молчал, давая возможность звучать сердцам. И вновь безмолвные молитвы неслись в небо. О ней, о ее стойкости в этом мире, о крепости ее любви и преданности Господу, о ее здоровье и благополучии, о том, чтобы и сейчас, на склоне своих лет, могла она светить своим близким, указывая своей жизнью на того, кто однажды и навсегда заплатил страшную и великую цену за все наши преступления, ошибки, промахи и недостатки. Он принял нас такими, какими мы пришли к Голгофскому кресту, грязными и разуверившимися, негодными и гордыми, пустыми и самовлюбленными. Он взял нас в свои святые руки, чтобы однажды и навсегда простить, принять, научить быть светом. Он не отринул ни одной души, которая воззвала к нему из глубины своего беззакония. С терпением и любовью Он ведет нас по этой земной жизни. Нет, Он не укутывает нас мягкой тканью, не укрывает за прочными заборами. Он облегчает нам удары тем, что дает сил, дает надежды на Него и доверие Ему. Сколько же боли мы приносим Его святому сердцу! Сколько долготерпения Он имеет, чтобы со своей высоты видеть насильника и убийцу, предателя и ненавистника в минуты совершения ими преступлений, и, ненавидя грех, совершаемый ими, продолжать любить их самих. Господь мой, и в эти часы и минуты ушедшего воскресения, 7 июня, Ты, как всегда, царил над нашими душами, благословлял тех, кто входил в голубые воды, чтобы произнести во свидетельство перед людьми и небом верую. 17 раз в то утро прозвучало это слово над тихими водами бассейна. 17 душ заключили святой завет
доброй совести с Господом. Длинная, светлая очередь крещаемых тянулась от бортика бассейна до середины, где стояли два брата, каждому задававшие один и тот же вопрос. Пятнадцатым в этой светлой шеренге ожидающих крещения стоял мой муж. «О Господь мой, я иду, отрываясь от земного, в эти воды упаду, исполняю Твое слово. В теле Господа Христа породнюсь я с вечным светом, дни былые пролистав, у Тебя найду ответы. Я иду, Господь, иду, дай мне сил не обернуться на гордыне, как на льду, помоги не поскользнуться. Я иду, Христос, иду, крест Голгофский воды черпит, руки Господа ведут грех мой к этой водной смерти. Знаю, где теперь мой дом, знаю, с кем делить мне тризну. Совершилось со Христом, я вернулась к вечной жизни». Галина Вольф.

Наталья Бердюгина, Казахстан. Кто сказал, что любовь слепая, что, отдав себя без остатка, в нежности своей утопая, ей нельзя в тебе недостатков разглядеть? Нет, любовь все видит, зрение ее стопроцентно, слеп лишь тот, кто возненавидит, а кто любит, тот полон света. Нет очей ее светлых зорче, зрит всегда она в самый корень. Да, я вижу, как ты испорчен, и ночами рыдаю от горя. Кто сказал, что любовь слепая, голову в песок она прячет? В бой незримый, с врагом вступая, я молюсь, чтобы ты стал зрячим. Я в тебя не бросаю камни, только, знаешь, признаться надо, лучше было бы никогда мне не узреть в тебе горькой правды. Нам приятно любить хороших, за грехи людей презирая, но Господь врагов любил тоже, на кресте за них умирая. Оттого в сердце боль тупая, что, отвергнув мысли о мщенье, на шипы обид наступая, я иду по дороге прощенья.

Хорошо, что Бог открылся мне среди земных сует, что с небес ко мне пролился благодать и чистый свет, что без Бога жизнь без цели бесполезна и пуста, счастье жизни только в вере, исходящей от Христа. Я, узрев тот свет чудесный, не хочу блуждать во мгле, мне теперь не интересно жить без Бога на земле. Вкус, познавший жизни новой, поворачивать назад, что прозревшему слепому вновь слепить свои глаза».

Анна Тюфанова, Германия. Душа без Бога голодает и в жажде хочет свет испить, но человек о том не знает, пытаясь телу угодить. Тепло, что было, сытно, сухо, побольше злата, серебра, неважно, что в душе разруха, исчахло сердце без добра. Себя считает ровней Богу, взведя себя на пьедестал. К самим себе любви есть много, но что душе своей ты дал? Ты ублажал гордыню, тело, растил злословие и месть, не раз солгал другим умело, но ты ничто пред Богом есть. Ты прах, земля, ты горстка пыли, в душе без Бога одинок. Врата пред Богом не закрыли, еще впускает вечность Бог. Войди Христовыми вратами, очисть всю душу до конца, и вдохновленными устами прославишь ты, душа, Творца. Я близкорукою душой искала в мире понимания, искала в суете покой, колен не гнула в покаянье, и без него стремилась тьму, усугубляя положенье. Я добровольно шла в тюрьму, боясь в Иисусе возрожденья. Враг ликовал, затмив мне очи, и сквозняком гнал мысль о Боге. Был убежден хозяин ночи, что семя пало у дороги. Но ошибался враг, росточек корнями в землю погружался, души затронув уголочек, зажечь огнем ее пытался. Сквозь черствость, злобу, равнодушье корнями проникал устало, прогнал сомнения удушье, чтоб пелена сознанья спала. Росточек ветром был придавлен, и зной его спалить пытался, но Богом не был он оставлен и снова к солнцу пробивался. Теперь, спустя десятилетия, в его ветвях щебечут птицы. Других он направляет к свету, помочь пытаясь возродиться.

Елфимова А.И. «Россия». «И притяжение земное надо мной невластно. Мое сердце стало ручейком, когда ты вошел в него, мой Боже, все исправил, за руку повел и любовью душу растревожил. Изливая нежную любовь, тот ручей я к людям направляю, с каждым днем, с надеждой вновь и вновь говорить о Господе желаю. Путь тернистый освящен тобой, и с тобою я не одинока. Я веду с грехом незримый бой, дай мне знамя водрузить высоко.

не буду кусать ладони, не стану сжимать кулаки, не буду тискать подушку, выть от глухой тоски, а выйду в широкое поле и Господу все расскажу о бабьей печальной доле, выплачу душу свою. Я знаю, Господь утешит, к отцовской груди прижмет, все скорби мои и печали на плечи свои возьмет. Мне станет намного легче, я снова войду в покой. Мне раны души излечит Дух Святый, Спаситель мой. Не буду кусать ладони и душу воплями рвать, не буду ни днем, ни ночью о Боге моем забывать.

Сметает береза макушкою с неба пылинки. Веселую песню скворец у скворечни поет. Печальная туча роняет на землю дождинки и влагу свою, как напиток, земле отдает. Поднимутся травы, цветы зацветут луговые. Душа отдохнет от морозной и долгой зимы. И все повторения в природе такие родные. Пред каждым ее проявлением смиряем дыхание мы. Смиряемся. Нам не постичь, не осилить тайфунов, вулканов и смерчей могучую мощь. Пытаемся что-то, зачем-то осмыслить, исполнить, и в этих стихиях стремимся несчастным помочь. Должно быть нам важно и дорого это сплочение. Победа дается лишь тем, кто умеет любить. Нельзя в одиночку тихонечко плыть по течению. Нельзя нам добро для таких же, как мы, не творить. Сметает береза макушкою с неба пылинки. Печальная туча роняет дождинки в траву. Сменяются жизни моей каждодневной картинки. Стараюсь я правильно жить для других и живу.

чья вина? Мы часто задаем себе вопрос, почему Бог допускает, чтобы люди умирали в автокатастрофах, болезнях, терактах? Мы просто привыкли все сваливать на Бога. Если самолет разбивается, Бог виноват. Но ведь не Бог строит этот самолет. Если молодые люди превышают скорость или пьяные за рулем, опять Бог виноват. Он забрал их молодыми. Но ведь не Бог изготавливает водку, а люди. Или если какой-нибудь террорист расстрелял в школе невинных людей, опять виноват Бог. Но ведь не Бог изготавливает это оружие, а люди. И люди воспитывали террориста, родители, общество. Почему мы во всем виним Бога? Когда в больницах умирают от рака, СПИДа или других болезней, опять виним Бога. Но разве Бог загрязняет все вокруг? Люди ведь изготавливают всякие химикаты, всякие атомы. Но если бы все пришли к Богу с покаянием, Он бы непременно помог, потому что Он не хочет, чтобы мы умирали. Он хочет, чтобы мы жили и жили вечно. Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы приобрели вечную жизнь. И только Иисус может вырвать человека от смерти, ведь Он победил смерть. Но мы этого не делаем, а во всем виним Бога. Мы все хотим сделать сами, без Бога, но не в состоянии справиться, не соблюдаем заповеди Господни. Люди даже то, что сами для себя придумали, не могут соблюдать. Например, стоит знак ограничения скорости. Многие ли соблюдают? Или, к примеру, заповедь «Не убей». Если бы мы исполняли эту заповедь, разве бы изготовляли оружие? Мы с детства покупаем ребенку пистолет и говорим «Не стреляй» или «Люби ближнего своего». Разве люди изготавливали бы спиртное? А сколько бедных и голодных по всему миру? Где любовь? Мы читаем эти заповеди, а задумаемся ли, какие последствия могут быть, если их не исполнять? Я не знаю, напечатаете вы мое письмо или нет, но если да, то я хочу сказать читателям, доверяйте Богу и верьте, что Он поможет. И старайтесь соблюдать заповеди Его. Е. Биндер.

Поздравьте, пожалуйста, мою подругу с 60-летием. Она еще не с Богом, но посещала наш маленький дом молитвы. О Господе знает, но что-то ее еще держит. Это стихотворение ей в подарок. Подруге. Стихотворение для Зины. «Сделай в сердце своем престол и позволь Иисусу войти. Сядь с ним вместе вдвоем за стол, сердце словом его напои. Другом, братом, отцом назови, с ним по жизни легко шагать. Его свет собой озари и прими навсегда благодать. И любовью Иисуса согрета в Божий дом войти поспеши. Жди в молитвах его ответа, с Иисусом живя, не греши. Бог научит тебя прощать, загонящих тебя молиться, проклинающих благословлять, но ты Богу должна покориться. Клаудия Лоренц.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

христианский телетайп. Полиция Израиля позволила христианам Газы посетить Вифлеем. Полиция Израиля выдала 300 пропусков для христиан сектора Газа для совершения паломничества в Вифлеем в праздник Рождества Христова, сообщает 24 декабря РИА Новости со ссылкой на агентство КАИ. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль, комментируя это решение, подчеркнул, что пропусков могло быть и больше, поскольку в секторе Газа в настоящее время проживает около 2500 христиан. В качестве акта доброй воли по отношению к христианам страны власти Израиля приняли решение о том, что во время рождественских праздников пропускной пункт между Иерусалимом и Вифлеемом будет открыт круглосуточно. Празднование Рождества Христова в Вифлееме, городе, где произошло это событие, будет продолжаться с вечера 24 декабря по 19 января, когда рождественский период закончится у последователей Армянской апостольской церкви. Дом, в котором могли жить Мария и Иисус. Археологам Израильского управления древностей, работающим на раскопках в старом городе Назарета, Нацерета, впервые удалось обнаружить сохранившееся жилое здание позднеримского периода 1-2 века нашей эры, сообщает news.ru.co.il. Здание было обнаружено возле церкви Благовещения, построенной в 1969 году на руинах трех древних церквей, старейшая из которых относится к ранневизантийской эпохе и датируется IV веком нашей эры. По словам руководителя раскопок Ярдены Александр, ученые впервые получили возможность заглянуть в еврейский Назарет тех времен, когда в нем жили Мария, Иосиф и Иисус. До сих пор к этому периоду относилось лишь несколько захоронений, обнаруженных в процессе раскопок. Согласно немногим сохранившимся письменным источникам, в начале нашей эры Назарет был маленькой еврейской деревней. Найденный дом выглядит очень скромно. Две комнаты и маленький дворик с выдолбленным в камне колодцем для дождевой воды. В доме обнаружены немногочисленные осколки глиняной посуды и известнякового инструмента того времени. По словам профессора Александр, колодец во дворе, скорее всего, свидетельствует о том, что дом уже существовал к 67 году нашей эры, когда шла активная подготовка к восстанию против Рима. Только 7% британцев приняли участие в рождественских церковных службах. Согласно опросу, на Рождество только 7% британцев были в церкви. В сочельник на службе побывали 11%. Даже среди пожилых, старше 55 лет, в церковь ни в сочельник, ни на Рождество не пошли 72%, а среди молодежи 87%. Такие данные опубликованы Daily Express. Зато поздравительные рождественские открытки разослали 86% жителей страны, передает Седмица.ру со ссылкой на Regions.ru. Женщины немного более мужчин склонны посещать праздничные службы. В два праздничных дня в храмах побывали 14% женщин и 11% мужчин. 2000 христиан, убитых в Ираке. Боевики с марта 2003 года по настоящее время убили в Ираке 1960 христиан, сообщает 27 декабря иракскому каналу Ашур ТВ председатель халдейского культурного общества во имя мира в Ираке Хавал Закия Машо, передает РИА Новости. Христиане в Ираке являются объектами нападений со стороны вооруженных группировок. Их убивают, вынуждают покидать страну и платить деньги только за то, что они христиане, сказал Машо.
Со времени американского вторжения в Ирак более 500 тысяч иракских христиан лишились собственности. 200 тысяч были обложены данью, десятки похищены. В прежние времена численность христиан в Ираке составляла 2,1 миллиона человек. Сейчас их осталось не более 500 тысяч. Последняя волна нападений на христиан совпала с Рождеством. Решением христианской общины Ирака рождественские мероприятия были ограничены службами внутри церквей и молитвами дома. Всякие украшения, связанные с Рождеством и празднование Нового года, отменены. Демонстрация в поддержку традиционной семьи. Десятки тысяч католиков приняли участие в мессе под открытым небом в Мадриде. Мероприятие, приуроченное к празднику святого семейства 27 декабря, переросло в массовую манифестацию против абортов и однополых браков, сообщает Благовест-Инфо со ссылкой на Daily Telegraph. Мессу возглавил архиепископ мадридский кардинал Антонио Рауко. 73-летний прелат выступил с критикой курса нынешнего правительства Испании. «Европа останется практически без детей», — заявил кардинал Рауко. «Тот, кто отказывается защищать невинного и слабого человека, зачатого, но еще не рожденного, тот совершает тяжкое преступление против морали». В результате реформ правительства социалистов во главе с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро в Испании появилась возможность зарегистрировать однополое партнерство, а процедура развода стала значительно проще. Новый закон об абортах разрешает прерывать беременность сроком до 14 недель. В случае, если аборт хочет сделать девушка 16 лет, ей теперь не требуется разрешение родителей. Христиане и тысячи паломников отмечали Рождество в Вифлееме. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль отслужил в ночь на пятницу мессу во францисканской церкви святой Екатерины, которая примыкает к базилике Рождества Христова, возведенной над пещерой, где родился Иисус Христос, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на агентство EFE. Патриарх призвал христиан к миру на Ближнем Востоке. По его словам, мир в регионе не будет достигнут, пока израильтяне и палестинцы не станут относиться с уважением друг к другу. Кроме того, патриарх призвал христиан стремиться к миру и работе ради его достижения. «Мира на святой земле, где родился Господь и Бог наш, мира для всей планеты, для всех христиан». Патриарх служил литургию на 6 языках, в том числе на арабском, языке общения большинства палестинских христиан. По традиции, на мессе присутствовал председатель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Кредо.ру, лента новостей.

Каждое утро. Молитвенное письмо, собрание Ор Ахаим, Израиль. Шалом, дорогие друзья! Мы надеемся, что новый 2010 год будет годом обильных благословений в вашей жизни и служениях. Мы продолжаем молиться за вас, за ваши церкви и благодарим за ваши молитвы о нашем служении. В нашем очередном молитвенном письме мы хотим рассказать о чудных Божьих ответах, о наших планах на ближайшее время, о наших нуждах и просьбах. В начале осени мы провели семинар на тему «Дары Святого Духа». Семинар проходил на иврите. Проводил его один из старейшин собрания «Хесед Веэмет» – «Милость и истина». Мы благодарны за молитвы об организации и проведении семинара. Занятия помогли нам систематизировать и глубже понять библейское учение о дарах. Это, безусловно, принесет пользу в нашем служении. Мы надеемся и дальше продолжать работу по организации и проведению подобных семинаров. Уже в начале января нас ожидает новый семинар на тему «Умножение церквей». Тема эта чрезвычайно

посмотреть интересные и очень живописные места. Всем надолго запомнится экскурсия в Бониас, место, где в соответствии с Евангелием от Матфея Иисус был назван Сыном Божьим. Матфея 16:16. Мы имели возможность каждое утро вместе молиться и славить Бога. В пятницу вечером в уютном помещении базилики мы провели собрание. С нами в поездке были неверующие. Им, а также некоторым кибуцникам, мы смогли сказать о Божьей благодати и подарить Библии, книги духовной тематики. Нам их даже не хватило для всех желающих. Взяв адреса и возвратившись домой, мы выслали им все по почте. Мы видим, что такие поездки дают хорошую возможность для благовестия и хотим планировать подобные выездные служения в 2010 году. Одним из этапов евангельской кампании «Ощути силу перемен», в котором наше собрание принимает участие с весны этого года, стало музыкальное служение в октябре. Цель служения – нести благую весть людям через музыку. Мы имели возможность пригласить на это служение неверующих. У нас были приготовлены для них Библии и другие духовные материалы. Мы просим вас молиться за продолжение благовестия в Израиле, за открытие новых путей, чтобы нести народу нашей страны благую весть. Мы также благодарим вас за молитвы об Израиле во спасение. Мы продолжаем быть свидетелями ответов, которые Господь дарует на эти молитвы. В октябре, как своего личного спасителя, приняла Иисуса еще одна душа. Нашего нового брата зовут Вадим. Просим вас молиться за его духовный рост. Мы также нуждаемся в ваших молитвах за молодых верующих, которые готовятся к крещению. Все они приняли Господа в нашем собрании, и мы планируем провести специальное служение, на котором они смогут исполнить Божье установление. Собрания, проводимые в дни праздников, такие являются хорошим путем для благовестия. Подобные собрания мы проводим на Хануку и Рождество. Мы, как обычно, будем приглашать на них неверующих, чтобы говорить им о Божьей благодати, дарующей через веру в Иисуса вечную жизнь. Просим вас, дорогие друзья, молитвенно поддержать нас в подготовке и проведении этих служений. Наша благодарность всем друзьям за молитвы об успешном проведении брачной церемонии для Врама и Валерии. Это было необычное служение, которое обогатило наш организационный опыт. В ходе служения у нас была возможность говорить о спасении неверующим гостям. Мы также хотим поделиться с вами радостью по поводу того, что в нашей христианской семье не так давно произошло пополнение. У Андрея и Юли родилась дочь, маленькая Авигаль. Просим вас молиться за молодую семью Врама и Валерии, за нашу малышку Авигаль и ее родителей, за всех детей, чтобы Господь сохранил, вразумил и привел их к себе. В сентябре мы провели первое служение для сестер. Мы пригласили помочь нам с началом служения сестру из собрания Хасет Веемет. Она уроженка Израиля, и мы надеемся, что для наших сестер будет хорошая возможность лучше понять культурные особенности новой для большинства из них страны и использовать это для более эффективного служения. В наших планах дальнейшее развитие служений для молодежи, для братьев, и мы просим вас молиться об этом. Мы благодарны Господу за великую привилегию молиться друг за друга, за прекрасное соединение навечно, которое Он произвел в Сыне Своем. Примите также наши сердечные поздравления с прошедшим Рождеством Христовым и пожелания обильных Господних благословений вам, вашим церквам
всему народу

Божьему в наступающем новом году. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 2 Коринфянам 13:13. Замуил Ликтман, пастор собрания Ор Ахаим, Свет жизни.

Письмо без продолжения. Это письмо я написала близкому мне человеку несколько месяцев назад. Сегодня предлагаю его всем. Почему? Прочитайте. Галина Вольф. Дорогая Нелли, здравствуй. Пишу тебе и твоему мужу письмо. Письмо очень трудное. Я его проговариваю уже несколько дней. Вернее, разговариваю с тобой, и мне кажется, ты отвечаешь. Нелли, Нелли, если б ты знала, сколько радости было в моем сердце, когда я набирала впервые твой номер телефона после такой долгой разлуки. А потом был твой голос, совсем не измененный временем, и та же манера разговора, немного осторожная и доброжелательная. А потом это известие о болезни твоей и мужа. Оно упало кирпичом на мое сердце. А потом в молитве о вас я воспарила надеждой. У меня ведь есть тот, кому все по силам, и я могу просить его о милости, об исцелении вас. Но это, поверь мне, не главное. Год, два, десять, двадцать вымоленных у Господа лет, подаренных вашей внучке, проведенных на земле предков. Нелли, это такая малость! Сейчас, с Божьей помощью, я дорабатываю свою вторую книжку, проза и стихи, и я хочу тебе сказать, а если это правда, что существует Бог, и Он видит каждый вздох, каждое наше движение на этой земле, Он — это не добренький старичок с икон или из мультиков для малышей. Это отец, это судья. И наше земное странствование здесь, на земле, это короткий на фоне вечности экзамен на верность Богу. Об этом говорит Библия, слово самого Бога, принесенное на землю через вдохновленных им людей. Та самая книга, которая существует уже тысячи лет, и читается, и чтится многими-многими миллионами на земле. Ты не читала Библию? Поверь мне, Библия — это письмо к тебе от самого Бога. Ты его получила или всегда можешь получить, но ты отложила его в сторону за ненадобностью, за неимением времени, которое ты отдаешь этой земной суете. Хорошо. Рано или поздно и для тебя, как и для всех людей, прозвенит тот самый звоночек, который называют последним. И что тогда? Куда пойдет твое сердце, твоя душа? Пусть сердце, плоть, распадется на атомы, превратится в прах, а ты, твоя душа, она бессмертна, где и с кем будет она проводить вечность? Сам Бог говорит, что человеку однажды положено умереть, а потом суд. Ты готова к этому суду? Ты можешь сказать, а в чем я грешна? Я никого не убила, не обокрала, я всегда преданно заботилась о своей семье, была порядочна в отношении к другим людям. Нелли, Нелли, покопайся в своей памяти. Ты ни разу в своей жизни никому не пожелала зла. Ты ни о ком не говорила плохое. Ты не завидовала, не жадничала, не обманывала по мелочам. Ты не убивала в своей утробе детей. Если ты будешь честна, ты ответишь самой себе, что что-то, но было. Не это, так другое, о чем не всегда хочется помнить. Библия говорит, все согрешили, и все лишены славы Божьей. Понимаешь? Все. А это значит и ты, и я, и твой муж. У меня есть стихотворение, которое начинается такой строкой. Мы приходим к Богу в одиночку. Понимаешь, там, на небе, не воспринимается наша плата, доброта, порядочность, самоотверженность по отношению к близким — все это ничто,
если мы не выполнили самой первой заповеди Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 36-40. Понимаешь, самое главное в жизни — это полюбить Бога, того самого Бога, который пришел на эту землю исполнить закон, стать жертвой, принять на себя грех каждого грешника на земле, лишить смерти ее жала для нас, людей, подарить нам не вечность вечной муки, а жизнь на небе, оправданным и спасенным самим Христом. Он смыл своей кровью наш грех. Нам только нужно признать Его своим Богом и Спасителем, прийти к Нему через покаянную молитву перед Ним, впустить, пригласить Его в свое сердце. Как мало нам нужно сделать для спасения, для нашего вечного счастья. Нелли, пойми, я не затягиваю тебя в свою, как считают баптистскую секту. Да и для покаяния не всегда нужны церковные залы. Ты можешь это сделать дома, опустившись пред Богом на колени. Только пусть душа в это время не молчит. Пусть взывает она, настрадавшаяся, к самому Творцу, к Сыну Его, Иисусу Христу. Читай Библию, молись, как умеешь, своими словами, ведь не станешь же ты говорить со своим отцом заученными молитвами. Говори, открывай ему сердце, он ждет этого от тебя. Почему я это знаю? Я читала в Библии. Какая же ты счастливая! Ты из избранного Божьего народа. Он вас избрал для того, чтобы и мы, язычники, припали к Его пронзенным ногам. И какая боль, что многие на земле Израиля еще продолжают ждать Спасителя. Прочти Библию, включи радиоприемник или телевизор, и ты поймешь, что Библия говорит о сегодняшнем времени, как о последнем предпришествии Иисуса Христа за Своей Церковью. А потом настанет время великой скорби. Одна из главных примет последнего предпришествием времени — создание израильского государства, собирание евреев со всех стран на святой земле. Какая ты счастливая! Каждый камешек на твоей обычной дороге в магазин может тебе говорить об Иисусе. Он ходил там, Он говорил к вам, а через вас — Слово Господа пришло к нам. Я не знаю, как мне найти слова, чтобы рассказать тебе о Боге. Я не знаю, Нелли. Ты умная и добрая, ты обладаешь прекрасным даром убеждения. А я в этом полагаюсь только на Господа. Ты же помнишь, я и заголовки-то не всегда могла хорошие придумать. А сейчас я пытаюсь убедить тебя и твоего мужа. Сердцем пытаюсь. Понимаешь, я сейчас в положении человека, который стоит на берегу гибельного, глубокого болота, которое наряжено в красивое безопасное озеро, и я знаю, что каждый шаг по направлению к этому озеру сулит гибель. Я не могу молчать, и я говорю вам, воспримите ли вы мои слова или отложите в сторону? Вам решать. Каждый шаг к этому озеру или от него вы должны сделать самостоятельно. В этом величие и мудрость Бога, Его решение
предоставить нам, людям, свободную волю, не делать нас роботами-игрушками в своих руках, а ждать нас, как своих детей, пришедших к Отцу по искреннему побуждению сердца. В сентябрьском за 2008 год номере «Забытого алтаря» я писала статью, в которой призывала молиться о вас с мужем тысячи и тысячи наших читателей в 29 странах. Эта статья — призыв ко всем, кто рано или поздно встанет перед своей последней чертой. Ведь никто ее не минует, и сроки диктует не возраст, не болезнь, не бедность или богатство, не особая праведность или греховность. Как сказал Господь, не ваше дело знать времена и сроки. Все в Его власти. Именно поэтому я призвала наших читателей к молитвам о вас. Это большая сила, тысячи колено преклоненных христиан, взывающих о вас к Господу. Я не знаю, в Его ли воле, в Его ли планах ваше исцеление, но мы можем об этом просить. Это единственное, что я могу для вас сделать. Мы молимся и будем молить Бога о вас с мужем, об Израиле, о спасении для каждой ищущей Бога души. Оставайтесь с Богом, как и мы с Ним. Галина. Перед Новым годом я позвонила Нелли, хотела поздравить. Мне ответили, что Нелли больше нет на этой земле. Угасла она быстро. Рак. Где теперь ее душа? Верю, что она успела понять главное и примириться с Богом. А письмо это адресую теперь и другим, тем, кто в суете забывает о вечности. Имя своей подруги я изменила.

Почему Он умер? В прошлых статьях мы говорили, что Иисус был самым прекрасным, единственным безгрешным человеком на земле. И в то же время Он был Богом в человеческом образе. Но почему же тогда Он должен был принять самую страшную смерть – распятие на кресте? В то время, когда римляне господствовали над евреями, распятие считалось самой позорной казнью, которой приговаривались преступники. Обратимся к уже знакомому нам пророку Исаии. Вот что он пишет. «Он, то есть Мессия, был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира, то есть шалома нашего, было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. Он за преступления народа моего претерпел казнь, предал душу свою на смерть. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Исаия 53 глава, с 3 по 6, 8 и 12 стихи. Бог открыл еврейскому пророку, что произойдет через 750 лет после его жизни, и он оставил нам это откровение на страницах Танаха. Об исполнении этого пророчества мы читаем в Новом Завете. Да, когда не оправдалась надежда евреев на то, что Иисус освободит их от ига римлян, когда они увидели Его распятым на кресте, то большинство народа отвернулось от Него и смотрело на Него с презрением. Иисус был буквально презираем, и люди ни во что ставили Его. Даже Его ученики после Его смерти поколебались в вере. Посреди ясного дня, когда Иисус висел на кресте, внезапно на 3 часа наступила тьма. Да, это был самый трагический, самый страшный день за всю историю мира. Любовь была отвергнута и распята. Но это не вина евреев, как многие сейчас понимают. Это был Божий план искупления и спасения Израиля и всего мира. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Исаия 53:10. Почему? Ответ мы уже прочитали. Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия 53:6. За преступление народа моего, то есть Израиля, претерпел казнь. Исаия 53:8. Грехи всех людей, всех поколений, прошлых, настоящих и будущих, были возложены Богом Отцом на своего безгрешного Сына, на Мессию Иисуса. В Новом Завете мы читаем, что когда пророк Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Страдания и смерть Иисуса не были напрасны. Первый, кто уверовал в Него, висящего на кресте, был презренный еврейский преступник, который висел рядом с Ним на соседнем кресте. Он признал в Нем Мессию Израиля. Но какое значение все это имеет для нас, живущих сегодня? Огромное и наиважнейшее значение. Сегодня, как и раньше, большинство людей не признает в Иисусе безгрешного Сына Божия, не видит в Нем своего Спасителя и Мессию Израиля. Мир презирает и насмехается над Иисусом. Но если мы вместе с тем еврейским преступником признаем, что мы заслуженно страдаем за свои грехи, а Он, Иисус, ничего худого не сделал, если признаем в Нем Сына Божьего, Мессию Израиля и нашего Господа и Спасителя, который умер за наши грехи, то услышим от Него те же слова, что услышал и этот преступник. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Луки 23:43. «Да просветит Бог наши духовные очи, чтобы мы с верою посмотрели на крест, на Мессию, распятого за нас. Шалом, Йод».

0: Звезда Давида. Маген Давид. Звезда Давида нам горит всегда, и свет ее не гаснет никогда, и даже если больно от скорбей, то свет ее согреет средь ночей. Смотри, вот для тебя горит она ведь Богом и тебе дана. Ее лучистый, яркий, нежный свет тебе шлет с неба ласковый привет. Не унывай, мой друг, в тяжелый час, ведь свет звезды нисколько не угас. И близится прекрасная заря, с надеждой выйдем мы навстречу дня. Гори, гори, гори, звезда моя, ведь на Иисуса уповаю я. Пройдет весь мрак, уйдет ночная тьма, грядет Господь, нам вечность в нем дана.
1: Шалом, Йод.

Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. Исаия 5 глава 7 стих. В земле, текущей молоком, в краю холмов, долин и скал, где Божья милость бьет ключом, Бог виноградник насаждал. Оградою его обнес, очистил землю от камней и, насадив отборных лоз, лелеял, как своих детей. Хранил от всяческих невзгод, но обманул красивый цвет. Увы, родился дикий плод, к несчастью, добрых ягод нет. Как быть теперь? Опустошу. Ограду крепкую его я совершенно сокрушу, попру и разорю всего. Я славы ждал, а слышал вопль, и справедливый суд забыт. Попали в гибельную топь, оставив правдой Божий щит. Израиль, виноградник мой, от гнева ты не убежишь, тебя пленит народ чужой, доколе сердце не смиришь. Ты слушать не желал меня, теперь кадишь иным богам, беги от вечного огня, вернись к спасительным путям, и я приму твоих сынов, и на Сионе посажу хороший виноградник вновь, и больше не опустошу. Дмитрий Печурин. Тюрьма, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Приветствуем вас, дорогой радиослушатель! Мы рады, что вы настроили свой приемник на нашу волну. Наше сердечное желание, чтобы эта радиопередача помогла вам лучше понять истины Библии и чтобы через нее был прославлен наш дорогой Господь Иисус Христос. Начинаем мы передачу песней.

0: Одного профессора спросили: «Почему вы не можете оставить Библию в покое, раз вы в нее не верите?» Он ответил: «Потому что Библия не оставляет меня в покое». Это честное признание, не так ли? Да, Библия тревожит совесть человека, призывая изменить курс жизни, но человек ищет все новые аргументы и доказательства против Библии, чтобы таким образом оправдать себя. Сколько атеистов, подобно Вольтеру, пытались опровергнуть истины Библии, но остались в стыде, а Библия продолжает процветать.
1: Библия была одной из первых напечатанных книг после изобретения книгопечатания, и сейчас она частично или полностью переведена более чем на 1000 языков, и число все это возрастает. Пройдет немного времени, и Слово Божие проникнет в отдаленнейшие пределы земли и в пустынные острова океанов. Цитирую слова Иисуса Христа из 24 главы Евангелия от Матфея. «Эта благая весть о Царстве будет провозглашена по всему миру для всех народов. Слова Иисуса Христа непременно исполнятся».

0: Сегодня, уважаемые радиослушатели, в нашем библейском разборе мы вам представляем третью беседу, основанную на Евангелии от Луки. Предыдущие две беседы были больше как введение к этому Евангелию, основанные на первых четырех стихах первой главы. Сегодня мы последовательно будем разбирать с 5 по 17 стих включительно. Если у вас имеется Библия, то откройте ее и держите открытой, чтобы по ходу разбора следить за цитируемыми местами. Прочитаем совместно содержание разбираемого текста. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 стиха. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный».
1: После песни Иван Петерс приступит к разбору.

С первых дней своего существования Церковь осознала нужду в описании жизни Иисуса Христа. После Его вознесения на небо свидетели Его земной жизни передавали весть о Нем устно. Предполагают, что Лука написал свое Евангелие о жизни Иисуса Христа во время заключения апостола Павла в Кесарии. Он ведь сопровождал его на миссионерских путешествиях. В это время он имел возможность достать нужную для письма информацию. Лука взял себе в обязательство тщательно исследовать все сначала и правдиво описать историю жизни Иисуса Христа. Поэтому он начинает с Ветхого Завета и подтверждает исполнение его пророчества о рождении Иоанна Крестителя, предшественника Мессии Иисуса Христа. Рождение Иоанна Крестителя было по человеческим представлениям невозможным. Оно похоже на рождение Исаака, Иакова, Самуила и Самсона. Здесь Бог сам действовал. Связывающее звено между Новым и Ветхим Заветами сковано самим Богом. Более 400-летнее молчание пророков Божьих от Малахии до Христа нарушено. Повествование евангелиста Луки начинается с происшествиями в храме. В этот же храм был позже принесен младенец Иисус для обрезания. Сюда же он пришел позже в 12-летнем возрасте, утверждая, что ему надобно быть в доме отца своего. И упоминанием о храме заканчивается Евангелие от Луки. В 52 и 53 стихах 24 главы сказано: «Ученики поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». В храме, который является продолжением скинии, Бог начинает новое. Только когда Иерусалим отверг Бога, пришедшего во плоти, храм был предан разрушению. Исторические данные даны нам в 5 стихе 1 главы. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета». Этими словами начинаются первые откровения Духа Божия о происшествиях, от которых полностью зависело состояние народа Божьего и всего мира, и через них Бог должен был навеки прославиться. История эта сразу приводит нас в обстоятельства и жизнь евреев того времени. Уже царь Давид назначил служение священников в храме на 24 группы. И к одной из этих относится Захария. Об этом распределении сказано в 24 главе 1 книги Паралипоменон. Также жена его Елизавета была из рода священников. Из этого мы видим, что Иоанн, сын их, полностью принадлежал к родству священников. Однако не только принадлежность к роду священников, но и образ жизни этих родителей был особый. В 6 стихе 1 главы Лука пишет: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Праведность и беспорочность относятся здесь к постановлениям, данным Богом левитам и священникам. Они вели примерную, морально чистую жизнь. Кто действительно хочет служить Богу, тот должен быть ему беспрекословно послушным, и сердце его крепко привязано к заповедям Господа. Однако одно только происхождение Елизаветы и Захарии было бы незначительным. Многие и сегодня горько ошибаются, думая, что только принадлежность какой-либо церкви достаточно для того, чтобы назваться христианином. Сколько хуления, страданий и горя перенесли истинные члены церкви из-за таких лицемеров. Действительно верующий будет всегда иметь свидетельство чистой и примерной жизни среди людей. Он будет чист и тогда, когда ему придется страдать от корыстных людей, потому что своей честностью он обличает их гнилой образ жизни, а они не переносят света, освещающего их мрачные сердца, открывая их зло и преступление. Такие гонения и даже смерть через обезглавление
придется перенести и сыну этих праведных родителей, потому что он неутомим.

Хоть они и стали старыми, они не обозлились на Бога за этот крест, но полностью предали себя в Его руки и Его провидению. Такую безусловную преданность Бог всегда вознаграждает, и даже многократно. Иисус позже сам сказал: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 11. Но пока у них не было детей. Елизавета была бесплодна, и оба уже были в летах преклонных. Но еще одна примерная черта была в этой семье. Несмотря на то, что народ считал их наказанными Богом, они не опустили пассивно своих рук, но принимали активное участие в служении. Таким образом, они выдержали испытание Божие. В этих стихах с 8 по 10 сказано: «Однажды, когда они в порядке своей очереди служили пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось Захарии войти в храм Господен для кождения, а множество народа молилось вне во время кождения». Во время, когда священник кадил пред Богом, взоры всего народа Божия были направлены в сторону Иерусалима, к храму. В этот момент он является представителем народа, приносящего их молитвы к Богу. В этот же момент священник мог принести пред Богом и свое самое большое желание. Входя в храм, Захария, вероятно, уже не рассчитывал на ответ своей молитвы. Долгие годы ожидания отупили его надежду. Позже мы увидим, что Захария даже не поверил ангелу Божию, принесшему ему ответ на его молитву, и был даже за это наказан. И вот во время этой молитвы мы видим прекрасную и таинственную картину. Читаем с 11 стиха. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: „Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и придет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым дать образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Из первых слов 11 стиха мы видим еще один пример того, как Дух Святой точно дает нам описание происшествий через писателя Луку. Он не просто говорит, что ангел явился, но дает и точные детали. Ангел стоял по правую сторону жертвенника кадильного. Это один из хороших аргументов, подтверждающих истинность этого случая. А если он верен, то он имеет для нас важное значение. Вестник самого Бога говорит людям. А если Бог имеет что-либо сказать, то нам, дорогие, следует лучше слушать. Если человек молится, Бог ему открывается и дает человеку в конечном итоге много больше, чем тот ожидает. Однако явление с потустороннего мира приводит человека в замешательство, и Захарию тоже объял страх. Поэтому, во-первых, ангел его успокаивает и затем объявляет ему радость о рождении сына. Имя этому сыну уже дано – Иоанн, что в переводе означает «Бог милует». Это значение Иоанн в своей жизни полностью оправдал. В 14 стихе сказано, что не только родители будут радоваться получению сына, но и многие о рождении его возрадуются. Да, Бог всегда дает нам больше просимого, если мы только просим искренно. Затем ангел дает описание качеств этого сына. Самое первое и важное, без которого ничто другое в позитивном и добром смысле невозможно. Об Иоанне ангел сказал, что он будет велик пред Господом.

человек в первую очередь видит дела, а Бог смотрит на сердце. Он хочет, чтобы человек был полностью преданным ему. Это всегда было так. Что Бог хотел употребить, то должно было быть очищенным и освященным, отделенным для особого употребления. Отсюда и происходит выражение «святой». Это не значит безгрешный, беспорочный, но очищенный от греха. Что Иоанн придет в духе и силе Ильи, следует так и понимать. Он не Илья в буквальном смысле, но он новый, подобный Илье-реформатор. Да, если хотите, революционер, открыто обличающий безбожную власть и удалившееся от Бога священство в их грехах. Читайте «Действия и жизнь» пророка Ильи в его дни и сравните его с жизнью Иоанна, и вы увидите это сходство. Он возвратит непокоривым образ мысли праведников. В этом раскрывается тайна искреннего обращения людей к Богу. Изменение образа мысли, сравнивая его с масштабом, данным в Слове Божьем. Возьмем, например, человека, считающего нормальным обман и угнетение других для личной выгоды. И вдруг такой сталкивается с Словом Божьим, которое говорит, что это грех. И он изменяет свой образ жизни, независимо от ожидающих его последствий. Так многие люди по проповеди Иоанна и изменили свою жизнь. Непокоривым был возвращен образ мыслей праведников.

Дорогие радиослушатели, наша передача сегодня на этом заканчивается. Но одно я хочу еще упомянуть. Это ваше участие в передачах. Вы можете обогатить их вашими вносами вопросов, отзывов и предложений. Пишите нам о темах, которые вас особенно интересуют, и мы с радостью удовлетворим ваши желания и ответим на ваши вопросы. Бог дал нам эту возможность общения с вами, и поэтому мы верим, что Он и благословит нас при работе, и вас при слушании и изучении Слова Божия.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, 17 и 18 стихи. «А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня».
0: Зная о нашей слабости, Иисус снизошел на уровень закона. Он назвал его «вашим законом», в котором мы, люди, нуждаемся как грешники. В соответствии с ним, для доказательства своей правоты, надо было привести двух свидетелей. Тогда суд мог вынести приговор, основываясь на их показаниях. Второзаконие, 17 глава, 6 стих и 19 глава, 15 стих. Иисус не выступал против этого требования. При его личном свидетельстве, по словам Иисуса, вторым свидетелем выступил его Отец. Между ними была гармония, без которой Сын не может делать ничего. Это и есть таинство Святого Триединства. Бог свидетельствует об Иисусе, а Иисус свидетельствует о Боге.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 19 и 20. Тогда сказали ему: «Где твой отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
0: Иудеи не поняли Иисуса, да уже и не пытались понять его, им лишь хотелось уличить его в очередной ереси. Они спросили: «Кого ты называешь отцом?» Иосиф давно уже умер, и они прекрасно знали, кого Иисус подразумевает, говоря «мой отец». Но они ожидали, когда он прямо скажет им, что Бог был его отцом. Иисус же не дал им ожидаемого ответа, потому что только познав Сына, можно познать Бога. Сын в Отце и Отец в Сыне. Как может отвергающий Иисуса познать Бога? Но верующему в Сына и любящему Его Бог открывается Сам, ибо кто видит Сына, тот видит и Отца. Эти слова были сказаны в той части храма, где собирались пожертвования. Вероятно, повсюду в храме стояли стражники. Но ни солдаты, ни кто-либо другой не осмелился арестовать Иисуса. Божья рука защитила его. Час, назначенный Богом, еще не настал. Только Небесный Отец может решить судьбу любого человека, в том числе и твою. Молитва. Иисус Христос, мы возвеличиваем и любим Тебя. Ты не осуждаешь нас так, как мы того заслуживаем, но Ты спасаешь нас. Ты свет миру, освещающий тех, кто приходит к Тебе. Измени нас своим светом и любовью и смягчи наши сердца, чтобы мы могли познать Тебя. Вопрос 59. Какое свидетельство Иисуса о себе, как о свете миру, связано с нашим познанием Небесного Отца?
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 21 и 22. «Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти“. Тогда иудеи говорили: „Неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „Куда Я иду, вы не можете прийти“?»
0: Иисус знал, что был окружен служителями храма со всех сторон. В таинственной форме Он выражал глубокий смысл будущего. «Час Моей смерти близок. Скоро Я оставлю этот мир, и вы больше не сможете преследовать Меня. Вы не можете убить меня тогда, когда решите это сделать. Я сам решу, когда мне уйти из мира. Но я вновь воскресну. Закрытые двери и стены для меня не преграда. Вы будете искать меня и не найдете. Я взойду к моему отцу, и вы не узнаете о том. Вы отвергли меня, Агнца Божьего, и не поверили в меня, Искупителя человечества. Вы погибнете от власти собственного греха. Иисус не сказал «вы погибнете в своих грехах». Наши многочисленные социальные грехи – это не первоначальный грех. Им является неверие и наше неправильное отношение к Богу. Иудеи поняли, что Иисус говорил о своем уходе. Но не поняв его свидетельства, они и не думали, что он вернется к своему отцу. Они допускали, что, докториально расходясь с фарисеями и первосвященниками, он, возможно, исчерпал всю свою энергию. Ему больше ничего не оставалось, как покончить с собой. Попадет ли он в ад за самоубийство? Иудеи решили, что они не разделят эту участь с ним, поскольку считали себя праведными. Однако, когда Иерусалим был осажден Римом в 70-е годы, после Рождества Христова, тысячи иудеев покончили жизнь самоубийством от голода и отчаяния.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 23 и 24. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших».
0: Иисус провозгласил, что Божья природа выше нашей природы. Человек создан из праха, и после грехопадения его мысли стали злыми. Семя, посеянное дьяволом, приносит гнилой плод. Мы не можем познать Божью природу, но можем почувствовать его присутствие. Христос не от нашего мира, Он имеет природу Отца. Сын высоко превознес Отца. Здесь не говорится о пространстве. Сила земного притяжения ослабевает по мере нашего удаления от поверхности земли. Чем выше мы растем духовно, тем ближе мы становимся к Богу. Грех все больше теряет свою силу. Наш грешный мир — это темница, из которой мы не можем сами освободиться. Мы родились в мир, который отказался покориться Божьей любви. Все мы много согрешаем. Здесь Иисус употребляет слово «грех» во множественном числе. Чем дальше мы удаляемся от Бога, тем больше грешим. Мы подобны прокаженному с многочисленными язвами и шрамами. Такой несчастный медленно умирает из-за своей болезни. Точно так же грех разрушает человека. Мы должны умереть, потому что согрешили. Что есть грех? Это отсутствие веры. Тот же, кто связал свою жизнь со Христом, будет жить вечно. Кровь Сына Божьего очистила нас от греха. Его силой мы очищаем нашу совесть и освещаем наши мысли. Но тот, кто не со Христом, выбирает смерть, оставаясь в плену своих грехов и ожидая часа суда. Только вера во Христа освобождает нас от Божьего гнева. Кто же тогда Иисус, говорящий о вере в себя? Он говорит о себе: «Это я» или «Я есмь». Евангелие от Иоанна, 6 глава 20 стих и 8 глава 24 стих. Этими словами он обобщил все великие откровения о себе. Он назвал себя Господом, живым и святым Богом, который открылся Моисею из среды горящего куста с тем же именем «Я есмь сущий». Книга Исход, 3 глава, 14 стих, и книга пророка Исаии, 43 глава, стихи с 1 по 12. Другого имени для спасения нам не дано. Каждый иудей знал это имя, но не смел произнести его. Иисус же открыто назвал себя «Я есмь сущий». Он не просто Христос, Сын Бога, Он — Яхве, Бог истины. Христос – главная личность Евангелий. Он воплощенный Господь. Верующий в Него будет жить, но отвергнувший Его и Его власть лишает себя прощения. Вера или неверие решают человеческую судьбу. Вопрос 60. Что означает вера в того, кто называет себя «Я есмь»?
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 25 по 27. «Тогда сказали ему, кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам, многое имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об отце.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Покой. Дэвид Гибс. Перевод Волынской. Для кого мы трудимся? Мы ложимся спать уставшими, такими и просыпаемся. Говорим: не имеет значения, когда я проснулся, я уже опоздал. Я тоже страдал от этого, пересматривал этот вопрос годами. И знаете, чем сильнее уставал, тем сильнее старался. Давайте еще раз посмотрим. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Иисус обращается к людям, которые много работают, а не труженики Божии. Мы растим поколение, которое думает, что тяжело работать – это проклятие. Они считают, что самая хорошая работа, где ты ничего не делаешь и получаешь деньги. Это не хорошая работа, а анекдот. Если вы не делаете чего-то продуктивного, то не заслуживаете зарплаты. Библия говорит: кто не работает, пусть и не ест. Есть много детей, которые не знают, что солнце всходит на востоке, потому что никогда его не видели восходящим. Они думают, что солнце восходит у них над головой, потому что там они его находят, проснувшись. Возьмите иго мое на себя. Я хочу, чтобы вы подчеркнули слово «мое». Иисус не сказал: уберите бремя. Он не сказал: делайте меньше, возьмите отпуск или найдите себе развлечение. Он сказал: смотрите, чье иго вы несете, для кого вы трудитесь. Многие несут иго начальников, иго карьеры или ожиданий. Но Господь говорит: возьмите мое иго на себя. Для кого вы убирали дом на прошлой неделе? Для кого готовили еду? На работе чье иго вы носите? Если носите ложное иго, то устанете от него. Но если вы хотите мой покой, возьмите мое иго на себя. Недавно видел человека, который пылесосил в церкви аудитории. Раньше я не видел, как там убирают. Кроме пылесоса, уборщик носил несколько щеток, в числе которой была и зубная. Он наклонялся, чистил что-то ими, потом пылесосил и пылесосил. «Я никогда не видел, чтобы кто-то так прилежно убирал», — сказал я ему. «Ты, брат, наверное, лучший уборщик в мире. Я признателен тебе за твой труд в нашей церкви». «Спасибо, брат Гибс, но я делаю это не для тебя. Я делаю это для Господа», — ответил он. «Могу ли сказать напрямую? Если это для тебя, пусть это делает кто-то другой, а для него я люблю это делать». Я рассказал об этом нашему пастырю. «Да, я знаю его», — сказал пастырь. «У него своя компания, на него работают более 300 человек. Он каждый год жертвует на миссию несколько сотен тысяч долларов. И при этом здесь он пылесосит пол и чистит со щетками. Для кого мы трудимся? Боюсь, мы дошли до того, что служим Богу, забывая, для кого это делаем. Мы знаем хороших проповедников. Бог дал им способности, талант, дал такое сердце, что люди хотят слушать их. Но они уморятся, если забудут, для кого трудятся. Это его иго. Я вырос в семье фермера и видел, как на животных одевали упряжку. Частью этой упряжки было небольшое ярмо. Как только лошади видели нас с упряжкой, то разбегались в разные стороны. Их трудно было поймать. Тогда мы держали их закрытыми в хлеву. И когда мы заходили с упряжкой, лошади старались уткнуться мордой в самый дальний угол. Они не хотели, чтобы на них одели ярмо. Я обнаружил, что большинство людей не хотят Божьего иго. Мы предпочитаем иго, которое мы сами себе сотворили. И это имеет два плохих последствия. Первое. Мы никогда не получим награды за труды в нами сотворенном иге. Нам обещана награда за то, что делаем, взявши его иго. И второе. Если возложим свое иго на себя, у нас не будет покоя. Самые уставшие, изнуренные люди на земле – это молодые мамы. Их работа никогда не заканчивается. Много молодых мам приходят ко мне и говорят: «Брат Гипс, помолись обо мне, я до того устала, уморилась, я люблю этих детей, но сил моих больше нет». Эти молодые мамы одели на себя ярмо детей. Если ваш дорогой пастырь взял на себя ваше иго, вы его уморите. Но если он возложил на себя иго Божье, для него есть обещанный покой. Я тоже борюсь с собственным игом. Например, сегодня утром у меня было несколько звонков. Потом я поговорил с мамой по телефону. И вдруг обнаружил, что очень устал. Для кого я это делаю? Для людей на другом конце телефонной линии или для Господа? Возложил ли я на себя правильное иго? Кроткий и смиренный. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Бог говорит: если вы хотите покой, будьте кротки и смиренны. Мы не ценим кротких и смиренных. О, брат Гипс, если ты будешь кротким и смиренным, люди будут использовать тебя. Но смиренный – это тот, кто знает, что ничего не может сделать сам. Кроткий и смиренный Иисус сказал: «Самый большой между вами да будет вам слугою». Мне нравится слово «маленький», потому что именно оно и обозначает кроткий и смиренный. Умолись, сделайся маленьким в своих глазах, будь смирен. Сила и величие мужа Божьего не в том, что он думает, будто он силен, а в кротости и смирении. Если ты, молодая мама, кроткая и смиренная, громко кричишь: «Сколько раз, дети, я вам говорила!» Ох, не звучит это кротко и смиренно. Это звучит, как разъяренный начальник. А Бог говорит: «Если хотите покоя, делайте это для меня, а потом будьте кротки и смиритесь». Самый лучший способ узнать, смиренны ли вы, если вас интересует только то, что о вас подумает Бог, а не то, что подумают люди. Я могу сказать, от чего вы устанете быстрее всего, если будете ожидать одобрения и похвалы от людей, потому что они неблагодарны и забывают быстро. Когда вы кротки и смиренны, то скажете боссу: «Я буду делать эту работу для Господа, не для тебя, не для компании. Качество моей работы для Него». Кстати, это должно нас сделать лучшим работником на планете, потому что вы делаете это для Спасителя. В то время вы не ищете похвалы от людей, только от Господа. Представьте, что после проповеди ко мне подходит слушатель и говорит: «О, брат, благослови тебя Бог, ты очень старался». Я бы подумал: я действительно старался и сказал хорошую проповедь, и этим я ищу похвалы. Но истина в том, что если вы стоите перед Богом и делаете это для Него, только одно одобрение вам надо от Бога. Помните, Писание говорит: «Смиритесь, и Он возвысит вас». Но слово «смиритесь» – глагол несуществительное. И Бог говорит: «Делай что-то, чтобы смириться». Что вы делаете, чтобы стать маленьким? Умолиться – значит быть слугою, слугам. Чего бы стоило для вас подойти к пастырю и сказать: «Я хочу делать то, чего никто не хочет делать. Я хочу служить слугам». Вы хотите покоя. Тот уборщик сказал: «Брат Гипс, мне нужен Божий покой, я делаю это для Господа», и взял эту работу, потому что ее больше никто не хотел делать. Я буду стараться делать ее лучше, чем кто-либо. Неудивительно ли? Мир сей удивляется. Чтобы отдохнуть, нужно возложить на себя Божье ярмо и умолиться. В этом нет никакого смысла. И на сей раз мир прав. Потому что для невозрожденного человека это действительно не имеет никакого смысла. Но проблема в том, что это потеряло смысл и для детей Божьих, потому что мы гоняемся за развлечениями, ездим в отпуск и убеждены, что если нужен покой, надо меньше работать. Но это не Божий способ. Божий метод для обретения покоя. Во-первых, возьмите иго мое на себя. Во-вторых, научитесь от меня быть кроткими и смиритесь. В-третьих, вы найдете покой душам вашим. Теперь подчеркните слово «найдете». Прекратите искать покой где-то еще. Прекратите. Помните, что мы говорим неспасенным людям, которые хотят попасть на небо. Мы говорим им. Прекратите искать. Мы покажем вам в Божьем Слове, где найти небо. Вам не надо продолжать искать. Оно здесь. Вам нужен покой? Прекратите искать. Он здесь. Если вы возьмете отпуск даже на год, это ничего не решит. Не давайте дьяволу вас обманывать. В Писании Божье обещание. И найдете покой душам вашим. Я смотрю на людей и думаю, если мы будем использовать только нашу энергию, то многого не сможем. Но если получим Божий покой, то сами удивимся, сколько всего сможем сделать. Только Божье одобрение важно. И прекратите искать покой где-то еще.
2: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и найдете покой душам вашим.
1: Миссия Церкви Божией на земле.
2: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
1: Марка 16:15.
2: И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых.
1: Деяния апостолов 10:42. Проповедь Евангелия всем людям – основная цель Церкви на земле. Свидетельствовать о Христе и призывать к Нему грешников – миссия Церкви от Дня Пятидесятницы до восхищения верующих. Существуют различные условия и способы выполнения этой Богом данной задачи, но цель остается неизменной. Апостол Павел говорит:
2: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам».
1: Римлянам 1:14. Повеление Христа делает верующих должниками пред всеми людьми. Язычникам, безбожникам и людям нехристианских религий мы должны открыть истинного, живого Бога и посланного им Иисуса Христа, Сына Божия, который будет судить живых и мертвых. Людям христианских религий, только устами чтущим Бога и ведущим греховный образ жизни, мы должны проповедовать покаяние, приглашать к сознательному принятию Христа в свои сердца, учить крещению по вере. Последователям евангельских течений, ведущим благочестивый образ жизни, но заблуждающимся от различных ветров учений, мы должны показать жизненную силу евангельских истин, доказывая их не в словопрениях и бесполезных состязаниях, но утверждая жизнью и делом, наставляя всех в здравом учении.
2: И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
1: Откровение 22:17.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 42. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: „Что вы смотрите?“ И сказал: „Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть.“ 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: „Не случилось бы с ним беды“. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: „Откуда вы пришли?“ Они сказали: „Из земли Ханаанской купить пищи“. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями“. Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало“. И сказал им Иосиф: „Это самое я и говорил вам, сказав: „Вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи“. И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: „Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам“. Так они и сделали. И говорили они друг другу: „Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие“. Рувим отвечал им и сказал: „Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается“. А того не знали они, что Иосиф понимает. ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над той землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той. И сказали мы ему: мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожнили мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». Глава 43. Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Израиль сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали: «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему: «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Израиль, отец их, сказал им: «Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф увидел между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: «Веди сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших». И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне». И сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там, и, умыв лицо свое, вышел и скрепился и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним. Глава 44. И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: «Наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им: для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал составить.

что нам сказать господину нашему? Что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты то же, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти. А если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Глава 45. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда.

0: потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим, вот что сделайте: навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам. Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта и пришли в землю ханаанскую к Иакову отцу своему. И известили его, сказав: Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землею египетскою. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. И сказал Израиль: довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру.
1: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: На западном берегу Нила, недалеко от Карнака, уцелели руины зернохранилища. Существует предположение, что именно здесь Иосиф, о котором говорит книга Бытие, повстречал пришедших за хлебом братьев. Как мы говорили ранее, эти зернохранилища были построены Иосифом для того, чтобы спасти людей от голода, охватившего Египет и окружающие страны. Все эти события, по некоторым подсчетам, происходили более чем за 1870 лет до нашей эры. В то время Египет переживал Золотой век, в период так называемого Среднего царства. Тогда страной правил фараон из 12-й династии, и при его правлении страна расширила свои границы и перенесла столицу из Мемфиса в Фивы. Искусство и ремесла достигли своего расцвета, повысилось благосостояние населения. Как мы видим из книги «Бытие», обогащению дома фараона способствовал и Иосиф, получивший мудрость от Бога и благословение. Так земля египетская была подготовлена Богом для того, чтобы народ израильский мог жить и возрастать в этих благоприятных условиях. Итак, давайте продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы оставили Иосифа в напряженный момент, когда он должен был послать своего любимого сына Вениамина в Египет. Иосиф боится, что его сын не вернется обратно. О нежелании Иакова расставаться с Вениамином свидетельствуют 37 и 38 стихи из 42 главы книги «Бытие». «И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». Иаков соглашается отпустить Вениамина. Сыновья возвращаются в Египет, где снова встречаются с Иосифом и показывают ему Вениамина. Но и на этот раз Иосиф не открывается им. Это записано в 43 главе, к которой мы сейчас обратимся. Без сомнения, это самая драматическая глава в книге «Бытие». Не знаю ничего более трогательного, чем встреча Иосифа с Вениамином. Братья Иосифа возвращаются в землю египетскую только из-за жестокого голода. Если бы голод прекратился, то, я думаю, Симеон провел бы остаток жизни в тюрьме в Египте. По крайней мере, он сидел бы там, пока Иосиф его не освободил бы. Прочтем стихи 1 и 2 из 43 главы. «Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: „Пойдите опять, купите нам немного пищи“». Иаков понял, что они все умрут с голода, если он снова не пошлет сыновей в Египет. Теперь стихи 3, 4 и 5. «И сказал ему Иуда, говоря: „Тот человек решительно объявил нам, сказав: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами“». Тот человек — их брат Иосиф, но они этого не знают. Иосиф выдвинул жесткое условие, и они прекрасно понимали, что он не шутит. Вот Иуда и говорит отцу, а по сути требует от него: «Если мы пойдем туда, то только с Вениамином. Ты не желал отпускать его с нами прежде, но сейчас Вениамину никуда не деться. Без него там нечего делать. Человек этот нас и видеть не хочет». Прочтем теперь стихи 6 и 7. «Израиль сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали: «Расспрашивал тот человек нас о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы и рассказали ему по этим расспросам: «Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего?» Бедный Яков в отчаянии, он сокрушается. «Зачем вы вообще рассказали ему, что у вас есть еще один брат?» Ему невдомек, что Иосиф и сам все прекрасно знает. Прочтем стихи 8 и 9. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». Братья вполне вразумительно отвечают Иакову. Они оправдываются, говоря, что и не собирались рассказывать этому человеку всего, но он продолжал расспрашивать их. Мы-то знаем, что Иосиф хотел узнать все и не остановился бы, пока не получил всего, что хотел. И вот Иуда хочет гарантировать безопасность Вениамина, стать его поручителем. «Друзья мои, и у вас, и у меня есть сегодня такой поручитель, и он пришел из колена Иудина. Это Господь Иисус Христос. Он стал моим пастырем. Он стал на мое место и понес мое наказание. Я не смог выполнить его требований. Я не смог вырасти до его уровня, но Господь Иисус отдал за меня свою жизнь и понес наказание, которое должен был нести я». И снова перед нами разворачивается замечательный образ Христа. Прочтем далее стих 10. «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Иуда торопит отца: «Если бы ты сразу отпустил Вениамина, мы бы уже побывали там и вернулись домой». И далее стих 11. «Израиль, отец их, сказал им: если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, и фисташков, и миндальных орехов». Вы заметили, что у них не хватает хлеба, основы жизни? Есть и мед, и фисташки, и стиракса, но нет хлеба. Иаков решает послать этому человеку подарок. «Давайте-ка задобрим его, по сути дела», — говорит он. Вот стихи с 12 по 14. «Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр, и брата вашего возьмите. И, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий дадаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». Итак, старый Иаков прощается с Вениамином и отпускает его с братьями. И вот наступает драматический момент. Они предстают пред Иосифом. Прочтем об этом в стихе 15. «И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа». Можно представить, что почувствовал Иосиф, когда увидел Вениамина. А из дальнейшего повествования мы узнаем, как братья гостят в доме Иосифа. Вот стихи 16 и 17. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: «Введи сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов. Понятно, почему Иосиф приглашает их в свой дом. Он хочет поговорить с ними наедине. Прочтем стих 18. «И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: „Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших“». Да, сейчас они запаниковали, им и в голову не может прийти, что у этого человека что-то хорошее на уме. Он ведь с ними совсем недавно так жестоко обошелся, а теперь вдруг приглашает на обед. И снова я хочу вам сказать, что при обычных обстоятельствах этим приглашением можно было бы гордиться. Как бы вы ж заважничали, получи приглашение, скажем, от президента прийти на обед. Вот это честь, сказали бы вы. А для братьев такая честь была совсем не в радость. У них развилось то качество, которое сегодня мы называем комплексом вины. Братья теперь уверены, что виноваты во всем. Что происходит это потому, что они продали в рабство своего брата, и вина их превращает радость в страдание. В страхе своем они начинают искать объяснение тому, что происходит. А может, этот человек хочет взять их в рабство из-за их денег? Они-то в свое время, не задумываясь, сделали из Иосифа раба, продав его измаильтянам. Теперь давайте прочтем следующие стихи с 19 по 22. «И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома и сказали: „Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши“. Они извиняются, объясняют, умоляют. В отчаянии они даже взывают к человеку, который ведет их в дом Иосифа, а он ведь только слуга. Прочтем теперь стих 23. Он сказал: „Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня“, и привел к ним Симеона. Очевидно, этот слуга, благодаря свидетельству Иосифа, пришел к познанию живого и истинного Бога. И я думаю, что Иосиф, пусть и не полностью, но все-таки посвятил его в то, что происходит. А его слова «серебро ваше дошло до меня» ввергли братьев в совершенную панику. Прочтем, что происходит дальше в стихе 24. «И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов и дал воды, и они омыли ноги свои и дал корму ослам их». Вновь мы встречаемся с традицией омовения ног. О ней упоминалось также в повествовании о жизни Авраама и в истории о городе Содом. Прочтем теперь стихи 25 и 26. «И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли». Вспомните, ведь именно старый Иаков прислал своих сыновей с подарками этому человеку. И смотрите, сейчас они поклонились ему до земли. Детские сны Иосифа сбываются. Прочтем стих 27. «И спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Какая драматическая сцена. Попробуем представить ее. Иосиф, наверное, сидит, не обязательно на троне, но уж точно на каком-то возвышении, соответствующем его положению. Братья кланяются ему до земли. Они поднимаются с колен. Иосиф смотрит им прямо в глаза. Они смотрят на Иосифа. Иосиф спрашивает: «Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли он еще?» Иосифа это очень волнует, ведь это и его отец. Прочтем стих 28. «Они сказали: здоров раб твой, отец наш, еще жив, и преклонились они и поклонились». И снова они кланяются до земли. Неплохо было бы сфотографировать их в тот момент. Как вы считаете? Вениамин с ними? Он тоже кланяется? Далее читаем стих 29. «И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: это брат ваш меньший, о котором вы сказали мне. И сказал: да будет милость Божья с тобою, сын мой». Иосиф смотрит на своего брата Вениамина, сына матери своей. Из всех братьев он его единственный родной брат, а все остальные сводные. Иосиф спрашивает: «Это брат ваш меньший, о котором вы рассказывали мне?» Братья, я думаю, кивнули. Тогда Иосиф говорит Вениамину: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». Какой драматический момент! Иосифу трудно удержать свои чувства. Прочтем далее, что произойдет в стихе 30. «И поспешно удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там». Воскипела любовь к брату его. То есть, сердце его дрогнуло, и душа устремилась к младшему брату. Он, наверное, пробормотал братьям: «Извините, мне кто-то звонит по телефону», и устремился прочь из комнаты. Придя в свои личные апартаменты, он дал волю чувствам и разрыдался. После стольких лет он, наконец, встречает своего родного брата Вениамина. Прошло почти 22 года. Иосифу уже почти 40, а Вениамин еще совсем юн. Прочтем теперь стих 31. «И, умыв лицо свое, вышел, и скрепился, и сказал: подавайте кушанье». Весь этот эпизод – чудесная, удивительная картина, предвосхищающая то, что еще только должно произойти. Пророк Захария говорит нам, что когда-нибудь Спаситель Иисус Христос явится своим братьям. Братья, продавшие Иосифа в рабство, полагали, что навсегда избавились от него. Но сейчас он собирается открыться своим братьям. И наш Господь Иисус Христос сделает однажды то же самое. Придет день, и Он откроется им и решит с ними все свои родственные дела. Но нам лучше в эти семейные дела не вмешиваться. Ни один настоящий христианин не может быть антисемитом. Что же касается Иосифа, то он, поплакав в своих апартаментах, совладал с чувствами, умыл лицо и вернулся к братьям. «Давайте есть», — сказал он. Прочтем стих 32. «И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. Если бы братья не были так напуганы, кое-что в этой трапезе их бы насторожило. Во-первых, Иосифу накрыли стол отдельно от египтян. А может быть, братья просто решили, что Иосиф занимает слишком высокое положение, чтобы есть за одним столом с египтянами. А вот еще кое-что интересное в стихе 33. «И сели они пред ним первородный по первородству его и младший по молодости его, и дивились эти люди друг пред другом». Иосиф так их рассадил за столом, что Рувим сидел первым, а Вениамин последним, и все остальные братья также занимали каждый свое место, точно в соответствии с возрастом. Братьям оставалось только изумленно переглядываться. Прочтем последний 34 стих. «И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним». Иосиф не может удержаться и снова демонстрирует свою любовь к родному брату Вениамину. Он дает ему порцию в пять раз большую того, что достается остальным братьям. Иосиф знает, что его юный брат пережил голод, и что это его первый по-настоящему сытный обед за очень долгое время. А теперь мы переходим к главе 44, по-своему удивительный и драматичный. Отсылая братьев домой с хлебом, Иосиф кое-что задумывает. Он хочет испытать своих братьев, проверить, как они относятся к Вениамину и к своему отцу Иакову, любят ли их. Ведь когда-то они продали Иосифа в рабство. Изменились ли они с тех пор? А что, если, желая спасти собственную жизнь, они готовы будут продать и Вениамина в рабство? Иосиф хочет знать ответы на эти вопросы, прежде чем откроется им. Он должен быть полностью уверен в том, что его братья не повторят с Вениамином того, что пришлось испытать ему. Иуда выступает от имени всех братьев и произносит удивительную речь. Он желает занять место Вениамина и защищает его, и речь эта – одно из самых волнующих мест в Библии. Познакомимся с первой частью 44 главы, где Иосиф отсылает братьев домой. Прочтем стихи с 1 по 5. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его. А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Итак, Иосиф отпускает братьев, они преспокойно отбывают в полной уверенности, что все, наконец, удалось. Они и понятия не имеют, что в мешке у Вениамина находится чаша Иосифа. Но начальник дома Иосифа, получив подробные указания, уже следует за ними по пятам. Не успели братья отойти от города, как их догоняет вооруженный отряд, и начальник дома Иосифа обвиняет их в краже. Читаем далее стихи 6 и 7. «Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Обратите внимание, начальник дома, как и было ему приказано, говорит, что господин его гадает на чаше. Ведь Иосиф был пророком, он мог предсказывать будущее. Помните, как он истолковывал сны хлебодара, виночерпия и самого фараона? Вероятно, чаша ему каким-то образом помогала в этом. А может, он просто использовал ее, чтобы красивее обставить ритуалы истолкования снов. Что же касается нас, то следует понимать. Дар ясновидения Иосиф получил от Бога. Бессмысленно гадать на кофейной гуще или изучать гороскопы. Популярность всех этих видов гадания лишь свидетельствует о плачевном духовном состоянии людей в наши дни и уводит нас от Бога, который по своему усмотрению распоряжается любыми обстоятельствами нашей жизни.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Мы видели, как Бог осуществляет свой план относительно Иакова и его потомков. Ведь это он запланировал привести всю семью Иакова в Египет. Однако братья все еще не готовы к тому, чтобы Божий план благословения потомков Авраама осуществился. Ведь крайне важно, чтобы люди, которые войдут в Египет, были верны Господу. Изменению духовного состояния братьев и способствовали действия Иосифа, который незаметно пробуждал в них совесть, чтобы они во всем происходящем могли увидеть руку Божью. Братья должны были пережить эти испытания, полностью раскаяться в своем преступлении против Иосифа и стать достойными сопричастниками Божьих благословений. В свете этих размышлений давайте проверим свою жизнь. Нет ли в нас чего-то такого, что мешает нам приблизиться к Богу и получить Его благословение? Единственный путь изменения нашей жизни – это глубокое раскаяние пред Ним и смирение пред Его силой и могуществом.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию христианскую музыкальную передачу с песней по жизни.
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.
1: Мы с радостью приветствуем всех радиослушателей местом Священного Писания из послания к Ефесянам, 4 глава, 15 стихом.
0: «Да будем истинною любовью все возрастать в того, который есть глава Христос».

0: Одна газета поставила на конкурс вопрос: «Что самое великое в мире?» На этот вопрос последовали разные ответы: вера, религия, свобода. Но, пожалуй, самым верным был ответ: самое великое в мире – любовь.
1: Это хорошо знал апостол Павел, который пробовал положить путь к небесному царству через исполнение закона. Но Бог открыл ему, что любовь есть исполнение закона. В послании к римлянам, 13 глава, 10 стихом, он писал: «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона».

0: В сегодняшней передаче «С песней по жизни» мы говорим о любви. Эта тема очень многогранна. Нам хотелось бы обратить внимание на любовь к ближнему.
1: Если вы хотите сегодня сделать что-нибудь для Господа, это вовсе не трудно и не сложно. Любите вашего ближнего. Вам бесполезно любить язычников, находящихся в Африке, если вы не можете любить соседа, живущего рядом с вами.
0: Любите людей такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть.

0: Наша любовь к людям – тема этой музыкальной передачи. Если мы убеждены, что должны оказывать любовь к ближнему, то будем любить людей с их странностями, недостатками, с их неблагодарностью и равнодушием. Любить так, как Бог любит нас.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Божий Сын, Иисус Христос, пронес Свою любовь к людям до Голгофского креста и даже на крест. Не будем забывать, что Христос страдал не за друзей, а за богопротивников, ибо по Своей греховной природе мы все противились воле Божией.

сходить над злыми и добрыми, и посылает дождь свой на праведных и неправедных. Матфея 5 глава 45 стих.

0: Наша передача с песней по жизни подходит к концу. Сегодня мы говорим о любви. Любовь и милосердие восстанавливают то, что бывает разрушено несправедливостью. Печально, что в сердце детей Божьих появляется больше законничества, чем любви. Кто из нас мог бы надеяться на вечное спасение, если бы Бог не проявил бы к нам любовь и милосердие?
1: Господь любит вас любовью незаслуженной. Он любит нас терпеливо и нежно, свято и безгранично. Да благословит вас Господь!

Подготовила эту передачу Виктория Фаст. Вели Виталий Кливер и Виктория Фаст. До скорой встречи в эфире.

Бывает порой на пути ослабею и снова испачкаю душу свою.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я вам расскажу историю, которая называется «В краю тайфунов». Снабжение миссии полностью зависело от судоходства. И если случалась какая-нибудь задержка с прибытием кораблей, запасы пищи, кроме тех продуктов, что росли на острове, истощались. И, естественно, ни медицинских препаратов, ни необходимого для работы, не говоря уже о письмах, другим путем они получить не могли. Но не только помощь доставляли корабли. Многие из них были источниками серьезных бед на островах, поэтому вид шхуны на горизонте всегда воспринимался с двойственным чувством. На этот раз это было судно, которое они ожидали. Корабль «Дейспринг» постигла печальная участь возле Аньетьюма в 1873 году. Спустя 6 лет после его приобретения миссии он шел на выручку кораблю «Джон Уильямс», принадлежащему лондонскому миссионерскому обществу, и сел на риф. Этот риф был угрозой для всех кораблей. Гораздо позже другое судно миссии погибло там же, и затонуло оно во время первого своего рейса из Англии. Поначалу казалось, что рок преследует Дейспринг. Джон очень огорчился, когда узнал, что потерпевший крушение корабль был продан французским торговцам. Они сняли его с кораллов, отремонтировали и начали перевозить на нем, к всеобщему стыду, черных птичек на австралийские плантации. По сути дела, они занимались работорговлей. Островитяне, которые узнавали очертания Дейспринга, выходили на берег, их брали в плен и увозили на нем. А оставшиеся их друзья мстили миссионерам, думая, что это дело их рук. К счастью, этот бизнес долго не процветал. Как-то французы, оставив в бухте корабль, сошли на берег. Но неожиданно налетел страшный ураган, который был обычным делом на этих островах. Не успели они вернуться на судно, как его сорвало с якоря и выбросило на риф. На этот раз оно было окончательно разбито. Джон услышал эту историю с опозданием. На Аниву долго не заходило ни одно судно. Пейтоны и дети, которые жили в организованном ими приюте, начали ощущать нехватку еды. Каждый день они бегали на берег и высматривали судно. И вот однажды Джон проснулся от крика: «Корабль! Корабль!» Вверх по склону бежал мальчик и кричал: «Мисси, это не наш корабль! На нем 3 мачты!» У Джона была подзорная труба, и он увидел, как с корабля на лодке перегружают коробки и тюки. Он не знал еще истории с Дейспрингом, поэтому никак не мог прийти к какому-нибудь заключению о том, что бы это значило. Когда первая лодка причалила к берегу, дети дурачились и прыгали в воде, вздымая брызги и визжа от удовольствия. Джон обещал угостить их галетами, когда придет первое судно. Сейчас они ринулись к нему. «Мисси, мисси, кажется, в этом бочонке галеты. Можно мы его выкатим наверх к дому?» «Пожалуйста, если сможете». Дети обступили бочонок и развернули его по направлению крутой тропинки, которая вела к дому. Каждый пытался протиснуться, чтобы приложить руку к нему, но он все норовил скатиться прямо на них. Пыхтя и смеясь, они, наконец, выкатили его на ровную площадку и подкатили к кладовой. К ним подошел Джон. Ему, как и детям, было интересно содержимое бочонка. «Мисси!» – закричал маленький мальчик. «Ты обещал! Ты не забыл?»
2: «Что я обещал?»
1: – спросил Джон, притворяясь.
2: Конечно, Мисси, ты не забыл?
1: Что не забыл?
2: Галеты, галеты! Ты сказал, что мы будем есть галеты, когда приплывет судно?
1: Конечно, говорил. Я просто хотел подразнить вас.
3: Джон достал инструмент и приготовился открывать бочонок. Он был полон черствых и твердых галет, но это была желанная перемена их рациона после надоевших кокосов. Вскоре после этого эпизода Пейтоны на короткое время уехали в Австралию и Новую Зеландию. Они уехали в сезон ураганов. В этот год у них умерла девочка, и они оба были серьезно больны. Миссия решила, что им нужен отдых и необходимо съездить домой, чтобы восстановить здоровье и заодно приобрести корабль взамен затонувшего Дейспринга. Подходящее судно было найдено, и им не нужно было ждать, пока построят новое. Джон собрал нужную сумму денег на покупку корабля и был готов вернуться на острова на новом Дейспринге. Глава 8. Миссия пополняется. Жизнь Джона в служении на Аниве текла своим чередом. Работа на этом острове была особенно плодотворна. Еще один остров в океане был приобщен к цивилизации и христианству. Однажды, когда Джон собирал средства в Англии, его брат предложил ему написать автобиографию. К удивлению Джона, она стала бестселлером. Была она переведена на многие языки, включая японский и уэльский. Таким образом, Джон получил гораздо большую аудиторию, чем мог собрать под сводами одной церкви. Сегодня, без сомнения, радио и телевизионные программы помогают миссиям проводить работу среди огромной аудитории. 100 лет назад это было совершенно невозможно сделать. В то время началась борьба с работорговлей на Тихоокеанских островах. Великобритания прилагала для этого огромные усилия, но другие страны, особенно Франция, не проявляли такого рвения. Америка также не осознавала, какой вред приносили ее торговые корабли островитянам. Джон отправился в США, чтобы попытаться настроить общественное мнение в защиту своих любимых островитян. Он много сделал и не только против работорговли, но и в плане миссионерской работы. Ему удалось собрать много денег в США от щедрых американцев. Затем он посетил Шотландию и Ирландию, а потом отправился в Австралию. Во время отъезда Джона его жена навестила их сына Фреда, который был миссионером на одном из самых больших островов, расположенном на севере архипелага. Ей удалось также посетить остров Аниву и их старый дом. Дом все еще стоял, хотя, как она писала в письме, его источили белые муравьи, и он мог превратиться в руины в любую минуту. Прежде чем покинуть Британию, Джон сказал, что собирается на Аниву, и если не найдется никого, кто бы возобновил миссию на Танна, то он сделает это сам. На Танна находилось его сердце. Анива был полностью христианским. Танна оставался нетронутым полем деятельности и постоянным вызовом. События обернулись так, что сын Джона Фрэнк был назначен миссионером на Танна. И в 1896 году Джон с радостью снова приехал на остров, чтобы помочь сыну возобновить работу, которую он вынужден был оставить когда-то. Снова корабль разрезал волны в открытом море. История повторяется. Снова Джон Пейтон, на этот раз вместе с сыном и невесткой, вернулся к дикарям Танна. Островитяне были все так же по-дикарски разукрашены. Они все так же воевали и убивали друг друга. Джон приступил к работе, вступив в переговоры с вождями. Он помогал Фрэнку строить дом. Еще до того, как Джон распрощался с островитянами,
1: остров навестило военное судно Великобритании «Роялист», и снова его командир стращал вождей. Он предупредил их о наказании, которое их ждет, если они причинят вред миссии. Но на этот раз на острове Танна все были готовы воспринять слово Евангелия. Вскоре Фрэнк начал собирать плоды, посеянные героической верой его отца. Теперь миссия на Танна преуспевала. Джон совершал это путешествие на Дейспринге, построенном в Канаде. Этому судну тоже была уготована печальная судьба в этих вероломных водах. В четвертом рейсе его выбросило на побережье французского острова, в Новой Каледонии. Но команде удалось на лодках доплыть до Австралии. Это крушение было большим ударом для Джона. Все его усилия по сбору средств пропали даром. Ничего не оставалось делать, как начинать работу снова. Встречи, беседы, молитвы и надежды на лучшее. 2000 фунтов быстро поступили на счет миссии Джона Пейтона, которая была основана в Англии, а один из жертвователей дал сумму в 1000 фунтов, как только распространилась новость о крушении корабля. Остаток своей жизни Джон посвятил разработке программы для миссионеров, проживая главным образом в Австралии и иногда посещая свои любимые острова. Он всегда сам вникал в любую работу, которую надо было сделать. Его удивили перемены на Танна, которые произошли там спустя 3 года после того, как Фрэнк туда приехал с миссией. Время разукрашенных людоедов кануло в лету. Жизнь на Танна, тем не менее, не была легкой. Еще одно горе обрушилось на Джона, когда он узнал о смерти своего маленького внука, первого сына Фрэнка, который умер, как и первый сын Джона. Фрэнк тоже отдал свою жизнь Танна. Постоянные приступы малярии сделали невозможным для него пребывание на острове. Что касается Джона, то ему не пришлось ослаблять своих усилий. Он разъезжал, часто без сна и отдыха, собирая средства и беседуя с различными людьми. Он был причастен к выработке политики на новых гибридах. Никто так хорошо не знал острова, как он. В те времена французы и англичане были соперниками в этом регионе. В конечном итоге был организован кондоминиум, который является и по сей день формой правления на новых гибридах. Две страны разделили свои полномочия. Когда шли дебаты по выработке этого законодательства, Джона привлекали как консультанта и советника. Последний раз он посетил острова, когда ему было 80 лет, радуясь, что из 30 островов работой миссии было охвачено 25. Даже во время своей непродолжительной болезни Джон не переставал работать на благо новых гибридов. Он смело мог сказать, что получил ответ на свои молитвы. «Бог дал для меня работу, и жизнь моя будет длиться до тех пор, пока не будет сделана эта работа». Вот так замечательно закончилась эта история о наших миссионерах. А сегодня будет новый золотой стих. «И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день». Псалом 34, 28 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В надежных руках». Глава первая. Гром гремел так, что содрогались стены старого замка Гадоличей. Однако в покоях, освещаемых молнией, на раскаты грома никто не обращал внимания. Да и кому было обращать? Разве что измученному болью человеку, прикованному к постели. Его бледное лицо, разгоревшееся от лихорадки, выдавало смятение чувств. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд», — вспоминались ему слова из Библии. «Да, суд. И не один, а два. Первый, когда человек осуждается собственной совестью, и второй — перед лицом всевидящего Бога. Отец, что тебя мучит?» Над больным склонился молодой человек лет 24, благородное и печальное лицо которого выражало глубокое сострадание. «Михаил, сын мой!» Горячей рукой больной судорожно сжал руку молодого человека. «Остерегайся греха! Грех — это ужасный бич, страшнее всего он в смертный час. Я умираю, у меня не будет надежды на спасение, когда я предстану перед Богом, который все знает и видит. Отец, не пугай себя детскими сказками, ты никогда в них не верил. Зачем в смертный час омрачать свою душу? Поверь мне, я только что из университета, где слушал профессоров-богословов, которые знают Библию лучше тебя. Все они говорят, и я уверен, что в этом они правы, что смерть всему конец. Человек превращается в прах, в материю, которая вновь изменяется. В этом заключается вся вечность. Подожди, Михаил, не верь им. Этого учения достаточно, пока человек жив, здоров и с надеждой смотрит в будущее. Но перед смертью все выглядит иначе. Я знаю, что мне придется предстать перед Богом, и Он будет меня судить, потому что Он все видел. Его взгляд я ощущаю сейчас на себе. Лучше бы мне было не родиться, чем теперь, в 47 лет, с такой тяжестью на душе умирать. Больной вскинул руки и затем судорожно сцепил пальцы на груди. «Отец, мы одни. Тебя никто не слышит, кроме меня, единственного твоего сына. Скажи мне, что тебя так мучит?» Молодой человек опустился на колени у изголовья больного, и тот вновь заговорил. «Что меня мучит? Знаешь, что я наделал? Твой внучатый дядя лежал при смерти. Когда не было свидетелей, он вручил мне завещание, по которому нам обоим, Степану и мне, доставалось 80 тысяч гульденов. Но я знал, что в письменном столе дяди лежало более раннее завещание, составленное им еще в то время, когда он был зол на брата. И в том завещании я значился единственным наследником». Больной замолчал. «И что дальше, отец?» – допытывался бледнее молодой человек. «Я уничтожил последнее завещание и стал единственным наследником. А теперь меня жжет раскаяние за мое преступление. Вернее, оно меня всегда жгло, но особенно с тех пор, как Степан умер. Ах, я и не подозревал, что у него больные легкие. Врачи посылали твоего дядю в Италию, но у него на лечение не хватило денег. Если бы я отдал ему завещанные 40 тысяч гульденов, он мог бы оставить преподавательскую работу и поберечь свое здоровье. А так он умер, и это моя вина. Из-за меня его жена стала вдовой, а дитя – сиротой. Я умираю, а после смерти мы встретимся. Мой дядя, мой брат и я. разве я смогу оправдаться перед ними? Если бы я мог искупить свою вину. Но как? Сознаться значит опозорить тебя и себя. Отец, это невозможно! Со стоном вырвалось у сына. Лучше верни им эти 40 тысяч, хотя у людей могут возникнуть подозрения, почему ты отдаешь деньги, когда я жив. Я бы сделал все, чтобы помочь тебе, но своим честным именем я не могу поступиться. Есть еще один путь. Больной на мгновение умолк. Его лицо выражало муку, а растревоженная душа, казалось, взывала к милосердию. Молодой человек продолжал говорить. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Теперь я понимаю, о чем ты тогда думал. Как же я мог не догадаться, почему ты хотел меня женить? Теперь, чтобы доказать мою сыновнюю любовь, я должен пожертвовать своей свободой и жениться на Ольге, чтобы вернуть ей деньги, которые причитались ее отцу. Если после смерти вам предстоит встреча, то скажи им обоим, твоему дяде и моему, что я ценой своего счастья искупил твой грех». «Благодарю тебя», — всхлипнул отец. «Да воздаст тебе Бог за твою доброту! Но сдержишь ли ты свое слово?» «Не беспокойся ни о чем. Я телеграммой вызову сюда Ольгу и сделаю все так, как обещал. Только не умирай, дождись нашей свадьбы». Сверкнула молния, и раздался такой страшный удар грома, что старый замок содрогнулся. Через 2 часа вошедший в комнату врач обнаружил, что больному стало лучше, и отпустил сына отдохнуть. «Прилягте», — сказал он, «если сами не хотите заболеть». «Да я уже недалек от этого», – пробормотал молодой человек, закрывая за собой двери. Теперь в его душе бушевала гроза, подобная той, что разразилась над полями и лесами. «Я обещал, теперь ничего не поделаешь. Ах, отец, если бы ты знал, на какую жизнь меня обрекаешь! Ладно, Ольга, я возьму тебя в жены, чтобы вернуть эти проклятые деньги. Я назову тебя госпожой Годолич, но никогда не стану твоим супругом. Никогда. Может быть, тогда ты сама попросишь развода и освободишь меня от оков». Раскаты грома стихли, буря улеглась, и наступила тишина. Но кто знает, когда уйдет непогода, разыгравшаяся в душе молодого человека этой ночью. Глава 2. Прошло около 5 недель. Во дворе большого имения Годоличей слышались плач и причитания. Слуги замка оплакивали своего скончавшегося господина, жалея, что он умер в самый разгар свадебного торжества. Пастор благословил молодоженов. Не успел он завершить заключительную молитву, как в доме начался переполох. В эти дни, когда сын оплакивал отца, слуги своего господина, и все были заняты приготовлениями к похоронам, лишней оказалась только молодая жена. В своей смятой фате и чуть съехавшем на бок венке она забилась в угол дивана. Обхватив худыми руками колени, девушка растерянно смотрела по сторонам. Она была очень молода, ей едва было 16 лет. Высокая, но еще не сформировавшаяся и угловатая, она казалась непривлекательной. Черты ее лица были резкими, щеки впалыми, глаза ввалившимися. Белое платье, сшитое провинциальным портным, выдавало в ней сельскую жительницу. Ее ноги и руки были слишком неуклюжи для изящных белых туфелек и перчаток, а глубокая печаль в ее черных глазах вызывала сочувствие. Однако на лице только что вошедшего Михаила не было сострадания. Его взгляд остановился на фигурке несчастной девушки, и ледяной холод пронзил его сердце при мысли, что он, красавец Годолич, как его называли в университете, теперь ее супруг. Как же она была ему противна! И с сегодняшнего дня она получила какие-то права на него. Как с ней поступить? Конечно, недавно она похоронила мать и осталась круглой сиротой. От всего сердца он пожалел бы ее, если бы час тому назад ему не пришлось дать ей клятву верности, и это угнетало Годолича. Не в силах подавить овладевшую им досаду, он подошел к окну. «Иди, Ольга, переоденься!» Голос его дрожал. Она испуганно пролепетала. «У меня ничего нет. Я даже не помню, где мой чемодан».
1: «Я позабочусь, чтобы его принесли», — сказал он холодно и удалился.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

есть один только путь и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только мир и одна только скорбь, и один только крест, крест Голгофский. И к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь. Ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дарит после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет иного. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Сына. Есть один только Бог. Ты душой поспеши к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной отчизне. Есть один только путь, есть одна только жизнь и одна только правда на свете, и один только Бог. Ему, друг, посвяти детство, юность, все дни твоей жизни.

0: Дух Святой положил на сердце апостолу Павлу следующие слова о последнем времени. Мы их находим в первом послании к Тимофею, 4 главе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя».
1: Покайся!

0: Покайся, пока не увяла здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Покайся, пока не настала.

Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви. Ответь же на Божьи призывы, покайся и

несколько лет назад вступил в силу новый закон католической церкви. Известно, что до сих пор Папа Римский был облечен в почетное звание наместника Иисуса Христа на земле. Теперь же он имеет это звание по закону, то есть он юридически оформлен на данную должность. До такого не дошел еще ни один папа в течение всей истории католической церкви. Данный закон усматривает, что во всем мире должно быть создано одно братство, которое соединило бы всех верующих и неверующих. Слово «братство» обозначает католическое исповедание с членством всех живущих на земле. Кроме того, должен быть один руководитель, и это Папа Римский. Совершенно новое понятие влагается в слово «миссионерствовать» или «благовестие». Один из кардиналов объяснил значение данных слов. «Миссионерствовать» обозначает «идти к другим народам», но не с целью принести им благую весть, а с ними друг у друга учиться их религии. Отныне за братьев и сестер признаются не члены по вероисповеданию, а весь мир со всеми вероисповеданиями и даже языческими. Закон располагает жуткой строгостью. Например, в одном из параграфов сказано: «Если кто скажет, что учение о крещении детей является неистинным, да будет исключен». Или: «Если кто скажет, детей нельзя признавать членами после крещения, потому что они еще не умеют верить, да будут исключены». В законе указано, что католическая церковь не терпит отлагательства времени, то есть растяжения их плана. Все вероисповедания и миссии должны быть объединены под ихним руководством. Вершиной спасения они, как и прежде, объявляют Марию.

В этих двух стихах выделяются слова «смотрите», «осторожно», «дорожа временем» и «дни лукавые». В истории человечества известен случай из жизни Гая Юлия Кесаря, жившего с 100 по 44 годы до нашей эры. Однажды его жена имела сон, предупреждение. И кроме того, Цезарю не здоровилось, поэтому он по просьбе жены в этот день решил не участвовать в заседании Сената. Но его лучший друг, приемный сын Брут, уговорил его принять участие на заседании правительства. И он подался уговорам. По дороге в Сенат ему сунули в руку записку. Полагая, что это очередная просьба, он сунул записку в карман, сказав: «Завтра будет день, тогда и разберем». Но в записке не было просьбы, а предупреждение о готовящемся покушении на Кесаря. Через 2 часа он был убит. Притом убийством руководил его приемный сын Брут, которого Цезарь буквально обожествлял. Для Кесаря завтрашний день не настал. День оказался настолько лукавым, что он потерял жизнь. Сколько людей на земле, которые точно так не дорожили временем и имели Священное Писание, в котором божественное предупреждение, но точно так, как и Кесарь, погибли. Все призываются смотреть, осторожно поступать, дорожить временем, ибо дни лукавы. В своей молитве Моисей говорит, Псалом 89:12: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Человек, который был другом Божиим и был ближе к Богу, чем кто-либо, говорит такие слова: «Научи счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое». И эти слова принадлежат кратчайшему из людей. Он же говорит: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Псалом 89:9. Годы проходят, как звук, как эхо в лесу. Среди нас и много седых, которые также скажут: «Жизнь прошла незаметно». Я и сам многих из присутствующих знал в молодости. И вот теперь большая часть жизни посади. Незаметно пролетели десятилетия, теряем лета, как звук. Хорошо, кто годы использовал для служения Господу. Хорошо, кто пользовался временем, как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 4:5, ибо в Откровении 10:6 сказано: «И времени не будет». Время, как таковое, после этого стиха еще будет в продолжении тысячелетнего царства, но времени благодати уже не будет, ибо год божественной амнистии придет к концу. Поэтому мы говорим вместе с пророком Осии 10:12: «Время взыскать Господа для всех не знающих Его, как Спасителя». Когда пророк Софония передал слова Господни: «Ждите меня, говорит Господь», а Агей 2:7 предсказал: «И придет желаемый всеми народами». И можно сказать, вся история человечества есть ничто иное, как ожидание чего-либо, но в данном случае Мессии, правда, с разных дистанций. Уже древний пророк из Месопотамии, Валаам, придя в пределы обетованной земли, говорит о Христе: «Вижу Его, но ныне еще нет, зрю Его, но не близко». Числа 23:7, 24:17. Пророк видел далеко вперед. Он видел первое пришествие Христа на землю. Примерно за 1500 лет вперед царь Давид, Псалом 68:4, жалуется: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Ожидание Давида, Бога своего, настоящий образец для всех любящих Господа. Евреи ждали Мессию. Они ожидали, когда же придет лето благоприятное, год юбилейный, год божественной амнистии или год искупленных моих. Псалом 61 и Исаия 63. Когда же вместо унылого духа они получат славные одежды? Знаком мне один служитель, который был вторично осужден.

он отбывать срок в узах. И это за исповедание благовестий. Будучи небольшого роста, ему в лагере выдали в насмешку самый большой размер одежды. Выстроенные, заключенные во дворе лагеря, офицеры и охрана закатывались от смеха над братом, у которого рукава были намного длиннее рук. Брат молча стоял пред огромной массой и ожидал, когда же они надсмеются над ним. Когда же, наконец, масса вдоволь надсмеялась, он спросил, позволительно ли мне сказать несколько слов? Ему дозволили. Пред всеми он объяснил, за что он сидит и страдает, и как Господь даст ему славную, весомую одежду, и что Господь в свое время и его уста наполнит смехом. У офицеров и у заключенных прошел смех, и все замолчали, став серьезными и молча слушали его. К концу речи брату по приказу офицера дали шерстяные одежды, что в условиях лагеря почти не бывает. Так ожидали все евреи, когда вместо унылого духа дастся им славная одежда. Исаия 61:3. Язычники также ожидали, когда же придет желаемый народами. Самый выдающийся древнегреческий философ Платон, живший в 429-347 годы до нашей эры, писал: «Мы будем ждать его, будь он Богом или исполненный божественного духа человек, который научит нас исполнять наши религиозные обязанности и устранит тьму от глаз наших». Даже в преисподней ждали благовестия Христова. 1 Петра 3:19 и 4:6. Ждали, когда же будет дан божественный выкуп за их освобождение. Все ветхозаветные ожидали, что должно наступить особое время, как говорит Аввакум 2:4. «Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, праведный своею верою жив будет, верою спасаться, верою жить».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Чарльз Стэнли говорит, да и многие из нас могут подтвердить это. «Я никогда бы не мог устроить свою жизнь так, как это сделал Бог. Это его гениальная пьеса и его виртуозное исполнение. Проявление его любви, которые я впервые почувствовал несколько лет назад, становились все более явными, и мои борения, проблемы, радости и скорби не противоречили, а скорее способствовали этому. Величайшее мое желание сегодня — обрасти еще большую близость к Богу, и никакое другое желание с Ним не сравнится. Ведь это самая необыкновенная возможность, которую дает нам жизнь».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Откровение Божьей любви в Его воле». Когда мы сбрасываем ненужный эмоциональный груз и открываемся Богу, происходит чудо. Мысль о Господе пронизывает каждый миг нашей жизни, и Он до края наполняет ее своей любовью. Я почувствовал всем сердцем, что Он воистину любит меня, независимо ни от чего. Я не сомневался теперь в Его верности. У меня появилось чувство внутренней близости с Богом, прежде неведомое мне. Раньше я пытался приблизиться к Господу, у меня ничего не получалось. Чувство близости к Богу появилось у меня, когда Он сам по Своей воле пришел ко мне. Он сам приблизился ко мне в должное время, с тем, чтобы исполнить свой замысел. Я верю, что Бог всегда берет инициативу в свои руки. Он стремится к нам гораздо сильнее, чем мы к Нему. Он постоянно ищет путей, чтобы достучаться до нас и показать, как Он нас любит, как хочет единения с нами.

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто подвергается гонениям. Как сохранить равновесие в трудной или безвыходной ситуации, когда вас оскорбляют и унижают, но вы помните, что Бог велел нам терпеть? Такую ситуацию правильнее всего назвать притеснениями или гонениями, особенно когда вас преследуют за то, что вы свидетельствуете о Боге и придерживаетесь евангельских заповедей. Что советует Бог тому, кто подвергается гонениям? Однажды во время моих притеснений я стал молиться. Мне казалось, что Бог запечатлел в моем сердце слова «Считай, что все это послано мной». Этот призыв Божий изменил мой взгляд на происходящие события. Когда меня начинали оскорблять, я тотчас же мысленно обращался к Богу. «Господи, что ты хочешь сказать мне? Какую весть сообщить? Как я должен молиться?» Я видел, что люди – орудия Божии. Я видел, что сами они бессильны и не властны ничего изменить. Я обращался к истинному владыке церкви и к тому, кто попускал им ненадолго поднять шум, но кто никогда не потеряет власти над своей церковью. Я вывел 4 важнейших правила, помогающих пережить гонения и притеснения. Правило 1. Смотрите на Господа. Когда я переводил взгляд с Господа на моих гонителей, я испытывал гнев, горечь и возмущение. Я негодовал на них и вообще на жизнь. Но когда я менял угол зрения и видел, что через них Бог учит меня и совершает часть своей огромной работы ради моего же вечного блага, я ощущал мир, даже любовь к преследователям. Господь говорит нам, если ты отнесешься к происходящему правильно и поймешь, что я попускаю зло для того, чтобы ты стал еще сильнее и одержал победу, то результат будет не хуже, а лучше. Некоторые люди считают, что все гонения и притеснения исходят от дьявола. В одном отношении они правы. Бог никогда не является инициатором гонений, не одобряет их и не помогает гонителям. С другой стороны, Бог их попускает. Это ясно видно из книги Иова. Бог не уполномочил дьявола преследовать Иова, но попустил ему испытать праведника и поставить в положение, которое можно смело назвать унизительным. Каков Божий замысел об Иове? В промыслительной победе над дьяволом. Верность Иова, воспротивившегося греху, ознаменовала победу Божию над искусителем. Бог воспользовался дьявольскими кознями для того, чтобы подготовить Иова к еще более глубокому богопознанию. Чуть ли не в каждом эпизоде гонений я видел, как осуществляется замысел Божий. Когда жертва остается верной Богу и отказывается грешить, Бог одерживает победу над дьяволом. Дьявольской силе подставлена преграда, он не властен влиять на людей, и у них появляется новая сила не только у пострадавшего праведника, но и у свидетелей происходящего. В то же время, когда человек, пострадавший от гонений, обращается к Богу за помощью, поддержкой и мудростью, Бог может открыться ему по-новому, а человек глубже проникнуть в природу Божества, в его замысел и понять, чего ожидает от него Господь? Бог часто показывает пострадавшему, насколько он ему дорог, и всегда открывает свое присутствие и силу. Правило 2. Попросите Господа поддержать и укрепить вас. Библия много говорит о терпении и выносливости. Венец победителя получает на ристалище тот, кто добежит до самого конца. Награду от Бога получит тот, кто выстоит в дни гонений. Благословение Господне даруется тем, кто побеждает и твердо стоит в вере. Если вас гонят и преследуют, попросите у Господа поддержать вас, помочь вам не грешить, избавить от малодушия и страха, наставить на правильный путь для славы Божьей,
Попросите Господа открыться вам, чтобы вы смогли увидеть в нем победителя, спасителя и избавителя. Правило третье. Поймите, что вы ведете духовную брань. Чтобы устоять во время гонений, нужно быть уверенным, что вы участвуете в духовной брани, что вас преследуют за дело Христово, а не за ваше безрассудство, ошибки или упрямство. Спросите себя, правда ли, что Бог определил мне путь, на котором я подвергся гонениям? Что на самом деле предают поруганию, его святое имя или мою собственную репутацию? Что поставлено на карту? Будет ли способствовать победа созиданию Царства Божия или моей карьере и репутации? Не пострадает ли Царство Божие в случае поражения? Вероятно, важнейший вопрос, который можно задать в подобной ситуации – кто удостоится славы победителя? Если венец славы достанется не Христу, а кому-то другому, это сомнительная победа. Лавры победителя принадлежат одному Богу и больше никому. В сущности, те, кто преследует других людей, посягают на славу Божию. Подлинные гонения всегда направлены против Бога, против дел Божьих и Его заповедей. У них духовные корни, поэтому и относиться к ним нужно с позиции духовности. Ведя духовную брань, стоит напомнить себе слова апостола Павла из послания к Ефесянам 10 главы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто подвергся гонениям. Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Итак, что же повелевает апостол верующим Ефеса? Первое. Припояжьтесь истиною. Вы должны знать, что истина в глазах Божьих. Второе. Облекитесь в броню праведности. Убедитесь в том, что вы правы в глазах Божьих и невиновны перед своими гонителями. Их преследования не дают вам права грешить. Третье. Будьте готовы благовествовать мир. Пусть это будет вашей целью. Мир, который означает истинное примирение ваших врагов с Богом, а не просто примирение с вами. Проповедуйте Евангелие своим гонителям так, чтобы наставить их, а не возбудить гнев или ярость ваших врагов и обидчиков. Четвертое. Возьмите щит веры. Сосредоточьте свое внимание на Господе Иисусе. Пятое. Возьмите шлем спасения. Вооружитесь уверенностью в избавлении. Уповайте на будущую победу. Будьте крепки в своем уповании. Шестое. Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Не упустите возможности проповедовать Слово Божие во время гонений. Пусть Слово Божие говорит за вас. Седьмое.
Облегшись во всеоружие Божие, будьте постоянно в молитве. Молитесь за гонящих вас. Молитесь, чтобы Бог обратил их сердце и спас их. Молитесь за ваших братьев во Христе, чтобы Бог укрепил их, когда они будут поддерживать вас во время гонений. Восьмое. И, наконец, облегшись во всеоружие, всегда молясь, будьте постоянны. Не сдавайтесь, не отступайте, не уступайте ни на пяди. Стойте за Господа горой. В далекие времена, когда парусники бороздили мировые океаны, когда не было космических спутников, предсказывавших штормы и бури, корабли нередко попадали в свирепые штормы. Матросы и капитаны привязывали себя к мачтам, чтобы их не смыло гигантскими волнами, грозившими поглотить судно. Так они и пережидали разбушевавшуюся стихию, веря, что Бог усмирит ветер и волны. Мы должны поступать точно так же, когда против нас поднимается шквал ярости и оскорблений, а мы в это время барахтаемся в воде, куда нас окунул Господь. Мы должны привязать себя к мачте Христовой и держаться за нее изо всех сил, веря, что Бог усмирит разъярившуюся стихию, сохранит нам жизнь, укрепит в добре и вере. Правило четвертое. Надейтесь на победу. Никогда не упускайте из виду цель и не забывайте, ради чего вы терпите боль и почему вас не приняли. Игра стоит свеч. Недаром Иисус учил: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Евангелие от Матфея, 5 глава. Путь в Царство Божие лежит через гонение и поношение. А вас ждут не только они, но и великая награда в Царстве Небесном. Друзья мои, что значит временные, мирские, приходящие гонения, поношение и ярость врагов в сравнении с вечной славой? Какими бы обидными ни были обвинения преследующих вас, они подобны словам, брошенным на ветер. Что значит гонение рядом с вечной наградой и верой в вечную жизнь? Кроме вечной награды, Бог дарует нам и земные блага. Опыт гонений укрепляет нашу веру, укрепляет нашу решимость приводить людей ко Христу, совершенствует душу, позволяет еще и еще раз воздать хвалу Богу. Во время гонений закаляется вера. Мы всегда должны быть чуткими к тому, что делает Бог в нашей жизни, чему Он учит нас, каким опытом обогащает для того, чтобы мы все более уподоблялись Его Сыну, какие победы помогает одерживать, чтобы мы стали сильными бойцами в Его воинстве верных. Во время гонений мы духовно растем. Поэтому, когда вас преследуют за дело Божие, займите твердую позицию – крепко держитесь за Христа и терпите, пока Бог не поможет вам одержать победу.

Давайте обобщим все услышанное. Итак, если вы подверглись гонениям, первое, что нужно сделать, оцените свое положение. Прежде всего, убедитесь, что Господь допустил вам быть гонимыми ради Него, а не из-за ваших промахов. Если вы действительно терпите гонения за Господа, следующие пункты относятся к вам. Второе. Считайте это частью для себя. Бог доверил вам вести духовную брань. Третье. Боритесь со своими гонителями в Господе. Вооружитесь для духовной битвы и ходатайствуйте о благе народа Божия. Четвертое. Соберите свою волю и решитесь терпеть до тех пор, пока Господь не дарует победу. Кто Господен, тот победит. Учит Бог персты мои брани. Кто Господен, тот храбр и смел. Не хочу с врагом быть на равных. Побеждать — это мой удел. Привилегия всех спасенных — петь победы славную песнь. Не хочу ходить в побежденных. Есть победа, я знаю, есть. Скажут мне хвастливые речи, не всегда победишь. Клевета. Устоять пред вражьей картечью власть имеет дитя Христа. Не поставит враг на колени, кто Господен, отбросит страх. Не в окопах, но в наступлении с Божьим именем на устах. Иисус в побежденных не был. Он со мной, Он идет впереди. За меня сражается небо. Кто Господен, тот победит.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. В передаче было использовано стихотворение Любови Весениной. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю послушать радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим о человеке.

У микрофона Виктор Сердевский. Я рад приветствовать всех наших радиослушателей любовью Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио и вновь касаемся темы «Человек». Сегодня мы имеем третью беседу на эту тему. Первый раз, если вы помните, кто слушал наши радиопередачи, мы читали 138-й Псалом, 14 стих. Псалмопевец говорит: «Я дивно устроен». Он говорил о теле, о духе и о душе. Первую нашу встречу мы посвятили внешнему человеку, то есть телу человека. Во второй раз мы говорили о внутреннем человеке, о душе. И сегодня третий раз мы продолжаем эту тему. Итак, друзья мои, у кого есть Новый Завет, пожалуйста, откройте второе послание Коринфянам, 4 главу, 16 стих. Это первое место Священного Писания. Второе место Священного Писания, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Итак, читаем первое место. Павел апостол говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек», то есть он говорит о теле, «если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Внутренний человек – это наша душа. Второе место Священного Писания. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Итак, друзья мои, первая мысль. Что это за внутренний человек? Как рассматриваем мы внутреннего человека на основании Священного Писания? Конечно, мы можем видеть, осязать внешнего человека, то есть тело человека, узнавать его при встрече. Это мы можем. Внешний человек имеет материальное тело. Это то, что мы можем видеть каждый день. И об этом материальном теле, о внешнем нашем человеке, мы знаем, что он тлеет. И после смерти он превращается в прах. Человека хоронят, и лишь только памятник говорит, что когда-то жил на земле этот человек. Мы можем задать вопрос: возможно ли также видеть глазами или посредством приборов внутреннего человека, то есть души его, нематериальное его? И это нематериальное, но вполне реальное мы называем внутренним человеком. Он со дня на день обновляется, если внешний человек и тлеет. Так мы с вами прочитали. Внутренний человек – это его душа, можно сказать, и дух. На вопрос, можно ли видеть дух или душу человека, мы отвечаем – нет. Душу человека увидеть обыкновенными глазами нельзя. «Если не увижу, – когда-то сказал Фома, – не поверю». Фома никак не хотел верить, что увидит вновь умершего Иисуса Христа. Говорили о том, что он воскрес, но он не верил. «Не увижу, не поверю». То, что нельзя видеть, достигается простой верой, как истина, не правда ли? Скажите, кто побывал в Гонконге? Вы не видели этот прекрасный город? А кто видел Юпитер, Сатурн, Плутон? Кто из вас был в планетарии? О, далеко не все. Но однако же, вы знаете, что и Юпитер, и Сатурн, и Плутон, и другие планеты существуют. Существует также и Гонконг. Существует много-много других городов, в которых вы не были, но которые, вы знаете, существуют. Стоят на земле. Вера мы читаем от слышания, а слышание от Слова Божия. Ну а Слово Божие говорит нам о теле, духе и душе. В самом начале в книге Библии мы читаем, как Бог творил человека по образу своему. И во второй главе, 7 стихом, мы читаем: «Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Заметьте, Бог использовал прах, обыкновенную почву, вдунул в него свое дыхание, и стал человек
живою душою. Тело, дух и душа. О теле мы много говорили в прошлый раз, о духе, если Господь позволит, будем говорить в следующий раз. Сегодня мы говорим о душе. Душа – это личность, субстанция, возникающая в момент воссоединения духа с телом, так как мы прочитали с вами в Писании. Евангелисты описывают встречу Иисуса Христа с законниками, которые спрашивали Его, что делать нам, чтобы наследовать жизнь вечную. Лука 10, 26-27. Господь отвечал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим». Обратите внимание, всем сердцем, возлюбить Бога. Я думаю, что здесь больше духовное объяснение. То есть это больше касается духа человека. И всею душою твоею, что мы называем внутренним человеком. И всею крепостью твоею, то есть это физическое состояние человека. Речь идет о теле. И всем разумением твоим, когда дух и душа объединяются в одно целое. Сегодня мы не говорим конкретно о теле или о духе, как я уже сказал, но мы говорим о душе человека, о внутреннем его содержании. Верующие знают, что душа – это сущность человека, связующая материальное начало человека с духовным присутствием. Душа – это и храм Божий, жизнь вечная от Бога. И потому как бессмертен Бог, так и бессмертна жизнь души. Душа – это воплощенный дух, я бы сказал. Человек – великая тайна, которую объяснить до конца, понять до конца еще никто не смог. Наверное, и в нашей беседе мы так до конца и не сможем объяснить эту великую тайну. Но мы знаем одно, что мы не понимаем здесь, на земле, то когда придем в небеса, мы спросим Господа, объясни нам, что мы не понимали, и Он объяснит. Сегодня мы смотрим на все то, что сокрыто от нас, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, как говорит апостол Павел. То есть очень много неясного, очень много мнений на этот счет. Когда-то спросили врача, что есть человек? Он прямо ответил, это организм, тело человека с многоразличными органами и системами, нервной, лимфатическое, кровообращением и так далее и тому подобное, покуда человек жив. Так он объяснял. Христианский богослов отвечает на этот вопрос, это дух от Бога. Человек – это дух от Бога, потому что Бог вдунул в него дыхание жизни, свое дыхание. Психолог, ученый, философ говорит, что это душа. Душа, исполненная удивительными тайнами. Кто же из них прав? Может быть, все трое правы по-своему, да? Слово Божие говорит нам, человек – это душа живая, за которую умер Христос, Сын Божий. Как она дорога пред лицом Господним, это душа. Нет, нет, не за тело умер Христос, нет. Потому что плоть и кровь, мы знаем, Царствие Божие не наследует, душа наследует. Господь предупреждал каждого человека, чтобы боялся каждый человек потерять душу свою, то есть погубить ее. Душа. Какой это большой секрет. В теле душа, как бумага в конверте, жизнь нас несет, как письмо. Неумолимые ножницы смерти скоро разрежут его. Душа бессмертна, и в этом вся ее ценность, она божественна. Тело останется здесь, как конверт. Душа же, как письмо, предстанет перед Господом. Но грех, мы знаем, осквернил не только тело, но и душу. Мало того, и поработил ее воле своего владыки дьявола. У внутреннего человека есть душа, храм Божий, а дух его – алтарь Духа Святого. Совместно они, и дух, и душа, подчинены Святому Духу, если человек верующий. И мы читаем Писание, вы – храм Божий,
если Дух Божий живет в вас. Павел апостол так утверждает. У неверующего же человека дух мертв для Бога. Душа выполняет повеление греховной плоти, а потому весь человек, и дух, и душа, и тело, становится не храмом Духа Святого, а вертепом разбойников. И имена этим разбойникам – грех, похоть и дьявол. Это они властвуют над человеком. И следующая мысль. Задается вопрос, кто живет в теле твоем, человек? Дух от Бога или дух от дьявола? Какому духу подвластна твоя душа? Чем кормится твой внутренний человек? Кто преобладает в тебе? Какие решения ты принимаешь в своей обыденной жизни? Что тебя влечет больше всего? Боишься ты смерти или нет? Вы скажете, не слишком ли много вопросов? Может быть и много, но все они важные. Душа твоя ответит тебе честно. Если человек может обмануть другого человека, то сам себя он не обманет никогда. Потому что в нем есть, хотя уже и сожженная может быть, но все-таки еще живая совесть. И она иногда хотя бы, но все-таки говорит, что человек не прав перед Богом. Душа – это ты сам. Это ты, человек. Ты имеешь способность размышлять. Это субстанция души. Способность размышлять, глубоко мыслить, исследовать и здраво рассуждать, предвидеть, сопоставлять одно с другим или делать какое-то умозаключение. Мы говорим о том, что у живой души, у живого человека есть совесть. То, что нельзя пощупать руками, нельзя просматривать через рентген. Совесть была заложена самим Богом в человека, для того, чтобы он различал добро и зло. Совесть – это внутреннее чувство, внутренняя самооценка поступков, морального поведения человека. Совесть – это обличитель, как строгий и неподкупный судья. И иногда этот судья доводит до смерти своим угрызением. Это высшая инстанция в человеке. Это суд внутри человека. Ухо – ухо для слуха. Глаз – глаз для зрения, а совесть – для надзора, так сказал один человек. Случается, что человек сделал какой-то грех, и совесть гложет его. И он не может освободиться от этого страшного неприятного чувства. И иногда мы знаем, эта совесть, как судья, выносит приговор. И человек, очертя голову, идет в петлю. Мы факты жизни знаем. Они говорят нам о том, что совесть, неподкупный судья, еще может привести человека и к Богу. Но душа человеческая еще имеет нечто. Воля. Вот что дал Господь человеку как дар свой. Воля – это дар Божий, желание иметь и добиваться своей цели. Хочу или не хочу проявляется в малом ребенке и во взрослом человеке. Это то, что определяет личность человека –

чувства, которые тоже скрыты внутри нас. Они связаны с непонятными ощущениями нереальных вещей даже. Человеческая интуиция. Что-то я чувствую будет со мной. Кто-то мне подсказывает внутри меня, что произойдет какая-то катастрофа, какое-то несчастье. Чувство внутри меня говорит, что это делать надо, а это делать не надо пока еще. Неотъемлемое влечение к правильному выбору, чувства, рождающиеся без всяких причин. Я когда-то приводил пример. Проснулась одна сестра, верующая ночью, посмотрела на часы. Это было ровно 4 часа утра. Что же ее разбудило? Ее разбудил голос ее родной дочери, который кричал: «Мама, спаси меня!» Мама живет в Киргизии, а дочь живет в Норильске, за 1000 километров на север, и мама услышала голос дочери. Она подумала: ну просто это какое-то наваждение, какой-то этот сон неприятный, и все-таки я позвоню. Позвонила в Норильск, и врачи ответили, что дочь ваша умерла, выезжайте на похороны. Когда она приехала туда, в Норильск, она спросила, что произошло. Дочь убивали, и она кричала: «Мама!» Как могла мать через 1000 километров услышать голос своей дочери? Наши чувства подсознательные и сознательные. Может быть, часто бесконтрольные, но они существуют в нас. Вот два разнополярных чувства – любовь и ненависть. Любовь у одних и ненависть у других. Но это тоже чувство. Это тоже то, что мы имеем внутри себя. И как освободиться от того или другого, или как приобрести то или другое, мы иногда не можем представить себе. Или вот еще интересное явление, которое в человеке, откровение, которое он получает через сны, через сновидение, как говорит Иов. В 33 главе мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Удивительное явление. Человек получает откровение через сон, точно так, как получал Иосиф, как получали мудрецы. Иосифу было сказано вся перспектива будущей жизни. Мудрецам было сказано, чтобы они возвратились другим путем, и чтобы младенец Иисус был жив и сохранен от Ирода. Мы получаем откровение, как поступать в том или в другом случае. Например, куда-то нам надо ехать, и где-то надо жить. Бог открывает пути. Они для него открыты, хотя для многих людей и сокрыты. Или воображение. Это то, что принадлежит тоже душе, друзья мои. Мы рисуем картины, мы пишем музыку, мы строим дома, мы совершаем дела, не выходя из своего кабинета. Заметьте. Мы здесь находимся, но мы в великих своих размышлениях, в воображении своем, мы строим большие планы, а ведь ничего еще вокруг нет. Мы только воображаем. Да и о жизни вечной с Господом мы тоже только воображаем. Мы знаем, что это когда-то будет. Но как хочется проникнуть, ну как же это все-таки там будет? Друзья мои, обратимся к четвертой, последней мысли. Обновляется ли твой внутренний человек, христианин? Как часто мы употребляем способность размышлять о своей душе, о горнем, не о земном? Что часто нам подсказывает неподкупный судья, совесть? Не сожжена ли она еще в нас? Подчиняем ли волю свою, волю души, воле божественной, воле Божьей? Наша речь, приятна ли для Христа, когда мы что-то говорим? О чем мы чаще всего говорим?

Рим. Проверим себя. Сколь много слов мы выбрасываем на ветер. Мы даем обещание, выполняем ли? А ведь эту речь слышит сам Бог. Чувства, сознательные и бессознательные, под контролем ли всегда души вашей? Или, может быть, совсем нет никакого контроля? Говорит ли нам Бог в откровениях через Слово Его? Или мы уже давно отвыкли слушать Его голос? О чем мечтаем мы? Что воображаем мы? О чем печется душа наша? Внутренний человек все это переживает. Но настанет момент, когда с этого внутреннего человека Господь спросит отчет. Когда-то Господь спросит каждого человека, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Душа человека – драгоценность, жемчужина, за которую пришел пострадать Христос. Как ценим мы ее? Что мы думаем о нашем внутреннем человеке вообще? Я хотел бы оставить вам, дорогие друзья, на память и как на пожелание. Больше думайте о том, что внутри нас, и меньше о том, что мы видим своими глазами. Больше о внутреннем духовном, нежели о материальном. Хотя, надо сказать, в благополучной жизни многие люди уже совсем забыли о том, что есть живая, бессмертная душа, которая должна предстать перед Богом. Друзья мои, те, которые еще не обратились к Господу, я очень хотел бы, чтобы вы подумали о своей душе. Где вы будете проводить вечность? В мире ли вы с Богом? Что скажете вы Господу, когда предстанете пред Ним? Пока еще есть время, пока Господь зовет, у вас есть добрый шанс исправить положение, найти контакт с Господом и сделать так, чтобы ваша душа не была вертепом разбойников, жилищем сатаны, дьявола и смерти или похоти, но чтобы в вашей душе жил Иисус Христос. Покайтесь перед Богом, придите к Нему, и Он сделает вас благословенным и счастливым для Небесного Царства Своего. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сережа Каратаев возвращается домой из школы. По его возбужденному и решительному виду можно понять, что у него опять что-то особенное на уме.
1: Чего? Занят!
2: Какой конец? Что такое? Что ты натворил?
3: Ну, Сережа. Вот опять.
1: Я? Что? Я ничего не натворил.
2: Так а что тогда? Какой конец?
1: Ты что, подумал, что меня с Соловкова выгнали?
2: Ой, с тобой может случиться что угодно. Никогда не предусмотришь, что ты там натворишь в школе.
1: Ну вот, ты совсем мне не доверяешь.
3: Зачем же ты нас так пугаешь такими возгласами?
4: Какой конец-то?
1: А такое, что я выбрал себе профессию.
2: Да ну!
5: Вот это!
2: Какую же?
1: Я буду учителем.
3: О,
5: молодец.
6: Бедные ученики.
1: Почему это бедные? Из меня будет хороший учитель.
4: Не верю.
1: Вот, увидишь.
3: Ну, в таком случае, каменистую тропу ты себе выбрал, братец мой.
2: Да.
1: Каменистую или нет, но я решил, что буду учителем.
5: Правильно, Сережа. Человек должен быть твердым в своем решении и целеустремленным. Тогда у него есть все возможности для осуществления своей цели.
2: Людочка, пойди открой дверь. Это, наверное, дедушка с бабушкой и тетя Хельми пришли. Я их к нам в гости пригласила.
6: Сейчас.
7: Приветствую.
8: Вам всем.
5: С миром, с миром.
2: Спасибо. Ну, раздевайтесь. Давайте, бабушка, я вам помогу.
9: Чего вот я ничего раздевать не буду?
2: Ну, что вы?
9: А где вот я?
2: Так, садитесь, рассаживайтесь.
10: Что это Сережа такой серьезный?
2: Да вот серьезные вопросы решаем тут.
10: Правда?
4: Наш Сережа собирается стать учителем. А мы с Людой думаем, что из него не получится учителем.
10: Да ну, как же так? А я уверен, что из Сережи получится хороший педагог.
1: Спасибо, дедушка. Хоть один человек нашелся, который верит в меня.
11: Я тоже верю, что ты можешь стать очень уважаемым учителем.
2: Да.
10: Почему же девочки не верят, что из себя получится учитель?
6: Потому что Сережа нетерпеливый.
4: Если кто-нибудь не послушается его в классе или не выполнит домашнее задание, то он, наверное, схватит его и будет трясти до тех пор, пока голова не отвалится.
11: Какое у тебя тяжкомнение, браты.
2: Да.
4: А у меня уже есть опыт.
2: Ой, беда, вот видишь, Сережа, значит, ты сам дал ей повод так думать о себе, что из тебя не будет хорошего учителя.
1: Ну, дома совсем другое дело. Дома все раздражаются. Но я умею и сдерживать себя.
5: Да, это, конечно, правда, что Сережа бывает не сдержанным. Но надо учесть, что здание все же еще не достроено.
2: Да.
5: Ну, можно так сказать, что еще не открылось, что будет.
12: Это правда. Сережа еще растет, как физически, так и духовно. И по мере роста будет меняться. Ведь даже нам, пожилым, приходится все еще учиться и возрастать.
10: Да, это верно.
12: Я считаю, что профессия учителя – призвание. Здесь нужно иметь особую любовь к детям. Ты допустят ли тебя учить, если ты останешься верующим?
2: Да, это еще вопрос. А это правильно, что профессия учителя – это такая профессия, которая требует большой любви к детям.
12: Да, это правда.
2: Я вот вспоминаю одну свою учительницу в нашей сельской школе. Она очень любила нас, детей. И делала все, чтобы мы только хорошо учились. Были дружными, веселыми и отзывчивыми.
12: Бывают такие учителя.
2: Ну и мы платили ей такой же любовью. Такие хорошие отношения с учительницей были. Она была для нас как мать, знаете. Знала все про нас, все наши беды и радости. Имела большой авторитет.
10: Да, это действительно призвание бывает такие.
4: Мама, а что такое авторитет?
2: Авторитет, но это заслуженное такое особое уважение к человеку. И вот влияние человека этого, который имеет авторитет, такое хорошее влияние на людей.
5: И его нельзя достичь ни криками, ни приказами.
2: Да, нет.
12: Да, человек или имеет его, или нет. Авторитет – природная способность.
2: Да.
3: По-моему, наш Сережка имеет такой вот рожденный авторитет.
4: Правда?
3: Да.
4: Ты на самом деле так думаешь?
3: Ну, да.
4: А почему ты так решил?
3: Ну, хотя бы потому, что ты не боишься выступать против ребят, которые гораздо старше тебя и сильнее. И всегда это кончается тем, что они замолкают и расходятся, хотя бы могли тебе здорово надавать.
2: Да, это просто удивительно. Я тоже это заметила.
4: Ну, по-моему, в этом нет ничего особенного. Если я на самом деле в чем-то уверен, то, по-моему, ясно, что это должно действовать и на других.
10: Да, так. Хорошему преподавателю самому нужно верить в то, чему он других учит.
2: Это правильно.
10: Так дело обстоит и с духовными вопросами. К тому же, нужно самому на себе испытать силу Божию. Бесполезно говорить другим, если сам не испытал то, о чем говоришь.
2: Это так.
11: Да никто и не поверит. Слова будут безжизненные.
12: Ты, Ирина, вспоминала свою хорошую учительницу. А у меня как раз наоборот было.
2: Правда?
12: Да. Наш учитель истории был таким мрачным и сухим, что уже одним своим видом убивал в нас всякий интерес к истории. Даже я, хотя всегда очень любила историю, в это время, когда он был у нас, я почти возненавидела историю.
2: Ой, надо же. Вот.
5: Знаешь, это правильно говорится. Слова учат, поступки убеждают. Хороший учитель учит не только своими словами, но всей своей персональностью, как говорят.
12: Так что, Сережа, давай стремись. Многое от тебя самого зависит. Это ведь так хорошо уже с детства знать свое призвание.
2: Да, это так. Но я думаю, что у Сережи это призвание еще много-много раз изменится, пока он выберет его по-настоящему.
10: Ну, хорошо, что он такой настойчивый. Я люблю его за это.
2: Как наш будущий покоритель детских сердец сегодня контрольную по математике решил?
4: Хорошо. Она была совсем легкая.
2: Вот как? Когда знаешь, что все легко. А сейчас знаете что? Давайте-ка я пока еще приготовлю здесь кое-что на кухне. Тетя Хельми дочитает вам тот рассказ, который мы вчера начали. Хорошо?
4: Ну, хорошо.
2: Вот и дедушка с бабушкой тоже послушают.
10: Конечно, давайте. Мы с радостью послушаем. Сами ведь мы теперь так редко читаем.
4: Бабуля, иди ко мне на диван. Здесь так удобно слушать.
11: Ну, давай, моя милая, давай.

Итак, Сережа решил стать преподавателем. И хотя Вера с Людой критически отнеслись к крещению Сережи, Павел Михайлович правильно подметил, что еще рано делать какие-то выводы. Здание еще не достроено. И относительно Сережи еще не открылось, что будет. Разные учения преподаются в нашем мире разными путями и в разных местах. Мы обычно связываем слова «учитель» и «учение» со школой. Но много преподавания происходит и вне школьных зданий. Преподавание играет видную роль в ежедневной жизни каждого человека. Преподавание в его широком значении значит передать сведения о чем-то, помочь другому освоить что-то. Этим освоением может быть информация, знание или умение. Чтобы жить в нашем мире, нам необходимо учиться многому, и поэтому преподавание, обучение необходимо. Христос дал Своей Церкви и в отдельности каждому христианину поручение идти по всему миру и научить все народы, уча их соблюдать все, что Христос повелел. Преуспевает и Церковь в исполнении этого поручения Христова. Великий итальянский художник Рафаэль написал картину на библейский сюжет «Преображение Христа», описанное в 17 главе Евангелия от Матфея. На этой картине Христос стоит на вершине высокой горы. Лицо Его сияет, словно солнце, и Его одежды блестят, как зимний снег. По одну сторону Иисуса стоит Моисей, по другую — Илия. Недалеко в молитве на коленях стоят три ученика Иисуса. В своем произведении Рафаэль показывает также мальчика-эпилептика, находящегося в тени у подножия горы. Вокруг мальчика собралась небольшая толпа людей. Родители просят учеников Иисуса, чтобы они исцелили ребенка. Ученики же стоят беспомощные в присутствии своих врагов, не имея силы исцеления. Над ними смеются и их хулят. Многие сегодня имеют такую же картину о церкви. Христос где-то там на вершине горы. Его окружают некоторые уже ушедшие из этого мира избранники. А внизу у основания горы находится больной и нуждающийся в исцелении мир и не имеет помощи. Но так ли это? Равнодушен ли Христос к нашим страданиям? Да, человек имеет различные проблемы и боли, потому что он отказался от лекарства. Мир не соблюдает учения, инструкции своего Создателя Бога. Любой инструмент, аппарат, машина снабжены инструкцией о правильном способе его применения. При несоблюдении этой инструкции каждый аппарат очень скоро выйдет из строя. Человек не исключение. Он самое тонкое и самое сложное строение во всем творении. Чтобы гарантировать ему долгую счастливую жизнь, Бог снабдил человека инструкциями, направляющими советами своего живого слова. Но человек, решив, что он сам прекрасно справится без помощи свыше, отвернулся от Бога, отказался от его советов. Бог для него стал мифом, Библия — сказкой, и церковь — символом суеверия. И теперь человек пожинает результаты своего отказа от Бога. Библия твердо учит, что жизнь каждого человека, который слушает и не исполняет слов Христа, разрушится, потерпит крах. Самое главное задание для Христовой Церкви — это научить все народы и таким образом предложить миру действенное лекарство от его болезней. Христианское учение — это Богом данное служение, через которое христианин может помочь другим познать Бога в своей жизни. Христианское учение не только представляет факты, оно направляет ученика к послушанию Слова Божьего, к его исполнению. Христианское учение концентрирует свое внимание на результатах.
ученик ничему не научился, пока он не проявит на практике того, чему его учили. Вследствие учения Христа, в жизни усвоившего учение, происходит перемена. Христианское обучение осуществляется тремя путями. Посредством проповеди, посредством разъяснительной беседы, посредством свидетельства. Проповедь – это провозглашение благой вести Евангелия таким образом, чтобы слушающий воспринял весть и поступил соответственно этой вести. Учить через беседу – это значит доступно объяснять библейские истины, показать, как эти истины касаются жизни собеседника, как можно применить их на практике. Свидетельствовать – это рассказать другому о том, что верующий лично сам видел или испытал. Ученики Христа были свидетелями служения Иисуса, и они засвидетельствовали об этом служении как ближним, так и дальним. Ученик Христа Андрей, брат известного апостола Петра, начал свое свидетельство в правильном месте, в своем доме, и засвидетельствовал правильному человеку, своему брату. После своей встречи со Христом Андрей не проходил никаких специальных курсов. Он никогда не слушал никакой проповеди на тему «Как привести других ко Христу», не читал никакой вспомогательной литературы о том, как надо свидетельствовать неверующим. Андрей имел только личный опыт. Он испытал и знал, что Христос сделал в его жизни, и он хотел, чтобы его брат Петр тоже испытал то же самое. Андрей не стал ждать результатов никаких исследований, чтобы определить самые надежные цели его свидетельства. Он начал со своего дома. Он привел Петра ко Христу. 19 и 20 стихи 28 главы Евангелия от Матфея содержат суть христианского учения. В своем последнем повелении своим ученикам Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это великое поручение «идти и учить» включает в себя двойное задание. Учить неверующих, чтобы привести их к личному познанию Иисуса Христа, и учить уже уверовавших возрастать в своей духовной жизни. В послании к Римлянам в 16 главе, в стихах 25 и 26, согласно английскому переводу, апостол Павел пишет: «Предаю вас Господу, который властен утвердить вас в вере, как учит Евангелие, и как учил вас я. Таков Божий план спасения для язычников. Этот план хранился в тайне с самого начала времен, но теперь эта тайна открыта, и весть эта возвещается повсюду, как предсказали пророки и как повелел вечный Бог. Она возвещается, чтобы по всему миру уверовали во Христа и следовали Ему». В Евангелии Иисуса Христа исполнение человеческой надежды о лучшем мире, о лучшей жизни. С ранних времен человек ожидает справедливого и праведного века. Бог избрал один народ, Израиль, чтобы он был примером этого ожидания пред всеми другими народами мира. Но Израиль не захотел жить согласно Божьим стандартам. И все-таки человек продолжал мечтать о новом веке, о веке мира. Потом Бог через пророков предсказал новый период. «Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Потом, после пророков, в Богом предназначенное время, пришел Иисус Христос и начал провозглашать Царствие Божие. Он был помазан Богом для установления нового порядка, нового века. Он искупил человечество, и своей смертью он приготовил путь к восстановлению человека и дал ему возможность приобрести свое первоначальное состояние. Через веру человек находит
потерянное общение со своим Создателем Богом. Церкви дано поручение идти и научить все народы этим истинам. Каковы же результаты? Производит ли евангельская весть свое влияние на наш мир? Или дело обстоит так, как итальянский художник Рафаэль изобразил? Христос находится где-то вдали, на какой-то горе преображения, отделенный от страданий человека. Нет, жизнь миллионов людей сегодня свидетельствует обратное. Иисус Христос изменяет нашу жизнь. Он исцеляет разбитые сердца, восстанавливает разбитые семьи и браки, если только люди сами дают Ему возможность это сделать. Влияние Христа в твоей жизни зависит в первую очередь от тебя, от твоего ответа. Скажи Богу «спасибо, нет», когда Он с любовью стучит в дверь твоего сердца, и от Христа тебе не будет никакой пользы. Откройся Ему, уверуй в Него, пусти Его как Господа и Властелина в свою жизнь, и в тебе произойдет перемена. Все старое, грешное, отвратительное пройдет, и на его место придет новое, чистое и святое. Это обещание самого Бога каждому, кто примет его в свою жизнь. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Евангелие Иисуса Христа изменяет жизнь человека, и оно может изменить также твою жизнь. Эта перемена всегда начинается с личного решения принять услышанное. Склонимся для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, я верю, что Дух Святой в этот час коснулся сердца, которое разбито жизненными неудачами и бедами. Возможно, дьявол успел разрушить брак и семейную жизнь или мечты и надежду моего слушателя. Возможно, он безуспешно искал помощи от разных религий, философии. Боже, простри Твою всесильную руку и прикоснись к этой душе в этот час. Усмири бурю, которая бушует в его душе. Дай ему надежду. Открой его глаза, чтобы он увидел Иисуса Христа, его раны и кровь, которая пролилась за его грехи и преступления. Благодарность тебе, Иисус, за перемену, которую каждый пришедший к Тебе, принявший Тебя в свою жизнь, испытывает. Благодарность Тебе, что никому не нужно уйти от Тебя пустым. Ты, Господь, даешь каждому по нужде его. Слава Тебе, что ответишь и на эту молитву, и благословишь слушателей моего. Я прошу это во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня мы продолжим чтение из его книги «Бог Вседержитель». Тема проповеди – «Непогрешимость Божьего изволения». На библейский текст из книги Иова, 23 главы, 13 стиха. «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его». Книга Иова, 23 глава, 13 стих. Христианской душе очень полезно почаще размышлять над глубокими и непостижимыми качествами Бога. Такие размышления благотворно воздействуют как на разум, так и сердце через влияние святой силы. Что касается первого, то здесь они утверждают нас в тех старых, добрых, ортодоксальных учениях, которые составляют основу нашей веры. Если мы сосредоточимся на человеке, сделав его своим единственным объектом исследования, то наше сознание будет крайне склонно преувеличивать его значимость. Мы станем превозносить творение и принижать Творца. Предпочитая знания, которые мы получаем из наблюдений и рассуждений, той божественной истине, что дается нам только лишь через откровение. Основной и питательной средой армянской теологии является как раз то, что она приписывает человеку главенствующую роль, а Богу отводится не первое, а скорее второе место. Как только вы решите, что человек – это свободный субъект, что человек – это благонадежное существо, что он не столько обязан подчиняться требованиям Божьим, сколько способен сам предъявлять к Богу требования, как очень скоро в вашем распоряжении появится набор непродуманных учений, в поддержку которых можно для вида привести немного разрозненных текстов Писания, на деле которые будут противоположны всему духу Слова Божьего. В результате ваша ортодоксальность будет потрясена до самого ее основания, и ваша душа будет снова брошена в воды океана без мира и радости. Я не боюсь, братья, что тот, кто достойно чтит Творца, благоговеет перед его восхитительными совершенствами и видит его сидящим на престоле и совершающим все по изволению воли своей, значительно запутается в своих теологических воззрениях. Он может сказать: «Мое сердце утверждено, о Господь!» И когда сердце утверждено непоколебимой убежденностью в величии, всемогуществе божественности того, кого мы называем Богом, то ум не способен далеко отойти от истины. Другим счастливым итогом таких размышлений является неизменный покой и мир, который они дают душе. Вы долго были на море, вы утомлены и измучены постоянной качкой. Все вокруг вас так зыбко, что вы из-за страха упасть боитесь сделать шаг, потому что под вами все ходит ходуном. С какой радостью ступаете вы, наконец, на берег и говорите: «О, здесь нет качки, это твердая земля, даже если начнется буря, этот остров надежно закреплен, он не сорвется со своего места, когда я буду ходить по нему, он не уплывет у меня из-под ног». С нами происходит то же самое, когда мы отвращаемся от изменчивых, зачастую неистовых приливов морских забот и укрываемся в предвечном Боге, который был нам прибежищем в род и род. Скоротечные ценности человеческой жизни, переменчивые мысли и мишурные дела так же подвижны, как воды коварных глубин. Но когда мы возносимся как бы на крыльях к тому, кто сидит на земном престоле и перед кем все обитатели похожи на кузнечиков, мы припадаем к скале веков, что никогда не сдвинется с вечного места своего, чья твердая неподвижность никогда не может быть нарушена. Или возьмем другой пример. Вы видели, как долго до головокружения бегают малыши по кругу? Когда они останавливаются и стоят неподвижно, им кажется, что все вокруг проносится каруселью. Но так как они сохраняют неподвижность и осознают, что то, за что они держатся, является твердой опорой, то их ум, наконец, успокаивается, и мир перестает вращаться. Так вы и я все эти 6 дней, как дети, бегали по кругу, и все вокруг двигалось вместе с нами, пока нам не стало казаться, после того, как пришли сегодня утром на это место, что поколебались сами обетования Божьи, и будто сдвинулось провидение, умерли друзья и почили родные, и все для нас стало плывущей массой. Ничего прочного, ничего устойчивого. Давайте же сегодня, братья, покрепче ухватимся за неизменность Божью. Давайте остановимся и вспомним, что Господь есть Бог. И мы увидим, что вещи движутся не так, как нам казалось. Всему свое время и время всякой вещи под небом. И в том, что кажется наиболее непостоянным, обнаруживается постоянство. То, что выглядит крайне призрачным, реально, поскольку является частью этого небом освященного плана, который осуществляет Бог и венцом которого будет Его вечная слава. Это отрезвит твой разум, успокоит твое сердце, даст тебе уверенность и спокойствие в жизненной борьбе. Это поможет устоять в час искушений, если сейчас божественной благодатью ты можешь приблизиться к Богу и принести дань своего поклонения тому, в ком нет изменчивости и тени перемен. Сегодня утром прежде всего рассмотрим ту часть нашего текста, в которой содержится всеобщая истина. Затем из этой всеобщей истины мы извлечем другую истину, размышления над которой, полагаю, послужат нашему утешению. Можно считать, что наш текст содержит всеобщую истину. Возьмем первую часть предложения. «Но он тверд». Итак, здесь утверждается, что во всем, что Бог совершает в провидении, у Него есть твердая и определенная цель. Он тверд. Какое утешение для нас, Божьих творений, знать, что Он создавал нас не бесцельно, и что сейчас во всех своих действиях с нами Он преследует ту же самую мудрую и благую цель. Мы страдаем, у нас болит голова, неровно бьется сердце, медленно течет кровь там, где нужно, чтобы ее здоровый приток поступал быстрее. Мы лишаемся конечностей, попадая в аварии, нам несколько изменяет здравый смысл. Глаза поражает тьма, ум измучен и сметен, удача ненадежна, на наших глазах гибнет добро, наши дети, наша плоть и кровь болеют и умирают. Всю жизнь мы несем свой крест, и редко выпадает отрадная полоса. Мы рождены на страдания, и от этого наследства, которое всегда с нами, мы постоянно страдаем. Разве сознание того, что наши скорби служат определенной цели, не смирит нас? Когда на нас падает кнут бессмысленной жестокости за истину, мы считаем это позором, но считаем за честь, когда нас стягают во имя интересов страны. Тяжело было бы снести увечье, нанесенное самодурством тирана. Но если этим мы служим благу наших семей или славе, были бы рады не просто быть изувеченными, но и порезанными на куски так, чтобы свершилась его великая цель. О, верующий, всегда смотри на свои страдания как на составную часть божественного плана и говори, когда волны захлестывают тебя одна за другой: «Он тверд». Он по-прежнему осуществляет свою великую цель. Ничто не происходит случайно, ничто не постигает меня хаотично, но все совершается со мной по изволению Его свободной воли и отвечает намерению Его великого разума. Нам приходится трудиться. Каким тяжелым трудом приходится некоторым добывать свой насущный хлеб? Их хлеб пропитан потом, каждая нить одежды соткана из их нервов и мышц. Как тяжел также труд тех, кто интеллектом служит своим ближним и своему Богу. Как самоотвержены были некоторые герои-миссионеры, до конца отдавшие себя любимому делу. Сколько служителей Христовых пришло не просто к физическому, но и к нервному истощению. Присущая им живость уступила место унынию, и естественная для них бодрость духа превратилась в одиночество души. Все потому, что их рвение оставалось бесплодным.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Сегодня мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Тема проповеди «Непогрешимость Божьего изволения» на библейский текст из книги Иова, 23 главы, 13 стиха. «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его».
1: Что же, иногда этот труд для Бога не вознаграждается. Мы пашем, но земля не приносит урожая. Мы сеем, но нива отторгает семя, и лишь птицы насыщают свои прожорливые желудки. Мы строим, но буря разбрасывает камни, которые мы добыли и из которых с таким трудом возвели стену. Мы истекаем потом, мы трудимся, мы надрываемся, но остаемся ни с чем. Как часто мы возвращаемся в слезах, потому что трудились, как нам кажется, напрасно. И все же, христианин, твой труд не напрасен, потому что он тверд. Все это было необходимо для исполнения его единой цели. Ты не бесполезен, твой труд не прошел даром. Все невидимым для тебя образом содействовало желаемой цели. Остановись на мгновение на морском берегу. Вот только что, гордо вздыбившись, набежала волна. Она увенчана пеной. Накатываясь впереди соседней волны, она умирает. Затем следующая, и она умирает. Затем следующая, еще одна, и ее постигает та же участь. О, не плачь, глубокое море, и не печалься, потому что, хотя волны и погибают, ты одерживаешь победу. О, могучий океан! Все дальше продвигаются воды твоего прилива, пока не покроют они весь песок и не омоют подножья белых скал. Так и Божье изволение. Ты и я — лишь волны его великого моря. Мы бьемся о берег, мы уходим вспять, и, кажется, нет никакого продвижения. Набегает волна, и, как все, вынуждена откатиться назад, ничем не обнаружив своего продвижения вперед. За ней еще одна, и ей суждено отступить, смыв за собой следы своего наступления. Но, тем не менее, великое божественное море, его изволение продвигается все дальше. Он по-прежнему тверд и осуществляет свой план. Как часто мы горько сетуем о смерти благочестивых людей. Они учатся всю молодость и часто, едва достигнув момента, когда можно использовать свои знания, умирают. Долго в огне закаливается клинок, но иногда, не успев коснуться врага, ломается. Сколько тружеников Господнего виноградника умерло тогда, когда, приобретя опыт, становились особенно полезными и когда церковь особенно нуждалась в них. Стоящий во весь рост в колеснице и управляющий лошадьми неожиданно падает навзничь, и мы кричим: «Отец мой, колесница Израиля и конница его!» И все же, невзирая ни на что, мы можем утешать себя в горе благословенной мыслью, что все является частью Божьего плана. Он по-прежнему тверд. Не происходит ничего, что не предусмотрено божественным замыслом. Порассуждаем немного на эту тему. Изучая историю, вы когда-нибудь обращали внимание на то, как неожиданно приходят в упадок государства? Как раз в тот момент, когда их развитие достигало самой высокой ступени и, казалось, должно было породить людей совершеннейшего склада. На челе появлялись морщины, руки слабели, скипетр падал, слетал с головы венец. И мы говорим: неужели время повернулось вспять? Варвары рушат города, и там, где раньше все сияло красотой, можно увидеть лишь жестокое кровопролитие и разрушение. Увы! Но, мои братья и сестры, все это лишь исполнение божественного плана. Это похоже на рост лишайника. Разросшись, он вскоре отмирает. Но почему? Да потому что его смерть освобождает место для мха. Мох, который еще слаб по сравнению с порослью лишайника, наконец набирает силу, и вот вы видите перед собой чудеснейший образец данного вида. Но и мох отмирает. Не сожалейте об этом. Его зола подготовит почву для других, более высоких растений. Когда же отомрут друг за другом и они, поколение за поколением, в конечном итоге они подготовят почву, на которой может пустить корни и сам прекрасный кедр. То же самое происходит и с человеческим родом. Египет и Сирия, Вавилон, Греция и Рим — все они как один пали, когда пришел их час уступить место лучшему. И если нашему роду суждено когда-нибудь угаснуть, даже если коррозии подвергнется хваленная англосаксонская честь, то и тогда это окажется лишь звеном в цепи божественного предначертания. Посредством этого осуществится его единая цель и будет достигнут его единый великий результат. Не только распад государств, но и явная дегенерация одних рас и даже полное исчезновение других является частью того же твердого установления. Во всем этом, возможно, есть повод для скорби, но вера видит основание для радости. Все вместе взятое, бедствие от землетрясений, опустошение от ураганов, гибель от войны и все ужасные истребления чумой, было соработниками Божьими, невольниками, тянущими через море времен галеру Божьего предначертания. Из каждого зла произрастает добро, и чем больше умножается зло, тем больше прославляет себя Бог, осуществляя до конца свой величественный, свой предвечный замысел. Вот он, считаю я, первый общий урок этого текста. За каждым действием провидения кроется Божья цель. Он тверд. Заметьте, не просто цель, а единственная цель, потому что вся история ограничена одной рамкой. Много эпизодов, но они все из одной драмы. Много страниц, но книга одна. Много листьев, но они принадлежат одному дереву. Существует множество провинций и, следовательно, множество лордов и правителей, но империя при этом одна. И Бог ее единственный властелин. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми народами». Кто отклонит его? Это вторая часть предложения.

побуждавшим его жертвовать либо своей справедливостью, либо своим милосердием, в качестве превосходного маневра использовал план искупления Христом. Возможно, братья, и допустимы подобные высказывания, возможно, допустимы для вас, но ни в коем случае не для меня, ибо я твердо убежден, что само грехопадение было частью Божьего предначертания, что даже грех Адама, хотя он его совершил добровольно, был тем не менее предусмотрен в божественном плане и ни в коей мере не включает в себя ничего, что означало бы отступление от его первоначального замысла. Затем пришел потоп, и род людской был смыт с лица земли. Но уничтожение человечества не отразилось на Божьем провидении. Позже, по прошествии лет, народ Божий оставил Бога и стал служить Ваалу и Астарте. Но его цель была не больше поколеблена отпадением его избранных, чем гибелью его созданий. И когда позже евреям была послана благая весть, и они воспротивились ей, и Павел, и Петр обратились к язычникам, не думайте, что Богу пришлось снять с полки свои книги и кое-что из них убрать или кое-что добавить. Нет, все было преднаписано изначально. Он знал все. Ни одно предложение, ни единая строка никогда не изменялась в его божественном предначертании. Какой он задумал эту великую картину, такой она в конце и будет. И там, где вы видите мрачные, как бы выбивающиеся из всего полотна штрихи, они будут смягчены. Более яркие, слишком кричащие на сдержанном фоне мазки будут приглушены. И когда Бог в конце откроет все, Он заставит и людей, и ангелов издать восторженный крик хвалы. «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Там, где мы считали его правление несправедливым, оно окажется исключительно верным, и где мы думали, что он забыл милость свою, там мы с особой ясностью увидим, как он благ. Для души, много размышляющий над этими глубинными истинами, сладким утешением служит осознание того, что Бог никогда, ни на йоту не отклоняется от своей цели, и, невзирая на все, противоречащее этому утверждению, сбудется все, что Он предузнал и предопределил. Так что бушуйте, войны, рождайтесь новые Александры и Цезари, Он останется неизменен. И вы, народы и страны, сколько угодно крепите свою мощь, парламенты, принимайте свои законы, но Он не изменяется. Как бы вы, мятежники, не кипели яростью с пеной у рта, вы не заставите Его измениться ради вас. О, нации, народы, языки, и ты, круглая земля! Ты по-прежнему вращаешься по своей орбите, и вся ярость твоих обитателей не в состоянии отклонить тебя с предназначенного пути. Творение — это стрела, выпущенная из лука Божия, и эта стрела летит, летит прямо, без отклонений к центру той мишени, которую Бог предопределил ей поразить. Он никогда не меняет свой план, в нем нет изменения и тены перемен. Очень правильно сказал Альберт Барнс. Стоит по-настоящему понять истину, что у Бога есть план, как она становится несказанным утешением, потому что как можно чтить Бога, у которого нет плана и который все совершает наугад? Нужно радоваться тому, что у него есть одна великая цель, которая простирается на века и объемлет собой все, ибо каждая вещь тогда обретает свое место и надлежащим образом влияет на другие события. Нужно радоваться тому, что Бог непременно исполняет свои намерения, ибо поскольку все они были благие и мудрые, то их исполнение крайне

Не необходимо. Было бы большим горем, если бы хороший план остался невыполненным. Зачем же в таком случае людям роптать на намерения и уставы Божии?

0: Вы только что прослушали первую часть проповеди Спержена на тему «Непогрешимость Божьего изволения» на библейский текст из книги Иова, 23 главы, 13 стиха. «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его». В следующей передаче мы продолжим чтение этой проповеди. До свидания.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! Специалисты утверждают, что быть глухим – это большее увечье, чем быть слепым. Как бы то ни было, женщина, о которой пойдет речь в этом рассказе, была одновременно и глуха, и слепа, но не физически, а духовно. Она родилась в семье глухонемых. Сама женщина обладала неповрежденным чувством слуха, но тем не менее она была глуха к призывам того, кто мог бы навсегда изменить ее жизнь. И когда женщина наконец смогла внять его словам, ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными –

0: Послушай, если кто-то дома, нас могут услышать.
1: Да успокойся, дома никого нет. Хозяева на работе, идем.
0: Собака, что делать с этой собакой, Ширли?
1: Элли, успокойся, она не кусается.
0: Как маленькая. Я боюсь. Давай как-нибудь запрем ее в подвал. Ширли, она меня сейчас укусит.
1: Да закрой дверь, ты закрой дверь и успокойся. Может быть, в холодильнике есть немного колбасы.
0: Отвлеки ее как-нибудь.
1: А Элли есть колбаса.
0: А ну иди, иди сюда, глупенькая. Иди, иди, иди.
2: Слышишь, да здесь брать нечего.
1: Нужно посмотреть в спальне. Может быть, найдем какие-нибудь украшения или деньги.
0: Так, спокойно. Берем все, что есть. Нам, в принципе, немного надо.
1: Почему звонят днем?
0: Не знаю.
1: Ведь днем никого не бывает дома.
0: Что-то мне это не нравится.
1: Наверное, нас заметили. Слушай, давай лучше сматываться отсюда.
0: Сматываемся
1: побыстрее. Через заднее крыльцо быстро.
0: О, Господи! Лишь бы нас не поймали.
1: Думаю, здесь среди деревьев нас никто не увидит. Ау, мам! Вовремя мы успели смыться, Элли.
0: Смотри, смотри, полицейские бегут в нашу сторону.
1: Что? Давай быстрее сюда.
0: Бежим.
1: Через забор, быстро.
0: Прыгай.
1: Я застряла, Элли, не могу вытащить ногу.
0: Прыгай.
1: Не могу.
0: Давай руку.
3: Героине нашего рассказа и ее подруге было всего лишь по 13 лет, когда они забрались в соседский дом. Девушка была из вполне благополучной семьи. Дома внешне все было нормально. У нее было почти все, что она только желала, но материальные блага не могли заполнить духовной опустошенности. Мы дадим Ширли Симпсон рассказать вам о себе. Сейчас вы услышите подлинную историю ее жизни в цикле передач «Освобожденные».

0: тот день за то, что я пыталась обворовать соседей, меня арестовали. Но поскольку я была еще несовершеннолетней, меня отпустили домой с предупреждением. Папа кричал на меня, а мама плакала. Я росла в Карлтоне, Мэриленд. Я была самой младшей из четырех детей. Родители относились к нам по-доброму, давая все, кроме любви и хороших привычек. Видно, в детстве они сами были лишены этого. Мы всячески злоупотребляли их недостатками. Вечерами, когда папа работал, мы тайком через окно выбирались на улицу. И также к нам забирались друзья, пока мама спала. Я часто прогуливала занятия в школе. И вместо того, чтобы скучать на уроках, мы путешествовали автостопом по штату. Однажды мы с друзьями угнали машину, чтобы покататься. Нас поймали, и мы целый месяц провели за решеткой в ожидании суда.
1: Да как они могли?
0: Не знаю. Никогда им этого не прощу.
1: Судья был готов нас уже отпустить. Но родители попросили еще на месяц подержать нас в тюрьме. Подумать только, они что, совсем рехнулись?
0: Я знаю, из-за чего папа сделал это. Я младше, а он уже замучился от проблем со старшей сестрой и братом.
1: По крайней мере, твои хоть глухонемые и не будут на тебя орать.
0: Да, когда отец кричит, его можно понять. Он сходит с ума, что я осталась на второй год. И, видно, считает, что 2 месяца за решеткой помогут мне исправиться. Как бы не так.
1: А все же, нам не о чем жалеть. Правда, Ширли? Было так классно. Спали на пляже, купались, катались по всей округе. Нам есть что вспомнить.
0: Да, было, конечно, здорово. Но стоило ли попадать из-за этого за решетку, а? Я завалила экзамены в 7, 8 и 9 классе. А как могло быть иначе, если я пропускала почти все уроки? Не сдав экзамены в 10 классе, я вообще бросила школу. Мне было 15, когда я познакомилась с Джемми. И хотя родители были против, в 17 мы поженились. Мы оба были еще очень незрелыми, и моя беременность не могла решить наших проблем. Когда у нас родилась дочь Эмбер, дела пошли еще хуже.
2: Ну что, опять с самого утра ты куришь эту гадость?
3: Люблю начать день с сигареты и марихуаны.
2: Да, конечно. Я уже устала, я уже не могу, мне надоела эта жизнь. Я хочу нормальной жизни.
3: А что значит нормальная жизнь, а?
2: А ты не знаешь. Ты не знаешь, что это нормальная жизнь.
3: Ну?
2: Что ну?
3: Ну что такое нормальная жизнь?
2: Без наркотиков.
3: Может быть, для тебя это и нормально? А для меня нет.
2: Джемми, слушай, давай обратимся в консультацию. Может, там тебе помогут, а?
3: Мне и так неплохо. Я не собираюсь время тратить зря.
2: Я тебя прошу, Джемми! Я умоляю тебя!
3: Мне надоела семейная жизнь, Ширли. И почему бы тебе не вернуться к родителям?
2: Слушай, ну как у тебя поворачивается язык говорить?
3: Все, хватит! Забирай свои манатки и вали отсюда.
0: Это событие потрясло меня до глубины души. Найти любовь было главным моим желанием в жизни. Я вышла замуж и этим надеялась решить самый важный для себя вопрос. Я не знала, что любовь состоит в том, чтобы брать и давать. Все, что я знала, было брать. Вскоре муж попросил меня вернуться, и я вернулась. Но он не отказался от наркотиков. Поэтому в 20 лет я развелась с ним. Еще один раз мне не удалось построить близкие отношения с людьми. Но муж не хотел оставаться без меня. Он преследовал меня повсюду.
4: Что ты здесь делаешь?
0: Слушай, Джимми, оставь меня в покое.
4: Я видел, как ты вышла от родителей. Я следил за тобой.
0: Ну и что? Слушай, если ты не перестанешь меня преследовать, я вызову полицию.
4: Ты же моя жена, Ширли.
0: Развелись, Джемми, между нами все кончено.
4: Нет, я сказал, что ты моя жена. Эй, вы, козлы! Это моя жена, и чтобы никто с ней не танцевал!
5: Ты немного на себя берешь, парень.
6: Я тебя дам, козлы!
5: Шерли, ты куда-то идешь?
0: Я ухожу отсюда. Он же просто псих.
5: Можно я тебя провожу?
0: Нет, нет, спасибо. Я иду домой.
3: Ширли?
0: Не трогай меня! Не трогай!
3: Дала мне пощечину. Если... если так, то значит, ты никому не достанешься. Получай!
0: Не надо,
3: получай,
0: Джейми! Не надо! Он душил меня, пока я не потеряла сознание. Но какой-то прохожий защитил меня. После этого муж отстал. Я устроилась на работу уборщицей, и мне выделили квартиру. А по выходным я слонялась по барам. 2 года бесконечной и бессмысленной суеты оставили еще большую пустоту в моем сердце. Я отчаянно искала любви. И, встретив Дэнни, надеялась, что с ним я наконец смогу ее обрести.
6: Никогда еще не встречал такой прекрасной женщины, как ты, Ширли. Обожаю тебя. Я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе.
0: И я люблю тебя, Дэнни.
6: Я мечтаю, чтобы мы жили где-нибудь в горах, построили бы хижину и всегда были рядом, и никого вокруг. Только ты и я.
0: И Эмбер.
6: Да, и твоя дочь, конечно. А мои дети могли бы остаться с женой.
0: Дэнни, я устала от ожидания. Я хочу, чтобы мы поженились и жили нормально, как все люди.
6: Обещаю тебе, дорогая, мы поженимся. До сих пор я не разводился из-за детей, а сейчас у меня есть причина, чтобы уйти от жены.
0: Ты это сделаешь, как только у нас родится ребенок?
6: Да, я тебе обещаю. Увидишь.
0: Я поняла, что любовь не брак, это не сладко. Она не приносит с собой в душу радости и успокоения. Жить, надеясь на бесконечное обещание, постоянно выслушивать всякие оправдания, иметь скандалы с его женой, в этом для меня, конечно, было немного радости. Но я все терпела из любви к Дэнни. В конце концов, застав однажды нас с Дэнни дома, жена сама ушла от него. Я переехала жить к Дэнни, но от этого лучше не стало. Он занялся торговлей наркотиками, и я снова попала в зависимость от них. Целый год он мне обещал завязать с этим грязным делом и жениться на мне. Я не выдержала и ушла. Но однажды я случайно оказалась свободной в середине рабочего дня и, зайдя домой, застала Дэнни с какой-то женщиной. Что тут происходит? Что ты здесь делаешь с моим мужем? Вон из моего дома! Чем это вы занимались, Дэнни? Почему она оказалась у нас дома?
6: Да ничего особенного. Она проходила мимо и просто заглянула к нам на минутку.
0: Неужели? Насколько мне известно, она настоящая наркоманка. Не может быть, чтобы она оказалась здесь случайно. Ты или спишь с ней, или продаешь ей наркотики.
6: Да что ты, Ширли? Я с этим завязал раз и навсегда.
0: Хорошо. Ну, допустим, что все это так. Ну почему же ты не на работе?
6: Да дела шли вяло. Я взял выходной.
0: Слушай, все твои обещания. Когда ты сидел за решеткой, они ничего не стоят, да?
6: Ширли, милая, я люблю тебя, но только тебя одну. Я не изменял тебе, клянусь.
7: Алло?
0: Привет. Это жена Дэнни. Что вы делали в нашей квартире?
7: Покупала несколько доз гашиша.
0: Слушай, я знаю, что мой муж меня обманывает. И я тебя прошу, скажи только честно. Ты спала с ним?
7: Ну, мы встречались несколько раз в гостинице.
0: Сволочь! Я так и знала.
7: Мне очень жаль. Но вы просили сказать правду.
0: Да, я получила по заслугам. Со мной поступили так же, как и я поступила с женой Дэнни. Я позвонила в гостиницу и все проверила. Затем я вернулась домой, быстро собрала самое необходимое и уехала во Флориду к бабушке Эмбер со стороны мужа. Бабушка помогла мне найти работу. Я осталась встречаться с множеством мужчин. В конце концов, я выбрала одного, который не принимал наркотиков. Мы стали жить вместе, но, к несчастью, он так же, как и я, не мог и дня обойтись без бутылки. Вскоре меня за пьянство уволили с работы. Я устроилась в другом месте. И там я познакомилась с женщиной, каких я до этого ни разу в жизни не встречала. Она оказалась рядом и поддержала меня в самую трудную минуту.
8: Ширли, что с тобой, девочка? Что случилось?
0: Да, мой друг вчера напился и чуть не убил меня, представляете?
8: Бедняжка, бедняжка. О, Господи, я надеюсь, ты больше не вернешься к нему.
0: Да что вы, ни в коем случае. Но там остались моя мебель и одежда, мне нужно их как-то забрать.
8: Ну, если ты хочешь, я могу попросить нескольких мужчин из нашей церкви, и они тебе помогут в этом.
0: Да? Знаете, было бы здорово. Я так боюсь его. Эти мужчины, то они клянутся в любви, то вдруг бросаются душить. Оба моих мужа были такими.
8: Они лишены Господа, Ширли.
0: Да, вы правы. А что, вы ходите в церковь?
8: Да. А вы... Вот вы не хотели бы иногда сходить со мной?
0: Не знаю. Помню, в детстве я несколько раз бывала на службе. Правда, с тех пор прошло много лет, но я всегда верила в Бога, всегда. Я никогда не забывала поблагодарить Его, когда Он выручал меня из беды, как... Например, вчера вечером даже не хочется вспоминать.
8: Но вера в Бога, Ширли, это нечто большее. Это большее, чем понимание и признание того, что Он существует. Ты должна принять Иисуса как своего Спасителя и отдать Ему свою жизнь, следовать Его учению и заповедям.
0: Однажды я взяла дочку, и мы вместе с ней поехали в Мэриленд, в гости к моему бывшему мужу. И в то время, пока я находилась там, он вручил мне повестку в суд, где должно было рассматриваться дело о передаче дочери под его опеку. Совершенно подавленная, я вернулась во Флориду, погрузила мебель в трейлер и приехала в Мэриленд. Я собиралась бороться за Эмбер. Я снова занялась уборкой квартир, но я знала только один способ добыть достаточно денег, чтобы заплатить адвокату – продавать наркотики. Этим я и занялась. В течение целого месяца перед слушанием дела мне не разрешали видеться с ребенком. А слушание длилось 3 дня, 3 долгих мучительных дня. Я и раньше вела сумбурную жизнь. Но после того, как у меня отняли Эмбер, я словно сошла с ума. Я занималась продажей наркотиков. Мне уже было на все наплевать. Иногда, чтобы избежать тяжких сновидений и кошмаров, я не спала целыми ночами. Иногда я среди ночи приходила к маме, ложилась на пол рядом с ее кроватью и тихо-тихо плакала. Она не слышала, как я стонала. О, Господи! Прошу тебя, верни мне мою девочку. Я познакомилась и начала встречаться с человеком, который, чтобы заработать, продавал кокаин. Это был его бизнес. Сам он не употреблял наркотиков. Его интересовали только деньги. А меня после знакомства с ним стал интересовать только кокаин. В это же время Дэнни опять предложил вернуться к нему.
6: Дорогая, я люблю тебя. Ты была лучшим из всего, что я когда-либо встречал в жизни. Давай попробуем еще раз, ладно?
0: Не знаю, Дэнни. Не знаю. Как я смогу доверять тебе после всего, что было?
6: Я больше не занимаюсь наркотиками. Сейчас у меня есть хорошая работа. Я очень хочу, чтобы у нас была семья. Прошу тебя, любимая. Нет никого, кто бы для меня значил столько, сколько ты.
0: Я тоже все еще вспоминаю о тебе. Может быть, мне уже никогда не суждено забыть тебя.
6: Мы совершали ошибки, это правда. Но мы сможем все изменить. Я уверен, что на этот раз у нас получится.
0: Я хотела избавиться от пристрастия к наркотикам и надеялась, что он сможет мне в этом помочь. Но напрасно. Как только Дэнни узнал, что у меня проблемы с наркотиками, он тут же бросил меня. Но я уже была беременна. Невозможно описать словами, что мне пришлось пережить следующие 2 года. Я пыталась освободиться от наркотиков. Лишилась работы и снова жила с родителями. После рождения сына Кенни мы с Дэнни еще раз попытались жить вместе в одном маленьком городке в штате Вирджиния. Но когда он отказал мне видеться с Эмбер, я вернулась в Мэриленд с мужчиной, занимавшимся кокаином.
9: Как рано ты встала?
0: А я и не ложилась.
9: Опять?
0: Мне кажется, я вечером приняла слишком большую дозу. У меня начало колотиться сердце, а руки и ноги совершенно онемели. Я ужасно испугалась.
9: Зачем ты это делаешь, дорогая?
0: Ты же знаешь, я просто не могу остановиться. Если бы ты их не продавал, то я бы смогла завязать.
9: Об этом не может быть и речи. Я не буду тебе больше давать кокаин.
0: Да ты знаешь мою слабость. Если ты меня действительно любишь, то помоги мне. Перестань продавать эту гадость, прошу тебя.
9: Ладно. С 1 января я завязываю.
0: Наступил Новый год. Но Джейк так и не бросил торговать наркотиками. Поэтому мне пришлось уйти от него. Немного времени спустя я случайно столкнулась в магазине с одним мужчиной, которого когда-то обслуживала. Он спросил, нельзя ли было ему однажды вечером прийти ко мне в гости. Я думала, что знала, что ему было нужно. Но я ошиблась.
5: Как у тебя дела, Ширли?
0: Да хуже и не бывает. Садись. Хочешь выпить?
5: Нет, спасибо. Я больше не пью. Я пришел к тебе, Ширли, чтобы рассказать о Боге, о том, как Он изменил мою жизнь.
0: О, Боже, да ты действительно стал другим, изменился.
5: Это возможно и для тебя, Ширли. Ты ничего не сможешь без Иисуса Христа. Он так тебя любит, что умер за тебя, чтобы искупить все твои грехи и дать тебе право соединиться с Богом.
0: Но я же верю в Бога. Каждый вечер я прошу Его простить, если чем-то оскорбила Его.
5: Самое большое оскорбление для Бога — это не принимать Его Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Он умер за тебя, Ширли. Вот как Он любит тебя. В Библии говорится, в послании к Римлянам, глава 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог любит и тебя, Ширли.
0: Мне кажется, я всегда это чувствовала, даже если и не заслуживала этого.
5: Никто этого не достоин. Бог говорит, что мы все грешники.
0: Да. Из своего собственного опыта я знаю, что это правда.
5: Позволь мне показать кое-что тебе.
0: Угу.
5: Это... Где же это? А, вот. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 и 17. Сказано вот как. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Райн, ты действительно серьезно к этому относишься?
5: Конечно. Это для меня самое главное в жизни. Кстати, Ширли, ты говорила, что твои родители глухонемые, так?
0: Да.
5: И что из-за этого ты не могла общаться по-другому, кроме языка жестов и символов. А разве ты не видишь, что Бог все время пытался говорить с тобой именно таким же способом, на языке жестов и символов, символов своей любви к тебе?
0: Но я оставалась глуха к его призывам и не могла дождаться, пока он уйдет. А когда Райан с женой зашел за мной, чтобы вместе пойти в церковь, я не открыла им двери. Потом я все-таки развелась с Дэнни и вернулась во Флориду. Я жила у сестры и искала работу. Никогда я еще так не молилась, как в тот месяц. Во-первых, я молилась ради работы, а во-вторых, ради моей сестры, которая попала в больницу. Она выздоровела, а я нашла работу, и моя вера в Бога окрепла. Через несколько дней после того, как я сняла квартиру и переехала туда от сестры, я встала на колени и обратилась к Господу с молитвой. «Иисус, я верю в то, что Ты Сын Божий, и что Ты умер за меня. Я знаю, на моей душе много грехов. Прошу Тебя, прости мои прегрешения и войди в мое сердце. Боже, я не могу найти свой будильник. Вчера я договорилась с одной женщиной в прачечной пойти вместе в церковь. Прошу Тебя, разбуди меня и моего сына Келли вовремя, чтобы мы не опоздали на службу. Благодарю Тебя. Аминь». Я не помню всего, что говорил священник, но мне было очень хорошо. Каким-то образом я знала, что теперь у меня есть надежда.
8: Ну, как тебе служба, Ширли?
0: Знаете, мне очень понравилось. Все были дружелюбные и выглядели такими счастливыми.
8: Если хотите, мы будем каждую неделю ходить туда вместе.
0: Я не против, Джун. Оковы пали с меня. Но как это произошло, я даже и не заметила. Вскоре я перестала ругаться, но курить я еще продолжала до того дня, когда во время занятия по изучению Библии друзья показали мне стих 16 из первого послания к Коринфянам, глава 3. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» После этого, желая угодить Богу, я бросила курить. Но иногда я еще выпивала. Однажды, на одном из следующих занятий по изучению Библии, Бог еще более открыл мне свою истину.
10: Бог хочет, чтобы мы жили праведно. Мы не должны быть как те, кто в миру и не знает Господа. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, глава 6, стих 9 и 11. «Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были и некоторые из вас, но омылись, освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Кто хочет прочитать стих 19 и 20?
0: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Я расплакалась тогда прямо при всех, но мне уже было все равно. Я вернулась домой и рассталась со своим любовником. С той минуты я не изменяла Божьим заповедям. Через год я вышла замуж за одного верующего, его звали Тим. А еще несколько месяцев спустя Бог вернул к нам мою дочь Эмбер, и сейчас она спасена. Бог подарил нам еще двоих сыновей. Таким образом, у нас в семье сейчас всего 4 детей. Дорогие мои, если вы боретесь с грехом, Иисус может вас освободить. В послании к Римлянам, глава 8, стих 2 сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

Друзья, Бог может изменить и вашу жизнь. Господь нелицеприятен, и Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы не доверились Господу Иисусу Христу, как вашему Спасителю, почему бы это не сделать сейчас? –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга «Плач Иеремии», глава 3. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнею их. Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании, о бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь, часть моя. Говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои, испытаем и исследуем пути свои, и обратимся Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Сором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение доля наша. Потоки вод изливают око мое о гибели чери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех черей моего города. Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей, я сказал, погиб я. Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой. Не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил, не бойся. Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня, речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их, пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из Поднебесной. Глава четвертая. Как потускло золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона, драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника. И чудовище подают сосцы и кормят своих детенышей, а черь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истоевают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия чери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока, они были телом краше коралла, вид их был как сапфир, а теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их и стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истоевают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чери народа моего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью так, что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь, нечистый!» — кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а между народом говорили: «Их более не будет! Лицо Господне рассеет их! Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. Они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш». Дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Радуйся и веселись, дочь Эдома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои. Глава 5. Вспомни, Господи, что над нами совершилось, презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги, нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассириянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев неуважены. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?
0: Книга пророка Иезекииля, глава 1. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому, во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны, у всех их четырех, а с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они каждое в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза. И подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их, высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они.
2: куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира.

это сияние кругом. Глава вторая. Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе. Глава третья. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня. Потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их, и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос,
благословенна слава Господа!

от места своего. И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хаваре, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою. И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое. И вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною и сказал мне: иди и запрись в доме твоем. И ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог: кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом. Глава 4. И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его пред собою, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год. День за год я

исчахнут в беззаконии своем. Глава 5. А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву брадобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнится дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог. Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так говорит Господь Бог: вот и я против тебя. Я сам и произведу среди тебя суд пред глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал и чему подобно впредь не буду делать за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. И произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь, и узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, пред глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь, изрек сие. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек сие». Глава 6. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши

будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши и разбиты солнечные столбы ваши и изгладились произведения ваши, и будут падать среди вас убитые, и узнайте, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшие от меня и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих, и узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог. Сплесни руками твоими и топни ногою твоею и скажи: «Горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча. Оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Девлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь».

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». Сегодня мы подробнее ознакомимся с храмом поклонения и прославления, который построил Моисей в пустыне по воле Божьей. Программу ведет пастор Геннадий Стропов.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Это изучение Библии, и мы продолжаем наш обзор Ветхого Завета. Мы уже завершили обзор книги «Исход», и сейчас настало время начать обзор книги «Левит». Люди, читающие Библию, считают книгу «Левит» очень сложной книгой. Как мы уже говорили ранее, много людей, когда они начинают читать Писание с самого начала, не имеют больших затруднений с пониманием Писания до тех пор, пока они не доходят до последней, третьей части книги «Исход», где они находят описание храма в пустыне. Это немного останавливает людей, но когда они доходят до книги «Левит», вот здесь они по-настоящему сдаются, пытаясь понять Библию. Одна женщина, которая была очень состоятельной и вела аристократический стиль жизни, стала очень известной верующей. Она записала пластинку, в которой она говорила верующим, что если вы пытаетесь привести ко Христу человека, который является таким же, как она была раньше, то не цитируйте главы и стихи из Библии. Это не имеет никакого значения для мирских, светских людей. Она сказала: «Я христианка уже 8 лет, и я до сих пор так и не поняла, что такое книга «Левит». Слово «левит» значит «принадлежащий левитам». Левиты были священниками, и в их обязанности входило проведение служения. Для того, чтобы понять книгу «Левит», весьма важно, чтобы вы поняли значение этого небольшого храма в пустыне, как он был назван. Как я уже сказал раньше, слово «храм» значит «скиния». В пустыне была небольшая скиния, которую Бог сказал построить Моисею. Это была скиния поклонения. Позже был построен храм Соломона, который был сконструирован по точно такой же модели, как и скиния поклонения. В храме Соломона поклонение проводилось в такой же форме, как и поклонение в скинии. На протяжении 3000 лет в еврейских храмах и до сих пор во многих наших церквях проводится поклонение в той же форме, в основе которой лежит форма поклонения людей, которой Бог научил их, когда Моисей построил эту небольшую скинию поклонения. Одна из самых важных характеристик этой небольшой скинии поклонения то, что она должна была быть помещена в центре еврейского стана. Когда мы начнем читать книгу «Числа», мы увидим, что когда люди вышли из Египта и начали ходить по пустыне, они уже больше не были скитающейся толпой. Их движение не было похоже на марафон, в котором принимают участие тысячи бегунов, пересекающих пустыню. Они были больше похожи на четко построенную армию военных. Там было 12 колен, и у каждого колена было свое место расположения. Они двигались по пустыне в согласованном порядке. Но в самом центре стана находилась небольшая скиния поклонения или храм в пустыне. Тот факт, что скиния поклонения была помещена в центр стана, иллюстрирует что-то очень важное. Первая заповедь говорит о том, что Бог должен быть в центре, в самом центре всей нашей жизни. Это продемонстрировано или показано тем фактом, что небольшая скиния поклонения находилась в центре стана. Вероятно, наиболее важное замечание, которое мы можем сделать о скинии поклонения, самое важное, что мы можем увидеть здесь, это тот факт, что присутствие Бога, буквально присутствие Бога, действительно пребывало в этой небольшой скинии. Присутствие Бога делало скинию такой священной и такой особенной. Нам рассказывают о том, что когда Моисей закончил строить скинию поклонения, то присутствие Божие и слава Господня наполнило скинию. Облако покрыло скинию, это был символ того, как быть помазанным Духом Божьим и быть наполненным Духом Божьим. То же самое произошло, когда по точно такому же образцу был построен храм Соломона. Когда они закончили строительство храма Соломона, слава Господня наполнила храм так сильно, что священники должны были выйти из храма. Они не могли стоять в храме на служении, потому что слава Господня наполнила храм. Как я уже говорил, скиния поклонения находилась в центре стана. Если какой-нибудь грешник, который находился в любом месте среди 12 колен, хотел исповедовать свой грех и примириться с Богом, он должен был прийти в скинию в центре стана. Облако находилось над скинией поклонения, и это облако вело и направляло народ. Когда облако двигалось, люди тоже двигались. Когда облако останавливалось, останавливались и люди. Облако вело их. Очень важным в скинии поклонения было то, что Бог на самом деле был там. Когда они приближались к скинии поклонения, они приближались к Богу. Они обращались к Богу в скинии поклонения для прощения. Они обращались к Нему для поклонения, и они обращались к Нему, чтобы узнать направление. Бог находился в центре стана израильтян, в этой скинии поклонения. Сейчас я бы хотел более внимательно посмотреть на скинию поклонения. Вокруг скинии была небольшая изгородь, которая была сделана из покрывал. Как я уже говорил раньше, вы не были бы очень впечатлены скинией поклонения, если бы вы увидели ее. Пространство внутри изгороди было внутренним двором. Позже, когда по такому образцу был построен храм Соломона, внутренний двор занимал по площади 5,5 гектаров. Внутренний двор храма Соломона – это именно тот двор, который очистил Иисус, когда Он перевернул столы денежных менял и выгнал всех их. Но внутренний двор скинии поклонения не был большим. Его ширина была меньше 14 метров. Если грешник хотел получить прощение у Бога, он шел в скинию поклонения, и там был священник, который встречал его у ворот внутреннего двора. Также в скинии поклонения были некоторые предметы, которые также имели большое значение. Первый предмет утвари назывался медный жертвенник. Он был похож на огромный изысканный гриль, для которого используется древесный уголь. Этот жертвенник был очень священным. На медном жертвеннике постоянно поддерживался огонь. Медный жертвенник был предназначен для того, чтобы те животные, которых приносил согрешивший человек, были убиты там, согласно указанию, которое было дано в книге Левит. Животных клали на медный жертвенник. Грешник стоял у ворот внутреннего двора. Он никогда не заходил в скинию поклонения. Он не заходил вовнутрь, туда, где жил Бог. Священник заходил в скинию вместо него. Сначала священник клал животного, приносимого в жертву, на медный жертвенник. Пока дым жертвы поднимался к Богу, священник отправлялся к следующему предмету, который назывался умывальник. Он был похож на большой таз, и, конечно, он был очень красивый и изысканный. Он предназначался для того, чтобы священник омывал себя от имени грешника, который оставался стоять в воротах внутреннего двора. Храм или сама скиния был разделен на два отделения. Там было внешнее отделение, которое называлось святилище. Очень плотное покрывало отделяло это святилище от внутреннего отделения, которое называлось «Святая святых». Слава Господня пребывала в «Святая святых». Когда священник входил в скинию поклонения и начинал переходить от одного предмета к другому, он обращался к Богу, который пребывал там. В скинии поклонения находились четыре предмета. После ритуала омовения в бронзовом умывальнике священник входил в святилище. С левой стороны находился золотой светильник. Этот светильник имел огромное значение. – Он символизировал откровение, которое Бог дал Божьему народу, когда Он дал им Слово Бога. Конечно, они не знали бы ни одного из этих ритуалов, которые показывали им, как можно приблизиться к Богу, если бы Бог не дал им Божье Слово. Священник прославлял Бога, стоя перед светильником, и благодарил Бога за то откровение, которое Бог дал грешному человеку, стоящему у ворот внутреннего двора. Это откровение показывало грешнику, как быть спасенным и как прийти и иметь общение с Богом. С правой стороны находился стол для хлебов предложения. Этот стол символизировал то же самое, что символизировала манна. Бог может давать нам хлеб на каждый день. Бог может открыть свою руку и удовлетворить желание любого живого существа. Он может давать нам мясо тогда, когда это надо. Именно для этого предназначался стол для хлебов предложения. Прямо впереди, справа напротив завесы, которая отделяла вход в святая святых, находился жертвенник курения. Священник стоял у жертвенника курения и молился молитвой ходатайства о грешнике, который оставался стоять снаружи. Священник совершал все это, и потом он возвращался, встречал другого грешника и снова совершал такую же процедуру. Согрешивший человек не продвигался дальше того места, где было убито и принесено в жертву животное, которое он принес. Грешник ждал снаружи, пока священник ходатайствовал за него. Один раз в год все люди собирались вокруг скинии поклонения. В этом случае первосвященник входил через завесу в святая святых и приносил в жертву кровь за грехи всех людей. Это происходило только один раз в год. Каждый день священник доходил только до жертвенника курения. Сейчас я бы хотел более внимательно рассмотреть эти предметы, которые находились в скинии. У всех предметов, которые находились в храме в пустыне, были ручки. Это было необходимо, потому что когда люди шли через пустыню, как огромная армия, надо было нести все предметы, которые были в скинии. Медный жертвенник на самом деле проповедует Евангелие Нового Завета. Когда мы смотрим на эту небольшую скинию поклонения, мы должны сказать, что каждый предмет, который находился там, это иллюстрация Иисуса Христа. Вся скиния поклонения представляла собой иллюстрацию Иисуса Христа, и все, что находилось в ней, являлось иллюстрацией Иисуса Христа. Когда Иисус сказал «Моисей говорил обо мне», конечно, Он мог говорить о скинии поклонения. Медный жертвенник говорит нам о смерти Христа. Все животные приносились в жертву на медном жертвеннике, и все жертвы животных были исполнены, когда Иисус умер на кресте. Поэтому медный жертвенник говорит нам о кресте Иисуса Христа. Этот медный жертвенник говорит нам, вы не можете приблизиться к святому Богу без жертвы. Без пролития крови не бывает прощения греха. Медный жертвенник говорит нам, что Бог – это праведный и святой Бог. Бог требует, чтобы мы были праведными и святыми. Бог осуждает все, что не является праведным и святым. Бог знает, что вы даже за миллион лет не сможете быть достаточно праведными и святыми, чтобы спасти себя. Поэтому Бог пришел в этот мир в виде Агнца Божьего и предложил в жертву себя, так чтобы вы и я были признаны им праведными по его справедливости. Вот что совершил Бог. То, что Бог ожидает от меня и вас, это верить ему, когда он говорит нам это. Медный жертвенник говорит нам об этом. Медный жертвенник показывает нам, кем является Бог, что Бог требует, что Бог осуждает, что Бог знает, что Бог сделал и что хочет Бог, чтобы мы делали. Все эти послания завернуты в медный жертвенник. В итоге, медный жертвенник показывает нам, что грешный человек не может приблизиться к святому Богу без жертвы. Именно поэтому была необходима жертва Иисуса Христа на кресте. Предмет, который называется умывальник, куда приходил священник и совершал ритуал омовения перед тем, как он входил во святилище, говорит нам о том, о чем во многих местах говорит Писание. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Общение с Богом – это окончательная цель в скинии поклонения. Все двигается в этом направлении. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И Иисус говорит об общении с Богом, так, как если бы это был большой обед. Он говорит, что Бог пытается пригласить людей прийти на этот обед. Люди находят множество оправданий и извинений. Этими оправданиями может быть их работа, или этот мир, или те женщины, на которых они женаты. Каждый человек находит оправдание и извинения. Они не хотят приходить на этот обед. Общение с Богом описывается как обед, и умывальник говорит нам то, что наша мама говорила нам, когда мы были еще детьми. «Вымой свои руки перед тем, как сесть за стол ужинать». Умывайтесь перед тем, как прийти на обед. Вы должны быть чистыми. Вот что символизирует умывальник. Иисус умывал ноги апостолам. Он подошел к Петру. Он уже умыл ноги шести апостолам. Вы знали, что Петр возражал ему. Вполне уверенно Петр сказал, «Ты будешь умывать мои ноги?» Господь мог бы сказать, «Но, знаешь ли, Петр, это вполне возможно. Я уже вымыл ноги шести человек прямо здесь, и ты следующий, это вполне возможно, и я буду мыть твои ноги». Но Господь, Он такой терпеливый и милостивый. У них был замечательный разговор с Петром. Он сказал Петру, «Петр, ты не понимаешь того, что я делаю сейчас, но ты поймешь это позже». Тогда Петр сказал, «Ты не умоешь ног моих вовек». И Господь сказал, «Если не умою тебя, Петр, то у тебя нет со мной ничего общего». Это великая истина. Вот что говорит Иисус. «Если не умою тебя, то у тебя нет со мной ничего общего. У тебя не будет общения со мной». Когда Петр услышал это, а вы знаете, что Петр – это импульсивный человек, он сказал, «Тогда я хочу, чтобы ты омыл не только мои ноги, но и руки и голову. Если это то, что необходимо, чтобы иметь общение с тобой, тогда я хочу принять ванну». Тогда Господь учил их. Он сказал, «Петр, когда человек моется в ванне, и если его ноги остаются влажными, то, когда этот человек будет идти домой, пыль прилипнет к его ногам. И сейчас, когда он приходит домой, то ему не требуется другая ванна, ему только необходимо омыть свои ноги». То, о чем Иисус говорил, это то, что есть такая вещь, как баня возрождения. После бани возрождения, когда мы идем по этому миру, наши ноги становятся грязными, и поэтому необходимо дальнейшее очищение. Писание говорит нам, что Слово Бога омывает нас каждый день, или другими словами, через чтение и размышление над Божьим Словом мы позволяем Божьему Слову преобразовывать нашу жизнь. Вот что символизировал священник, когда он подходил к умывальнику и проводил ритуал очищения от имени грешника, который стоял у ворот храма. Время нашей встречи подошло к концу. Присоединяйтесь ко мне на нашем следующем занятии, и мы продолжим рассматривать скинию поклонения. Мы обратим внимание на то, что каждый предмет, который находился там, значил для Божьего народа, и мы посмотрим, что эти предметы могут означать для вас и для меня, когда мы приближаемся к нашему святому Богу в совместном и личном поклонении.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает к прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовенье голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшей на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то также жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога. Я думаю, вы поняли меня. И дал бы Бог, чтоб истины Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой.

жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать у вечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтобы без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглый вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа, когда развращенный в грехах утопающий мир 20 века с высоты своего достоинства провозглашает Богом себя, когда неверие мрак расстилается властно по миру, ожесточая миллионы сердец, когда, казалось бы, никто уже не верит и не осталось места для Бога, все-таки верят, преклоняются, молятся, терпят насмешки, поношения, кличку неся мракобесы. Да, в наше время верят в Бога, верят в Него поколение молодое, пусть не передовое, но зато мыслящие, видя различия зла и добра, зная потребности внутренних чувств, истоков души, жаждущей Бога, представители современников смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть», и в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа». И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества. Мир меньшинства не отступит. Познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел. Ни нашего времени гордый герой. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого. Тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научно мыслящие и все-таки верующие в Бога.

уныние. Как тяжело мне в мире этом, мне грустно, плачу и скорблю. Молчит моя подруга Лира, хочу я петь, но не могу. Я жить хочу, хочу молиться, хочу любить, хочу прощать. Душа моя болит, томится, но где мне сил для в жизни взять? Мой друг, коль хочешь ты молиться, коль хочешь ты любить, прощать, к Христу ты должен обратиться, и верь, Он может силы дать. Не уходи, мой друг, из мира, ты куплен кровью Христа, и пусть звучит, подруга Лира, и пусть поют твои уста. Теперь служить готова Богу, идти тернистою тропой, избрала новую дорогу, согласна я, мой друг, с тобой.

Игры не для нас. Иногда нам люди говорят, вы от жизни очень отстаете, если не хотите признавать развлечений, признанных в народе. Так ли это, ясно мы поймем, взвешивая пользу развлечений, но весы для этого возьмем правильных и здравых рассуждений. Мы о играх будем говорить, не о детских играх, но о играх взрослых, хоть от детской трудно отличить суть игры солидной и серьезной. Утверждение о пользе игр – это лишь пустые разговоры. Факты не поддерживают их. Игры часто производят ссоры. Можно и такое наблюдать. Игроки азартом так пылают, так хотят друг друга обыграть, что нередко травмы получают. Нужно ли подобной игрой закалять себя, как утверждают? Нет. Быть крепким телом и душой может тот, кто вовсе не играет. Есть еще культурная игра, когда люди целыми часами за столом просиживают зря для того, чтобы звали их козлами. Эти люди не хотят скрывать, что они от скуки лишь играют. Нужно как-то время убивать, так они обычно рассуждают. Если так, то следует сказать, наши годы быстро пролетают. Можем ли мы время коротать там, где в играх скуку разгоняют? Кто желает не напрасно жить и разумно пользоваться жизнью, тот всегда часами дорожит, у него минут не будет лишних. Он не включит в распорядок дня игры и ненужные веселья. Он не станет час труда менять на часы пустого развлечения. Даже отдых среди рабочих дней у него разумно протекает. Безусловно, таковых людей в обществе мирском не уважают. Это не должно нас волновать, если мы на деле христиане. Мы не станем людям угождать, нарушая Божьи указания. Братья, сестры, кто до этих пор был сторонник игр и развлечений, пусть в стихе заметит он укор и по-братски примет обличение. И когда Иисус Христос придет, чтобы церковь разлучить с землею, пусть меня и вас он не найдет, занятых бесплодною игрою».

Истина, где ты? Истина, где ты в кругу ли людском? Здесь ли на лоне природы? Вере ль горячей, в сомнении ль пустом, в вечном искании свободы? Или в смирении под гнетом цепей, или в вековечном стремлении, в радостях жизни, или в мире скорбей, в горести, или в наслаждении? Истина, где ты? Ищу я тебя. Долго по свету напрасно манишь ты силою чудной меня, но ускользаешь и властно издали яркой звездою горишь, ближе тускнеешь и снова свой увлекательный облик таишь в дымке безверия слепого. Я на распутье уныло стою. Где же дорога прямая, та, что приводит в обитель твою, истина жизни святая? Кто б мне прямого пути указал, верные эти приметы? Где же ты, жизни моей идеал? Истина вечная, где ты?